0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Прозвучал этюд «Экспромт» Валерия Запеска, и мы продолжаем познавать духовный мир этого уникального человека. Немало радости и бед пережил Валерий на своей родине, в солнечной Молдавии. Оно и понятно. Родная земля, как любящая мать, и отлупит, и приголубит. Не раз, изнывая от холода и тоски в заснеженных степях Казахстана, он душой и сердцем будет стремиться туда, где от вишневой метели дух захватывает, где цимбальный звон родников и карпатских речек благовествует о начале нового дня, где утробно воркует горлинка за селом, вторя пастушьей свирели, где хуторяне, собравшись за видавшим виды кедровым столом, слушают великого сына Молдовы, Николая Сулака, и его знаменитую дойну о невозвратной молодости. Именно тогда в голове у Валерия возник сюжет пьесы для фортепиано под названием «Сутки в Молдавии». Все, до последней копейки он отдал бы только лишь за одни сутки, проведенные в родимом краю. Давайте и мы поспешим вслед за маэстро. И окажемся, кстати говоря, в царстве дважды гармонического мажора. Ох уж этот дважды гармонический мажор. От хребтов Седого Кавказа до полноводного Ганга, от верховьев Тихого Дона до знойной Албании распростер он свои златотканные сети из диезов и бемолей. Не забыл он и о кодрах Молдовы. Слушаем композицию Валерия Запеска «Сутки в Молдавии».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Когда я закончил институт, я выступал на джазовом фестивале. А Бог везде смотрел. Я учился, в принципе, не для себя. Я учился, чтобы быть полезным Богу. Слушал на приемнике вот эти радиостанции христианские, читали Библию. И так потихонечку развивался. Так я прослушал всю Библию за 5 лет. Вот потому я и пошел славить Бога. Я не имел возможности узнать про Бога в детдоме, когда в школе был. Я в детдоме даже не слышал ни разу слова «Бог». А в школе там ребята подняли шум ночью, там издевались старшие над младшим. И один мальчик говорит: «Все видит Бог». Впервые я только услышал слово «Бог», что он видит. И потом дальше стал искать. Со мной были всякие, и плохое было, и хорошее было. В песнях своих я обращался к Богу. Я раньше только инструментальную музыку сочинял, после как война случилась. Да, только свои песни, никаких чужих не пел. Люди по-разному встречали. Одни говорят: это Божьи служители, а кто-то говорит: ты на хорошей музыке воспитывался, тебя хорошей музыке учили. Вот ты хорошие песни поешь и так далее. Бывало так, что я встречал в Кишиневе, вот одна женщина часто попадалась, у нее была Библия в руках. Я говорю: прочитайте мне вот пророка Исаия, скажем, 5 главу, по-молдавски. Вот она читает. И другого кого-нибудь спрашивал: прочитайте мне. И читают около Библии. В общем-то, было здорово.

Я по дорожкам все бродил, в страну мечтания уходил. Я мог лишь только помечтать, но разве мог я кем-то стать? Что музыкантом буду я, стал Иисус Христос и я. Я играю и пою,

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спрошу другое. Мне Василий Бежнай рассказывал, и другие. Говорят, ходят легенды про тебя, что узнаешь людей по форме ушей. И даже мне рассказывал Василий, что человека одного не встречал 10 лет, и пощупав ухо, Василий говорит, я тоже различаю людей, ну, по форме руки. Даю привет, и вот какая форма руки, я его узнаю. А у тебя откуда это взялось? Говорят, это феномен. Единственный молодой, кто по ушам узнает людей.
2: Как я себя стал осознавать, только-только проснулся, или как, ожил. И потрогал свои уши, увидел, что они красивые. Потом воспитатель меня взял на руки. Я тут же его взял за уши, как за свои. Сразу. Он разговаривает с детьми. Одну девочку спросил, ты кем хочешь быть? Я говорю, мама. Ну, а меня спросили, кем ты хочешь быть? Я говорю, композитором. А что композитор делает? Песни сочиняет.
1: Тяга к музыкальному слуху, так образно говоря, с детства был.
2: Я скажу про уши. Если человек добрый, доверчивый, он даст ухо потрогать. А недоверчивый не даст ухо. Мнение будет от человека. Раз он не дал потрогать ухо, значит, что-то не то. Я как-то работал на крышке, ну, закрывать банк. И вот мастер цеха объяснял, крышка состоит из этого, а вот этот бортик, ну, который вверх выглядывает, торчит, называется венчик, венец. Сказал, как венец славы. Вот, имеет такой венец на ухе и может похвалиться, какое у него ухо красивое.
3: Слушаем авторские работы Валерия Записка. Этюд экспромт номер 2 и эстрадный экспромт.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Я лучше расскажу про Севилью, наверное, это самое главное.
2: Сначала скажи, Севилью что такое? Не все знают.
1: Ян Севилиус, это был финский композитор 19 века. И в честь его назвали компьютерную программу. Если бы у Паницкого не было бы музыкального секретаря, то вряд ли мы бы услышали его музыку, которую он сделал обработки полосонька, жаворонок в его обработке. Много очень таких чудесных обработок. Но если бы не было бы зрячего секретаря, это бы не дошло до
2: нас. А секретарь что делает?
1: Зрячий секретарь слушал магнитофон, как Паницкий играет, его записали на магнитофон, и он слушал, и каждую нотку писал на бумагу.
2: А когда не было магнитофона?
1: Когда не было магнитофона, наиграл чуть-чуть, сколько запомнил, записал. Наиграл еще чуть-чуть, сколько запомнил, записал.
2: Хорошо, а тот человек, который играл, он же играл с каких-то нот?
1: Он играл с головы, он сам сочинял, делал эти обработки.
2: А, и нигде не записывал. Его секретарь потом уже записывал ноты.
1: Да. Дело в том, что он по Брайлю писать не мог. Потом был такой незрячий композитор Стыдельников. И что бы он бы делал бы без секретаря? Вот был такой незрячий Сергей Разумов. Что бы он делал без секретаря? Я был на концерте этого композитора. Девчонки, да, вот, которые записали его музыку, они же исполняли. Был хор. Когда прошло много лет, я вспомнил, что же все-таки важнее, композитор или секретарь. Но вот сейчас уже секретарь не нужен. Сейчас надо просто на стол поставить компьютер, загрузить программу Sibelius, сесть за стол и начать печатать.
2: Намного компьютер упростил и это дело.
1: Меня учили печатать на компьютере. И как учили, теперь каждый послушает.
2: Эта музыка сделана на компьютере?
1: Да, да. И мне хочется подсказать, мне просто жалко, что незрячие люди, да, вот я видел, кто пишет на слух, да, по Брайлю. Вот даже сам этот Володя Сапогов, он секретарь только по Брайлю. Вот он печатал в сборниках помощь художественной самодеятельности, но он писал по слуху. И вот у меня тоже был такой случай в жизни. Один парень дал мне ноты читать по Брайлю. Писал их не он, а его отец. С голоса написал. Этот человек спел ему, а тот с голоса написал. Этот листочек хранился лет 40. Его сын подает мне этот листочек. И я читаю до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми соль до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми до соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми соль соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми до. Вот он это написал, эта песня называется «Хора Унири».
2: Да, это Василий Александрович написал слова.
1: За то, что я прочитал, он увидел, что я ноты читаю, подарил мне сборник по Брайлю, там серенада Шуберта, скерцо Моцартского, вальс «Фантазия» Глинки, вариации Паганини, ну много чего там было. Но я весь сборник этот выучил. И много так музыки я писал. Меня бывало просили, напиши там песню «Сладкая ягода». Там. Я и молдавский диктовал, когда в Петропавловске учился. Так я писал, считайте, что я секретарем музыкальным был с 11 лет. Однажды я в институте писал диктант. И преподаватель говорит: «О, как секретарь пишет».
2: Это редкая профессия.
1: Да, и очень нужная профессия. Но чтобы записать, надо иметь слух хороший, чтобы записал точно.
2: А если слух не очень хороший, тогда ноты записываются искаженно.
1: Да, вот я, например, написал «Мазурка» в молдавском стиле. Я да хотел, я лежу, и уже мне играет, я так хочу ее записать. Я уже и сам ее играл, думал, что буду я так ходить, ну, взял и записал. А бывали случаи другие. А ну-ка дай-ка я напишу один тетракорд, а тут какое-то опевание, а тут с другой ноты какую-то гамку сыграю. И я уже даже иногда это называю рисую. Получается музыка. А потом раз, тут что-то вырезал, тут что-то скопировал. Я таким образом написал цикл фортепианных пьес.
3: Многие помнят замечательного музыканта Валентина Дмитриевича Кондратьева. Любовь к детям, добрый нрав, юмор, в какой-то степени сарказм и ирония ярко отразились в его произведениях. Пьесы Валентина Дмитриевича можно назвать живописью в звуке. В начале 90-х мне посчастливилось побывать на концерте этого композитора. Впервые я тогда услышал миниатюру под названием «Корова на льду». Каждый такт вызывал у нас дикий хохот. Мы реально представляли себе тучное, рогатое, неуклюжее животное, выделывающее пируэты на коньках. И вот совсем недавно другой композитор, Валерий Запеска, познакомил меня со своими сочинениями для фортепиано. Я обратил внимание на пьесу под названием «Катание на льду в снегопад». Казалось бы, легкое, светлое, полетное произведение, но за всем этим ощущается некий трагизм, вечная борьба человека с судьбой. Ведь иной раз можно так упасть, пусть даже и в снегопад, что потом и вовек не встать. В нашем эфире композиция Валерия Запеска «Катание на льду в снегопад».

А теперь остановимся на аранжировках Валерия Запеска. Венгерский чардаш. Первичная обработка Николая Резоля. Эдмундо Росс. Вишневый сад. Румба.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Очень вдохновленное сочинение, спасибо. И продолжим наш рассказ дальше.
2: Я расскажу про аранжировки. Я делаю аранжировки той же программы «Сибелью». Я делал аранжировки людям из Петропавловска. Меня просил Михаил Хайрулин. Фонограммами я занимался очень-очень-очень давно. Первая моя фонограмма была это в школе. Я зашел в радиовузу, включил магнитофон и всю пленку размотал по всему радиовузу. Это была моя первая фонограмма. А потом пошел. А потом другая фонограмма была, у нас был ансамбль «Водосогрева». Это Гриша, Даша. Мы, короче, мы записали «Город детства», еще какую-то песню записали. Как раз мы пели тогда еще такие песни, как «Иньямана Фиди Пятры», румынская песня. Из репертуара, кажется, «Маргареты Пыславу». Тогда Румынию бери, слушай сколько хочешь. Я даже на уроках слушал Румынию. Другие фонограммы, уже когда я поехал учиться в Петропавловск, дали нам магнитофон Дайна на втором курсе. И вот я начал первые записи, собрал ребят, тех, кто только-только поступил. Инструментов не было, был только брайлевский прибор в ящиках от тумбочки, это вместо ударника, ну и что-то записали. Да, я приехал в Бендеры, а точнее сначала в Бессарабку работал. Работал руководителем хора. Волей-неволей надо было заниматься аранжировками. О фонограммах тогда и думать не мог. Потом приехал в Бендеры, работал руководителем ансамбля. Потом задумывался о фонограммах. Мне все-таки хотелось. Тогда был такой в России Валерий Шаповалов, Юрий Садовник был, мне тоже хотелось, как он. И вот моя жена песни сочиняла, она хорошо сочиняет. И первый альбом я ее записал. А до этого еще тренировался, была пластинка Жанны Бичевской. И я подыгрывал Жанны Бичевской на электрооргане. Потом пробовал Трево Маринич, они с гитарой и с тамбурином этим, гармошечка такая, с баянными клавишами, пели, не сыграли воду. Я им тоже подыгрывал. Потом уже свои песни стали сочинять. И, короче говоря, делал фонограммы для нас. Потом пробовал применять фонограммы даже на свадьбах. Бас-гитара отдыхает, а вместо бас-гитары играет фонограмма. Я на одном органе не играю, а играет фонограмма. Короче говоря, дополняет. Никто не отдыхает. И еще были у меня фонограммы. Я в Петропавловске участвовал в драм-кружке. Был как звукооператор. Делали спектакль, как он назывался, «Талганай». Спектакль прошел блестяще. И выстрелы были нормальные, и музыка была нормальная. А если бы меня спросили однажды, кем я все-таки хотел бы быть, я бы сказал радиооператором. Или на второй, или на первый. Все-таки музыкант. Я мечтал иметь свой оркестр и так далее. Я хотел петь как Сулак. Даже пел на русском языке, но молдавские песни. Тоже пел под Сулака.
1: Да, большой фан Сулака Василий Беженарь из Дроки.
2: Вы знаете, я скажу, что многие незрячие, я когда школьником был, и вот у кого был транзистор, у кого две радиоточки, и когда была лава-тражок, все собирались возле радиоточки, качаются, слушают популяр, когда умер, плакал, очень плакал. И вот когда в поезде мы где-то были, и там был один, пел Сулака песню, поет, тогда качается, аккомпанирует себе на баяне. Такой эффект потрясающий. Это не дефект, просто человек показывает, как он любит музыку. Он не может не двигаться. Его музыка сама движет.
1: Музыка очень важна в жизни незрячего. На сегодняшний день образование для незрячих может быть улучшено, чтобы для незрячих более доступны были консерватории или школы музыкальные.
2: Конечно, образование нужно, потому что, допустим, как мне один говорит, вот ты слушай, я читаю. То, что я тебе читаю, это люди пережили, это люди трудились над этим. То, что я тебе читаю, это уже считай, что я тебе разжевываю и в рот вкладываю, чтобы тебе было понятно, что ты с этим уже не сталкиваешься. Вот, допустим, ты изучаешь электроорган. Вот тебе объясняют, что такое электроорган. Электроорган – это инструмент, состоящий из электрогенераторов. Каждый генератор свой звук имеет. И кроме этого, они еще делятся на гармоники, на частоты. Отсюда и получается первый октав, второй, третий и так далее. Отсюда еще и регистры складываются у электрооргана. Вот на электрооргане советские такие были. 4 голоса. Низкий, средний и 2 высокие. Но чтобы нам понятно было, так как на классическом органе пишут 4, 8, 16 и так далее. Цифры означают путы. Это длина трубок в классическом органе. Вот о таких вещах, да, вот рассказываю, чтобы мы знали, как этот орган устроен, на что рассчитан. Вдруг, допустим, диапазон клавиатуры, ну, не хватает для твоих аранжировок. Пишешь аранжировки так, что превышает диапазон этого органа. Значит, он должен писать так, чтобы это соответствовало этому электрооргану. Аранжировщик должен знать, руководитель оркестра. Инструменты все должны быть на резиновом коврике. Должно быть заземление, чтобы никого не убило то. А то кого посадят? Руководители, обычно руководитель, он же и аранжировщик. А радист, гитарист, жена мне читала по зрячему статьи по аранжировке, поднимался вопрос, как выбрать инструмент подходящий. А еще надо многое знать, как надо написать ноты для трубы. Такая ситуация бывала. Вот мы идем играть на свадьбу, с нами труба. Мы, конечно, все знают. Трубач говорит, играйте в ре миноре. А он не знает, что он нас запутал. Он будет играть в ре миноре, а у нас будет до минор. Ну, на электрооргане это будет до минор. На гитаре, что тональности не совпадают. Так инструмент устроен. А это для него ре минор. А для них уже до минор. И он объявил тональность, а люди кидаются с ним играть и не совпадают с ключами. А когда они все знают вот эти недостатки, ведь каждый инструмент в чем-то ограничен. Вот то, что труба не строит пианино, да, вот когда на пианино берешь си бемоль, то на трубе это будет до. Когда на пианино берешь до, на трубе это будет ре. Выше на то труба строит. Он пишет, скажем, пианино чистый ключ имеет, ну, до мажор, никаких диезов, ничего. А на трубе будет уже 2 диеза. В музыке очень много явлений. Когда человек необразованный, он не знает, а что это такое, как это называется. Вот как в природе. Гром гремит, и мы знаем, что это гром. Так и в музыке тоже. Много-много-много явлений, и музыканты не знают самоучки, как это называется. Все учение не только зависит в том, что ты знаешь, как прочитать и написать ноты, а должен знать еще все вот эти явления, какие в музыке случаются, как их назвать, как их записать.
1: Писатель пишет романы, музыканты своей музыкой тоже рассказывают что-то людям, тоже о чем-то говорят. Если есть хорошее музыкальное образование, он расскажет, передаст лучше свое видение.
2: Когда продемонстрировал Брум Лапарадис, я хотел сказать, как человек растет постепенно, как он в духе возносится к Богу. Не так сразу, если он сразу туда пойдет, то все грехи его наружу.
1: Но сразу в жизни ничего не случается.
2: Да. А он постепенно. Он сначала, может быть, нехороший человек, потом он чаще молится. А вот еще есть музыкальный рассказ, как-то, или «Город призраков», что-то такое, фантазия. Это я сочинил, когда утонул. Я в 5 лет слышал, что дети ныряют. Я тоже нырнул. А не знал, что надо потом вынырнуть. И меня вода понесла, и меня достали. И когда я уже очнулся, с меня вода выходила. И я вспомнил, да, вот этот город призраков. Это тоже синтезатор, ну, сочинение.

0: Спасибо большое, Валерий, за объемный рассказ. Теперь, после содержательного разговора, наверное, заключим наш репортаж. Придем к финалу. И в конце репортажа хочу спросить, Валерий, какое у тебя кредо в жизни было? Как ты шел, достигая этих успехов?
1: Кредо одно – верить. Вера – это уже есть цель. И мечтать.
0: Да, если человек мечтает о чем-то и мечтает сильно и стремится к этому, обязательно дойдет до своей цели. Есть ли любимая книга?
1: Когда-то у меня была любимая книга Франц Шуберт, а когда-то наслаждался Шукшином. Есть книга, это Библия. Я уже ее, наверное, раз 10 перечитал.
0: Да, это книга книг, где любой человек может найти полезное для себя. Если любимый герой, персонаж, которому хотел бы подражать?
1: Я это личность отдельная, персональная.
0: Какой жанр музыки более всего нравится?
1: А я все люблю. Все люблю.
0: Все абсолютно, что была качественная, хорошая музыка. А может быть, есть любимая песня из, неважно из какого жанра, но любимая песня?
1: Мои любимые песни – это те песни, с которыми я прошелся, когда прославлял Бога. И я пел такую песню очень хорошо. «Зачем свет незрячим глазам?» Передача, да, называется «Зрячие сердца». Так получается, что слепой человек иногда видит больше зрячего. То, о чем мы говорим, да, что я вот прославлял Бога, да, это говорит о том, что я зрячий сердцем, потому и пошел славить Бога. А зрячих я видел просто слепыми.
0: Есть, может быть, еще какая-то мечта, к которой стремишься, еще не осуществленная пока?
1: Вот я мечтал записаться на радио РАНС, чтобы меня подслушали не зрячие передачи «Зрячие сердца».
0: Ну, возможно, это скоро случится.
1: Я хочу, чтобы меня подслушал Володя Сапого, и чтобы поставили ему вальс «Под небом Париж». Он как-то рассказывал в передаче, когда он был в Германии, что ему подходил один немец и говорил отреснутым голосом, чтобы он сыграл Живаго. Я хочу в знак благодарности, чтобы ему включили вальс «Под небом Париж», который я записал.
0: Может быть, и послушает. Думаю, обрадуется, что о нем знают.
1: Конечно.
0: Ну что, Валерий, на этом, наверное, закончим с нашим сегодняшним интересным собеседником Валерием Запеско. Беседовал Урсу Марчел из ЯС. До свидания, до новых встреч. Спасибо, Валерий, всего хорошего. И чтобы все мечты сбылись.
1: Молцумест, Марчел. Румос, молцумест.
0: До свидания, Валерий. Всего хорошего и новых успехов.

Итак, вместе с Валерием Запеско, Марчеллом Урсу и, надеюсь, с вами, уважаемые радиослушатели, мы проиграли, прошагали все 4/4 пути от мрака к свету. Мы познали цену настоящей жизни от приземленности до заоблачных далей. А теперь, внимание! Как любая творческая личность, Валерий ищет единомышленников, композиторов, вокалистов, поэтов и всех тех, кто неравнодушен его творчеству. Связаться с ним можно по адресу в скайпе русскими буквами Валерий_Запеско. И кто знает, может быть, когда-нибудь на радио Рансис прозвучат новые песни Валерия Запеско на стихи кого-то из наших радиослушателей. И, конечно же, хочу поблагодарить Марчелло Урсу, который познакомил нас с таким удивительным, светлым, во всех отношениях зрячим сердцем и душой человеком. А пока «Не говорите мне прощай», призывает Валерий и надеется на новую встречу с нами. Над программой работали ведущий Марчелло Урсу и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rансис.org.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Мой папаш за

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Миша, эта песня для тебя. Одна из последних совместных композиций дуэта «Саймон и Гарфанкель». 69-й год. «Bridge over troubled water» – «Мост над бурной водой». Пол Саймон писал об этой песне, что она возникла вдруг, неожиданно для него самого, но стала одной из лучших. Пол Саймон и Арт Гарфанкель. Как же я их люблю!

когда ты устала и чувствуешь себя такой маленькой. И когда твои глаза полны слез, я высушу их. Я всегда рядом. Когда наступают трудности,

над бурной водой. Я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

когда ты подавлена, когда ты бродишь по улицам, когда вечер не приносит радости, я утешу тебя. Я буду рядом. В кромешной тьме. И когда вокруг неизлечимая боль, словно мост над бурной водой, я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

Плыви, серебряная девочка, плыви смелее. Пришло твое время сиять. И перед тобой все твои мечты. Видишь, как они светятся? И если тебе нужен друг, взгляни, я плыву следом за тобой. И словно мост над бурной водой, я поддержу тебя. Словно мост над бурной водой, я поддержу тебя.

В жизни довольно часто роль спасателя выпадает хрупкой женщине, например, Бонни Тайлор.

В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. И все-таки пусть роль спасительных мостов над бурными водами нашей жизни достается крепким мужским рукам. Слушаем Иль Диво.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Жизнь бурлит водоворотом страстей, поэтому прочные мосты просто необходимы. Михаил, держись, мы с тобой. Друзья мои, заходите в гости, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Мой папаш...

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Василь Быков. «Пойти и не вернуться».

0: Глава 5.
1: «Вот река. Как переходить будем?» — спросил Антон, останавливаясь на невысоком, подмытом водой берегу. «Вплавь или по воздуху?» Он, конечно, шутил, сдвинув на затылок облезлую из овчины шапку с оборванными завязками. И она смотрела на темную в белых берегах неровную полоску воды, и та сегодня не казалась ей страшной. Уже вдвоем они как-нибудь переберутся через эту плюгавую речку, едва не утопившую ее вчера вечером. Тем не менее, как перебраться, еще надо было придумать. И они не быстро пошли вдоль качковатого, обросшего голым кустарником берега. Ледяные закраины местами были пошире. За ночь их плотно укрыло снегом, на котором кое-где проступали мокрые пятна. В одном месте, где река была уже, крылья льда почти смыкались на середине, но темневшая там промоина указывала на предательскую непрочность этой ледяной перемычки. Надо было искать что-нибудь понадежнее.
2: «Может, палку какую положим?» — неуверенно предложила Зоська.
1: «И далеко ты достанешь той своей палкой?» — сказал Антон. И в голосе ее Зоське послышалась легкая насмешка над ее предложением.
2: «А что, я вчера перебросила и чуть не перешла».
1: «Чуть. Чуть не считается». Зоська подумала, что, наверное, он лучше знает, что следует делать, и больше ничего не предлагала, целиком полагаясь на спутника.
0: «Чертова речка!» — ворчал Антон, пробираясь в прибрежном кустарнике. «И не замерзла как следует, и мели залила. Самое хреновое время». Время для дальних походов, конечно, было не самое лучшее. Неделю назад ударили холода с ветром. Вчера пошел снег, который не переставал и сегодня. Снежные крупинки редко, будто нехотя, неслись откуда-то из мутной выси. Было неуютно и холодно. Зоська после стажка не переставала страдать от стужи. Все время хотелось прибавить шагу, пробежать, чтобы согреться. Вдруг Антон замер на краю кустарника, тревожно повернув голову, и Зоська услышала впереди тихий, но явственный всплеск воды. Отведя лозину и пригнувшись, Антон вглядывался сквозь заросли лозняка. И снова где-то под берегом всплеснуло раз и второй. Кто-то там был, и они на минуту замерли, затаившись в кустарнике. Но вот по крупному, с вытянутым носом лицу Антона скользнула добродушная усмешка.
1: «Бобер! Смотри, вылезает!»
0: Встав на засыпанную снегом кочку, Зоська потянулась выше и увидела в отдалении на речном повороте, как что-то живое и мокрое с широкой лопаткой хвоста неуклюже выбралось из воды на полено у берега и, повернувшись, замерло на задних лапах. Антон тихо присвистнул, и зверек, встрепенувшись, поспешно скрылся в дыре, черневший на оснеженной груди беспорядочно наваленных палок.
1: «Гляди-ка, устроились», — сказал Антон с восхищением и направился через кустарник к бобровой хатке.
2: «Пусть! Не надо пугать, не надо!» — замахала на него рукой Зоська.
1: «Ничего, смотри, запруда какая! Вот тут мы и попробуем переправиться!»
0: Действительно, бобры натаскали на береговой мысок изрядную кучку валежника, рогатин, обглоданных без коры деревцев, образовавших внушительную, наполовину вмерзшую в береговой лед, запруду. Обсыпанная снегом запруда возвышалась над речкой почти на уровне берегового обрыва. И Антон, хватаясь за холодные ветки осинника, осторожно взошел на нее.
1: «А что? Держит!»
2: «Ну давай помалу».
1: «И не бойся, не бойся, я поддержу», — обернулся он к Зоське.
0: Та тоже ступила одной ногой на голый, присыпанный снегом сук, который угрожающе подался под ее сапогом.
2: «Ой, скользко!»
1: «Ничего, давай за мной. Куда я стал, туда и ты ступай».
0: С трудом и опаской, оскальзываясь и то и дело хватаясь за нависшие с берега сучья, они пробрались по завалу почти до середины реки и остановились. Дальше было метра три темной воды, стремительно мчавшейся мимо крайних, уходящих в глубину падок, и за ней виднелось упавшее из противоположного берега сучковатое гнилое бревно, осклизлый конец которого тихо покачивался на течении. Антон примерился, прикинул расстояние до конца бревна, ловчей устроил ногу в упоре.
2: «Будем прыгать!»
0: «Ой, а вдруг сорвемся?»
2: «Срываться не надо. Первым прыгаю я и поддержу тебя, ну?»
0: Вся куча палок и бревен качнулась, уйдя одним краем в воду. Что-то под ногами хрустнуло. Антон вскинул руки и, легко коснувшись притопленного конца бревна, очутился на том берегу. «Ну?» Расставив удобнее ноги, он ждал, готовый подхватить ее. Но Зоська вдруг потеряла решимость, почувствовав, что для такого прыжка у нее просто не хватит силы.
3: «Не допрыгну».
2: «Да ну, допрыгнешь, давай, не трусь!» — ободрял он с того берега.
0: Она в который раз примерилась к пугающей водяной ширине, бросая виноватые взгляды на его оживленное, исполненное нетерпение лицо, и не могла решиться.
3: «Не могу, не допрыгну».
2: «Ну что ж, мне обратно возвращаться?» — начал сердиться Антон. «Я же допрыгнул, ты видела?»
3: «Так кто ты?»
2: «А ты?» «Главное, смело. Ну, толчок, и я подхватываю».
0: Зоська слушала его и сама отлично все понимала. Надо было осмелиться и оттолкнуться. Но прежде следовало соразмерить толчок с расстоянием, и всякий раз, сделав это, она обнаруживала, что до бревна не допрыгнет. Значит, опять очутиться в ледяной воде, а новое купание никак не входило в ее расчеты. Хватит с нее вчерашнего, от которого еще не совсем просохла одежка.
2: «Ах ты такую твою маманю!» — выругался на том берегу Антон, и, ломая сапогами лед, решительно шагнул в воду.
0: Она еще не поняла, зачем он так сделал, и испугалась, увидев его по колени в воде, откуда он требовательно протянул к ней руки.
2: «Прыгай, ну!»
0: Зоська прыгнула не на бревно, а в эти его протянутые руки. Он пошатнулся, но удержал ее, переступил, едва не свалившись в воду, и сильно толкнул ногами вперед к самой ледяной кромке берега. Она упала на одно колено, но быстро вскочила и, перепачкав руки, взобралась на невысокий, проросший спутанными корнями берег.
3: «Спасибо», — смущенно сказала она, глядя, как выбирался из воды Антон.
0: Видно, спешить ему уже не было надобности. Обе его ноги до самых колен были мокрые. С левой полы кожушка лилась на сапог вода.
3: «Начерпал, да? В оба?»
0: «Ну вот, ты прости, пожалуйста».
2: «Что делать? Зеленая еще ты, разведчица».
0: «Наверное, зеленая», — подумала она, отчетливо сознавая свою вину и с неприятностью ощущая едва скрываемое им недовольство. Молча она смотрела, как он, присев на берегу, с силой стащил с левой ноги сапог и выжал на снег грязную в дырах портянку.
2: «Вот так. Теперь оба купанные».
0: Впервые поднял он на нее еще строгий, но уже подобревший взгляд, и она поняла, что прощена.
3: «Так широко, что я не могла», — сказала она. «А в другом сапоге как? Сухо?»
2: «В другом — сухо», — сказал он. «Левый дырявый, давно воду опускает».
0: Тем не менее Антон стащил с ноги и правый сапог. Сухую портянку с правой ноги намотал на покрасневшую от стужи левую стопу.
2: «Чтобы обидно не было. Мокрый сапог, зато сухая портянка».
0: Он уже не злился, и у Зоськи отлегло на душе. Все-таки он молодчина, этот Антон Голубин.
3: «Наверное, замерз. Давай пробежим?» — предложила она.
0: Но Антон не поддержал ее и неторопливо поднялся с берега. Тщательно вытер сапогом испачканные в грязи руки.
2: «Согреюсь. Мороз небольшой».
3: «Куда теперь, не пойму даже. Пуще там вроде. Так?»
2: «Там», — подтвердил он.
3: «Где-то тут должна быть дорога. А тебе куда, на островок?»
0: «Ага, на островок.
3: Дозорцев сказал. Там ребята на заставе переправят через Неман».
0: С этой стороны речки заболоченный берег густо порос качковатым кустарником, среди которого едва ли не до колен топорщилась пожухлая, засыпанная снегом трава. И они шли, прокладывая между кустов и кочек две пары глубоких следов. Наверное, эти следы следовало как-то замаскировать, но Зоська не знала, как тут их можно было замаскировать, и не удивилась, когда Антон ей сказал: «Ты иди за мной, чтоб в один след».
3: «Правильно».
0: Болото всюду хорошо промерзло и надежно держало человека. В траве было сухо, мелкие лужицы вымерзли до дна, под ногами иногда жестко хрупало, нетолстый ледок легко ломался в траве. «Зося!» — каким-то особенным голосом сказал вдруг Антон и обернулся. Она едва не наткнулась на него сзади и тоже остановилась, уставясь в его озабоченное и даже омраченное чем-то лицо. «Зося, я должен тебе сказать».
3: «Что?»
0: «Знаешь, я в самоволке», — сказал он и внимательно посмотрел на нее. Она ничего не поняла.
3: «В какой самоволке? В разведке?»
0: «В том-то и дело, что не в разведке. Я солгал тебе. Меня никто не посылал. Я сам».
3: «Как сам?»
0: «Сам. Как узнал, что ты идешь на такое дело. Не выдержал. И вот...» Зоська, сдвинув брови, непонимающе глядела в его омраченное переживанием лицо, и смысл его слов не сразу доходил до ее сознания. «В самоволке? Почему в самоволке? Почему она ушла, и он не выдержал?» Но вот она стала понимать что-то, и смешанное чувство участия и почти испуга охватило ее.
3: «Что же ты наделал?»
0: «Вот, наделал», — развел он руками. «Теперь поздно переделывать».
3: «Нет, ты должен вернуться», — спохватилась она. «Что ты? Тебя же за такое дело...»
0: «А тебя?» — с какой-то неопределенной убежденностью прервал он. «Ты же в первой деревне влипнешь. Пропадешь не за понюшку».
3: «Почему?»
0: Еще больше удивилась она.
4: «Почему? Тебе объяснить, почему?
0: Что ты умеешь?
4: Перелезть через речку ты умеешь? Обмануть полицая сможешь? На документ свой надеешься? Так первый же Бобик все сразу поймет. А ну дай твой аусвайс».
0: Не в состоянии побороть все растущее замешательство, она сунула руку за пазуху и из специально пришитого для того кармашка в сачке достала измятую книжицу аусвайса.
4: «Ну вот», — разочарованно сказал он, — «кто так документ носит? Разве деревенские девки этак аусвайсы прячут?
0: Надо было обернуть в бумажку, да завязать в чистую тряпицу, да спрятать под седьмую одежку, а у тебя все наготове. Теперь фотография», — сказал он и умолк, разглядывая фото на документе.
4: «Ну, конечно, сразу видать. Паспорт одного возраста, а фото другого. Старое фото с чужого документа. Да и печать. Ну, кто так печати ставит?» — возмутился он. «Руки бы тому обломать и за порог выбросить.
0: Смотри, даже буквы не сходятся». Она заглянула в развернутую в его руках книжицу. «Действительно». Поддельные буквы на ее фотографии заметно отличались от действительных на странице аусвайса и шли как-то криво, словно расползаясь от влаги. Хотя вчера аусвайс она не намочила нисколько.
4: «Ну, видишь, как за тебя не бояться?»
0: Похоже, он был в чем-то прав. Ее подготовили не слишком тщательно, и она очень легко могла влипнуть. Но как и чем оправдается он? Ведь целая ночь отсутствия в лагере не останется незамеченной. Как тогда он объяснит эту свою отлучку? Тревогой за Зосю Нарейко? Не будет ли это смешно или нелепо? И кто в это поверит? Ошеломленная свалившимся на нее открытием, Зоська прислонилась спиной к ольхе и стояла, не в состоянии придумать что-нибудь путное. Она только смотрела на свой злосчастный аусвайс с такой малоудачной фотографией, оторванной от ее довоенного студенческого билета.
3: «Так что же нам делать?»
0: Антон слегка примял сапогами черный полегший папоротник и пожал плечами.
4: «Пойдем вместе, авось я обузой для тебя не стану».
3: «Ты обузой не станешь, наоборот», — заверила Зоська. «Но
4: вроде муж и жена. Идем в Скидель к матери. Там действительно у тебя мать? Могут проверить».
3: «Ну что ты, какая жена?»
4: «Не хочешь женой, сестрой будешь? А что, вдвоем, знаешь, надежнее?»
3: «Это да, но...»
4: «Хочешь сказать...» «Как в отряде потом?»
3: «Ну?»
4: «Видно будет. Авось оправдаемся. Ты же меня защитишь?»
3: Зоська все не могла взять в толк, как ей следовало поступить. На чем теперь настоять и даже что сказать Антону? Конечно, смысл его сумасбродного поступка не оставлял сомнения, что он сделал плохо и что по возвращении не избежать скандала. Антон поступил неправильно и даже преступно, самовольно оставив отряд. В какой-то мере его оправдывало лишь то обстоятельство, что отправился он не на пьянку на какой-нибудь хутор, не на гулянку, а пошел с ней на опасное дело, откуда неизвестно еще как воротиться. К тому же этот его почти безрассудный риск из-за опасения за ее жизнь ошеломил Зоську. Еще никто в ее жизни не пытался сделать ничего подобного, и это сильнее всего связывало ее решимость, делая невольной соучастницей глубина.
4: «Ну, что задумалось?» — нарочито бодрым голосом сказал Антон. «Нечего думать. Теперь уж я тебя не оставлю. Пойдем вместе. Или ты против?»
3: «Я не против, Антон. Наоборот. С тобой мне, сам понимаешь, но
4: всяких но хватает. Теперь не будем. Оно.
3: Холера. Все-таки нога мерзнет», — сказал он, притопывая левой мокрой ногой.
4: «На островке скажешь, что послали вдвоем. Ты старшая, я помогу. Пропуск дали?»
3: «Пропуск-то дали. Вот и добро.
4: Переправимся, а там посмотрим. По обстоятельствам».
3: Он опять становился уверенным и даже оживленным, будто впереди не было смертельной опасности, а в отряде не ждали его неприятности по возвращении из самовольной разведки. Но что делать? Действительно, она не могла его прогнать от себя, да и не имела никакого желания делать это. Она вспомнила свое одинокое блуждание вчера по болоту, ей стало тоскливо. А каково одной по ту сторону Немана, в незнакомых, набитой полицаем и деревнях?
4: «Нечего раздумывать», — подбодрил он и положил большущую руку на ее плечо. «Пошли».
3: Чтобы окончательно вывести ее из состояния подавленной озабоченности, он шутливо толкнул ближнюю березку, и целое облачко снежинок сыпануло на обоих. Зоська слегка вздрогнула, но даже не улыбнулась, и он, надев рукавицу, небыстро пошел между зарослей, прорывая сапогами глубокий след в засыпанной снегом траве.

0: Глава 6. Антон знал, тут где-то была дорожка. Месяц назад он возвращался по ней из Заречья, но теперь дороги нигде не было видно. Прям-таки становилось удивительно, куда она могла деться. По скользкому от снега травянистому склону они поднялись к опушке хвойного леса, слегка углубившись в который и не найдя никаких признаков дороги, Антон круто взял в сторону. И так редким сосняком прошел с полкилометра, пока не уперся во враг. Стоя над его крутоватым обрывом, поросшим кустарниками орешника, он подождал отставшую Зоську. «Где-то была дорога». «И нет». «Спросить?» — устало произнесла Зоська и осеклась. «У кого тут можно было спросить?» «Конечно, дорога не иголка в сене. Где-то она найдется. Но Антону жаль было времени, немало которого ушло на это дурацкое блуждание, когда впереди еще столько дел и забот. Правда, он мог бы идти быстрее, он вообще ходил быстро. Но Зоська стала отставать, все-таки ее шажок не сравнить с его метровым шагом. Девушка, видно, наконец согрелась, светлые прядки ее волос выбились из-под серого теплого платка и прилипли к вспотевшему лбу. Все лицо зарделось, и маково горело с усталости. Антон постоял, подумал, но во враг не полез. Пошел по его краю, сбивая сапогами снег с низких деревцев можжевельника. В лесу стало теплее. Ветер стих, лишь голые верхушки орешника легонько покачивались на той стороне оврага. Высокие сосны с посеребренными снегом ветвями чуть шумели вверху. Конечно, он знал направление и мог идти на островок лесом, напрямик, без дороги. Но все-таки до островка было 8 км. И он не хотел мучить Зоську. Наверное, где-то поблизости, может, даже в том месте, где кончался овраг, и была дорога. Не сквозь же землю она провалилась. Они, однако, еще не дошли до конца постепенно мелевшего оврага, как Антону показалось, что где-то слышны голоса. Он остановился, послушал, оглянулся на Зоську. Та тоже настороженно вслушивалась. Вскоре их слух различил в лесном шуме несколько невнятных звуков. Несомненно, где-то поблизости негромко разговаривали люди. «Ты постой тут», — сказал Антон Зоське, а сам помалу пошел от оврага вглубь леса. Сосны росли не густо, меж их голых снизу стволов было бы видно далеко, если бы не частые заросли можжевельника и хвойного подроста, привольно раскинувшиеся на нижнем ярусе леса. В этом сухом зимнем бору подрост был неплохим укрытием на случай преследования засад и слежки. Антон маскировался в нем, переходя от куста к кусту, ненадолго останавливаясь и слушая. Голоса временами пропадали совсем, но вот снова раздались чуть в стороне от избранного им направления, и Антон затаился за корявым комлем сосны. «Не похоже, чтоб здесь были немцы или полицаи», — подумал он. «Скорее всего, крестьяне или соседи из отряда имени Ворошилова». Но теперь он не хотел встречаться ни с кем. Да и Зоське такие встречи совсем ни к чему. Им надо было идти скрытно, встречая как можно меньше людей. В бору под кронами сосен снега было немного. Местами он едва припорошил серый, усыпанный хвоей мох, который делал неслышными шаги человека. И все-таки следовало быть настороже. Остановившись за очередной сосной, Антон вынул из брючного кармана наган и, расстегнув на две верхние пуговицы кожушок, сунул наган за пазуху. Людей он увидел неожиданно близко, как только обошел край молодого густоватого березничка, через который не стал продираться и свернул в сторону. Сначала бросилась в глаза рыжая лошадь, понуро стоявшая в упряжи в 20 шагов от него. За ней, в санях с подсанками, сидела, отвернувшись, женщина в коричневом с черным воротником полушубке. И возле, нагнув голову, стоял мужик в серой суконной поддевке, сосредоточенно наблюдавший за тем, чем занималась женщина. Рядом на снегу лежала свежеспиленная сосна, уже раскрежеванная, с обрубленными сучьями, и Антон догадался, что, по всей видимости, это деревенские приехали запастись дровами. Сохраняя, однако, осторожность, он вышел из-за березняка на открытое место и спокойно направился к людям. Сидящая спиной к нему женщина не могла видеть его, но мужчина, наверное, заслышав шаги, вскинул голову. «Добрый день вам», — спокойно сказал Антон, подходя ближе, и мужчина поспешно снял негу с саней, уставясь в него слегка удивленным, даже испуганным взглядом. Это был молодой крепкий парень с легкой порослью на подбородке в черной шапке триухи. Из-под поддевки на нем были видны поношенные армейские бриджи с характерными нашивками на коленях, и Антон с неприязнью подумал: «Примачок, наверное». Похоже, так и было в действительности. Парень держал в руке ломоть хлеба с салом, которым его угощала женщина. Шустрая черноглазая молодка, недобро и без страха поглядевшая на Антона. Тут же была и дорога с единственным на снегу следом от этих самых саней.
1: «Добрый день».
2: «Добрый день», — настороженно ответил примак, все держа в руках увесистый ломоть хлеба с положенным на него куском сала. Теперь уже оба они встревоженно смотрели на Антона, который сказал как можно спокойнее:
0: «Дровишки заготавливаете?»
1: «Приходится», — сказал примак и положил на колени молотки хлеб, который та сразу прибрала в белую холщовую сумку.
0: Антон подошел ближе и ногой в сапоге тронул толстый сосновый комель, едва шевельнувшийся на снегу.
1: «Ну и толщина. Как вы осилили такую?»
2: «Во, два мужика, да каб не осилили!»
0: Неожиданно словоохотливо отозвалась молотка. Из хвойного подроста, подпоясывая веревкой ватник, выходил еще один мужик, значительно старше первого, с коротенькой, густо посеребренной ранней сединой бородкой.
1: «На строительство, наверное», — догадался Антон.
3: «Подруб под хату. Сгнила, знаете, товар был не тот. Известно, при царе еще строились».
0: Доброжелательно, без тени настороженности, заговорил подошедший и после недолгой паузы осведомился:
3: «Издалека будете, пан товарищ?»
1: «Издалека», — сказал Антон,
0: сразу отметив про себя эту неуверенность бородача относительно «пана товарища». Однако вносить какую-то ясность Антон не собирался.
1: «А вы откуда?»
3: «Да вон и из Стеблевки».
2: «Ну, из Стеблевки мы», — подтвердила молодка.
0: Примак молчал, продолжая из-под лобья изучать непрошенного лесного гостя.
1: «А он
0: тоже из Стеблевки?» — спросил Антон, кивнув в его сторону.
3: «Тоже, ага,
1: муженек мой», — заулыбалась молодка, соблазнительно поигрывая ямочками на щеках.
3: «И давно, муженек?»
1: «Не, Бона на Спаса поженились».
0: «Понятно», — сказал Антон, и, взглянув на прикрытую полой полушубка холщовую сумку со снедью, подумал: угостят или нет. Хотя, наверное, пока не определят, пан он или товарищ, не удосужится. Но он не торопился определяться. Он смотрел на молодку с симпатичными ямочками на щеках и на ее муженька, совсем еще молодого парня, который, если бы не война и некоторые сопутствующие ей обстоятельства, наверное, еще бы повременил с женитьбой. Молодка же с такой влюбленной ласковостью поглядывал на него, что Антону стало завидно. «Черт возьми, идет война, гибнут, страдают люди, а эти вот женятся, еще надумали менять подруб. Не промах, однако, этот малый в поддевке. Ну, ешь, ешь, Петя. На вот тебе с Любовинкой», — домашним голосом ворковала молодка. Антон отвернулся.
1: «А Стеблевка эта ваша далеко?»
0: «В какой стороне?» — спросил он бородатого.
3: «А вон, аккурат, на Взлессе. Вон тут, недалечко».
1: «А туда что будет?» — кивнул он в противоположную сторону, куда уходила нетронутая санным следом дорога.
3: «А туды заможье, гузы.
2: Потом это, как ее... замялся бородатый.
4: «Ну, суглинки еще», — подсказала молодка.
2: «Да не суглинки. Суглинки вон туда, в ту сторону. А туда загладину вот».
4: «И загладина, и суглинки, и островок — все в той стороне», —
1: настаивал на своем молодка, не слезая с саней. Ее примачок принялся молча жевать, все еще бросая сторожкие взгляды на Антона. Антон смекнул уже, в каком направлении следовало держать путь, и чтобы не выдать своего намерения...

0: «Ай, так у самих мало!» — неопределенно завозилась с сумкой Молотка. Но достала горбушку и, отрезав от нее нетолстый ломоть, протянула ему. «А сальца там не найдется?»
1: «Ну какого еще сальца? Самим вот поковалочку!»
0: «Маня, дай человеку!» — с нажимом сказал бородатый. И Маня, не вынимая руки из сумки, отрезала там небольшой длинноватый ломоть белого, наверное, свежей заготовки сала. «Вот теперь спасибо», — сказал Антон.
2: «Извиняйте, мы это самое думали...» — начал и замялся бородатый.
0: «Ни черта вы не думали», — подумал Антон. «Пожалели просто». «Не потребуешь — не дадут, это уже он понял давно». Он снял рукавицу и затолкал хлеб с салом в карман кожушка. Бородатый, однако, оказался неробким мужичком. Снизу вверх он открыто и безбоязненно ел взглядом Антона. Видно по всему, не прочь поразговаривать со свежим человеком. Он только не мог взять в толк, кто этот человек и как следует вести разговор. Наконец он не выдержал.
2: «Вы это... извините, однако, интересно... партизан вы или, может, из полиции будете?»
0: «А почему ты так спрашиваешь?» — удивился Антон его несколько прямолинейному в такой обстановке вопросу.
2: «Ну, вижу оружие у вас. Оружие, оно, конечно, в моде теперь, но...»
0: Антон машинально сунул руку за пазуху, подальше задвигая рукоятку нагана. Все трое с недожеванными кусками во рту ждали его ответа.
2: «А я человек. Человек просто. Это что, плохо?»
3: «Оно неплохо, но, знаете, теперь не бывает так.
2: Вот он же, наверное. Тоже не партизан», — указал Антон на примолкшего примака. «И вроде не полицай еще. И живет ведь? И вижу, жить собирается, раз надумал строиться».
3: «Это...» пренебрежительно махнул рукой бородатый и поддернул штаны.
2: «Какая это жизнь? Разве это жизнь? Днем бойся, ночью бойся. А чего же он не возьмет оружие, да не пойдет в лес? Чтобы не он, а его боялись».
1: «Во-во-во!»
0: Вдруг недобро закудахтала Молотка и соскочила с саней. Отставив упитанный зад, сварливо выгнулась перед Антоном, замахала руками.
1: «Во-во! Я так и знал, агитаторщик! Он его соблазнять будет! И слушать не слушай его! Ого! В лес! А может, у него характер не той? А может, он убивать не хочет? Он тихий, он курицы не обидит, а то у лес!»
2: «Да ладно ты!»
0: Лениво протянул молодой увелень, и щеки его покраснели, наверное, от этого непрошенного ее заступничества.
1: «А вот и неладно! Тоже мне партизанчик нашелся!»
0: Все больше распалялась Молотка.
1: «Сам, как недобитый волк, по лесу шастый, и других сманивав! Еще хлеба ему давай! Иди! Откуда пришел?»
2: «Маня, да стихни!» — снова проворчал примак. «А то вот... возьму и надумаю».
0: Маня на секунду оторопела.
1: «Ах ты, недоносок! Попробуй мне! Я тебе надумаю! Я тебе покажу! Давно тебя от поразки отвадило! Так теперь в лес?»
0: Начиналась семейная ссора, слушать которую Антону было ни к чему. Воспользовавшись тем, что Молотка переключилась на своего муженька, он повернулся и пошел прежним следом назад. Они там ругались, но он не оглядывался. Он думал: странная эта штука — война. Он давно уже не слышал такого вот сварливого бабьего крика и отвык от каких бы то ни было семейных отношений. Почти уже забыл, как огорчали его частые ссоры матери с женой старшего брата. Как они ремонтировали свою хату в местечке, меняли этот самый подруб и перекрывали одну сторону крыши дранкой. Последние годы он метался по деревням, взыскивал с крестьян налоги, зарабатывал не так много, но на хлеб и на водку хватало. У него была масса знакомых.

знакомых в районе. Не было отбоя от девчат. Каждая из них, наверное, с радостью пошла бы за него замуж. Но жениться он не спешил. Ему хватало их без женитьбы. Считал, еще успеется. Дома с небольшим хозяйством, коровой и огородом управлялась беспокойная работящая мать. Переночевать и поесть он мог в любой знакомой деревне. Работу свою, в общем, любил, хотя она и доставляла ему немало беспокойства. Но он чувствовал, что подходил к ней характером, не робел, как другие, когда надо было проявить твердость, и взыскать с разгильдяев в пользу государства столько, сколько принадлежало тому по закону. Спуску он никому не давал, и его за это уважало начальство в районе. Колхозники тоже уважали, или, может, побаивались, но для него это было одно и то же. Хуже было с теми знакомыми, которые от него не зависели и над ним не стояли. Такие почему-то недолюбливали и сторонились его, но ему на них было наплевать, он с ними не знался. К тому же он имел собственную голову на плечах и не хуже других понимал, что хорошо, а что плохо. Потому старался жить по своему разумению, насколько это, конечно, было возможно, и не терпел, когда его вынуждали поступать вопреки его воле. Правда, с началом этой проклятой войны все пошло вверх тормашками. Все не так, как он думал. Началось с того, что кто-то на исходе прошлой зимы в окно хаты Голубиных тихонько постучал ночью. Антон открыл дверь, и в кухню вошло человек 6 с оружием. В переднем он не сразу узнал районного начальника НКВД, с которым до войны был в некоторой дружбе, и думал, что тот теперь где-нибудь далеко на востоке. Но он оказался здесь, и в тот свой приход предложил Антону вступить в партизанский отряд. Антону это мало понравилось. Он уже примеривался к новой работе механиком на лесопилке. Но, прослышав, что в отряде много знакомых, решился, собрал сидр и несколько дней спустя был в условленном месте на краю пущи. Первое время он занимался ремонтом трофейного оружия, потом и сам взял в руки винтовку. Потом понеслось, завертелось, стал командиром взвода, телохранителем у командира отряда. И вот докатился до рядового. А теперь словно оголодалый волк, как та молодка сказала, шастает по темным лесам. Он размеренно шагал между сосен к оврагу, и в нем все росла подступившая к самому сердцу тоска по самой обычной, серенькой, как у всех или у большинства, мирной обывательской жизни под крышей, своей семьей, с такой вот шустрой молодкой рядом, чтоб без страха войны, крови, в добре и мире. Но он только вздохнул на ходу. Так это было далеко и несбыточно. Хорошо мечтать о такой жизни тому, у кого есть хоть какая-нибудь гарантия относительно жизни вообще. У него же не было даже такой гарантии. Не сегодня, так завтра горячая пуля распластает его на снежной траве. И дело с концом. Хорошо, если похоронят по-людски. А то никто и не найдет, и он будет лежать под снегом до самой весны. Если оголодалые за зиму волки и лисицы не растаскают его длинные кости по своим лесным норам. Зоську он увидел еще издали. Та терпеливо дожидалась его на краю оврага, где он оставил ее. И Антон, остановившись, махнул два раза рукой. «Давай, мол, сюда».

0: Глава 7. Они взяли чуть в сторону от оврага и скоро вышли к неширокой лесной дорожке, присыпанной свежим нетронутым снегом. Антон глянул в один конец дороги, в другой. Саней отсюда не было видно. И он уверенно свернул направо, оставляя позади широкие следы на снегу, в которых желтел дорожный песок. «Вот, разжился», — сказал Антон, вытаскивая из кармана обкрошенный кусок хлеба. «Молотка не хотела давать, вредная баба. Едва выцыганил». Зоська невольно сглотнула слюну, получив в руки половину ломтя свежего крестьянского хлеба с узким кусочком сала. «Вкусно как пахнет», — понюхала на хлеб. «Вот любила такой на кленовых листочках. Мама пекла». «Ешь», — просто сказал Антон, с аппетитом задвигав челюстями. Зоська, наконец, согрелась. Идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарники. Она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный оснеженный бор едва слышно шумел на ветру. В воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо. Где-то раздавалась прерывистая дробь дятла, но Зоська не обращала на нее внимания. Она то и дело поглядывала вперед, куда, извиваясь, уходила дорожка. Туда же устремлял свой взгляд и шагавший впереди Антон, так просто и естественно взявший на себя часть ее дорожных забот и связанных с ними опасностей. Все это в другой раз могло бы порадовать Зоську, но теперь мало радовало. Скорее наоборот. Она все еще не могла освободиться от терзавшего ее беспокойства. Правда, за себя она меньше боялась. Теперь она беспокоилась за Антона. «Слушай, возвращайся назад. Тут я уже сама выйду», — сказала она, идя сзади, и Антон на ходу обернулся. «Зачем? Я проведу».
1: «До Немана, да?»
0: «Там видно будет», — уклончиво ответил Антон. И она не стала настаивать, почувствовала, что он ее не послушается. Она понимала, какими неприятностями угрожало обоим это его упрямство, но противиться ему не могла, а может, и не хотела даже. «Там приехали за сосной, на подруб», — кивнул Антон, слегка придерживая шаг. «Примачок такой, и молодайка. Война войной, а они строятся».
1: «Да разве мало таких? Думают, отсидятся, переждут. Пусть за них другие воюют», — неодобрительно сказала Зоська, и Антон внимательно посмотрел на нее.
0: «А ну, конечно», — согласился он. «Да всем жить хочется».
1: «Жить хочется всем», — подумала она. «Но, пожалуй, не в этом дело. Разве не хотят жить те, кто гибнет с оружием в руках, кого арестовывают и расстреливают за связь с партизанами, наконец, те несчастные, которых уничтожают только за их происхождение? Разве не хотел жить ее свояк Леонид Михайлович, преподаватель математики в местечковой школе, человек совершенно безропотный и безотказный, до предела затурканный своей властной женой, родной сестрой Зоськи? Казалось, Зоське, тихо презиравшей свояка за эту его бесхребетность, что он с легкостью проживет при любой власти, вытерпит все, никому не пожаловавшись и даже ни на кого не обидясь. Но вот не удалось прожить Леониду Михайловичу даже первую военную зиму. В марте его уже арестовала гестапо. Зоська до сих пор не могла себе представить, какую провинность перед немцами совершил Леонид Михайлович и за что они расстреляли его. Но, по-видимому, что-то было, иначе бы он так не прощался с женой, детьми и с Зоськой при аресте. Прощался, уходя навсегда со спокойным сознанием правомерности ареста и неотвратимости своей злой судьбы. Узкая лесная дорожка вывела их на широкий прогал с большаком и линией связи под острым углом, пересекавшим их путь. Там уже издали были заметны какие-то следы от полозьев или колес. По обочине кто-то недавно прошел, оставляя неглубокие ямки в снегу. Антон только вышел из-за придорожных деревьев и сразу же повернул обратно. «Давай стороной. Ну ее, эту дорогу. На ней всегда опасайся».
0: Они сошли в лес, пробрались через колючую чащобу молодого сосняка и прошли лесом поодаль от большака, однако не теряя его из виду. На большаке было пусто, продираться же через хвойные заросли стоило невероятных усилий. Кочковатая лесная земля с пнями, порослью жесткой травы и валежником весьма затрудняла ходьбу, и Зоська подумала, может, стоило все же рискнуть и пойти большаком. В самом деле, она уже здорово притомилась в этом бездорожье и едва поспевала за Антоном, широкая спина которого, то склоняясь, то выпрямляясь, мелькала впереди в зарослях. Зоська намерилась было окликнуть его, но воздержалась, подумав, что хорошо ей с документом и пропуском, а каково будет ему в случае встречи с полицией или немцами. Один его наган может погубить обоих. И она молчала, терпеливо пробираясь по его следу в немыслимо колючей хвойной чащобе, из которой они на изволок спустились в мшистую, заросшую мрачными елями низину. Тут было тихо, темно и диковато, как в погребе. Вдруг Антон замер впереди, меж двух обомшелых елей, и Зоська затаила дыхание. Со стороны дороги слышался приглушенный гул моторов. Он приближался. С ним вместе донеслись голоса, мужской смех. Антон предостерегающе вскинул руку. «Слышишь, немцы?» Зоська прислушалась. Гул недолго продержался на одной ноте за ельником и постепенно стал слабеть в отдалении. Похоже, действительно, это ехали немцы, и она подумала, хорошо, что Антон вовремя свернул с дороги. Так безопаснее, хотя и труднее. По-видимому, дороги теперь не для них. Потом они, кажется, все-таки потеряли большак из виду, потому что за час с лишним лесного пути до них не донеслось ни одного звука, да и все прочие признаки дороги исчезли. Зоська уже потеряла всякое представление о местности, никак не ориентируясь в этом диком лесу и полагаясь только на Антона. Они перешли вырубку с рядами штабелей, заготовленных сосновых коротышек, перелезли широкий крутой овраг с ужасно скользкого склона, которого Зоська съехала на заду, а потом едва взобралась на противоположную кручу. Рукава сачка, коленки и юбка снова насквозь промокли, вываленные в снегу. За оврагом большой лес кончился. Началось мелколесье. Стал задувать ветер, в котором по-прежнему носились редкие предзимние снежинки. Небо недобро нахмурилось. Стало холоднее, но по каким-то неуловимым признакам чувствовалось приближение реки. Рельеф заметно пошел под уклон, и вот впереди между привольно разбежавшихся по склону сосен засерело пустое, притуманенное снегопадом пространство. Воды еще не было видно, но лес кончался, и Зоська поняла, они выходили к реке. «Молодец, правильно, не заблудился». С удовлетворением подумала она про Антона, бегом догоняя его. «Ну вот, пожалуйста, вышли», — указал он рукой на открывавшуюся панораму реки. Они не спеша обошли крайние молодые сосенки и остановились на обрыве. Внизу у их ног мощно гнал студеные воды Неман. Несколько раз в детстве Зоська видела эту реку в летнее время. И та не произвела на нее впечатления. Изрядно обмелевшая, с песчаными залысинами берегов, она казалась тогда не широкой, спокойной и, в общем, какой-то районной, средней величины речушкой. Теперь же вид ее преобразился до неузнаваемости, словно это была другая река, раздавшаяся от обилия осенней воды со стремительным и мощным течением, она таила в себе какую-то злую, прямо-таки угрожающую силу. Во всю ее обозримую ширь и длину сверху шло сало, густое крошево льдин с обтертыми, словно в застывшем жиру краями,
1: которые непрестанно плыли и плыли по водной поверхности, сталкиваясь, расходясь и кружа. И тихий, но властный шорох стоял над рекой. Обрывистые лесные берега почтительно и широко расступались перед напористой мощью стихии, безразличной к их спокойной растительной жизни и занятой только собой, своим вечным движением к морю. «Островок, кажется, выше будет. Мы ниже вышли», — сказал стоявший рядом Антон. Очарованная мощным видом реки, Зоська минуту не могла оторвать от нее взгляда, думая про себя, как же им переправиться через этот ледяной поток. Где находится островок, она не задумывалась. Она уже привыкла, что в таких вещах Антон разбирается лучше, тем более что осенью он исходил тут все стежки-дорожки. Не спускаясь к воде, они пошли верхом по прибрежному обрыву и в поисках этого самого островка. «Значит так», — обернулся в ее сторону Антон, — «на заставе там Петряков. Или, может, сержант из десантников, тот, которого летом под Зельвой подобрали. Так вот, ты сообщишь пароль и скажешь, что идем вдвоем. Поняла?»
2: «Значит, ты не вернешься?»
1: «Ты слушай меня. Говори так, а потом сообразим, посмотрим». Зоська не возражала. Кажется, она уже потеряла способность возражать этому человеку, все у которого получалось лучше и сноровистее, чем у нее. Он явно забирал у нее инициативу в этом ее выходе, но она не тревожилась. Пусть. Видно, во всем, что касалось войны, он был опытнее ее. Однако по берегу они прошли километра два, прежде чем увидели на речном изгибе притопленный половодьем островок, поросший голым теперь лозняком. Неман тут расходился на два рукава. Главное его русло обегало островок с той стороны, а проток у этого берега была густо забита льдом, заторенным в узкой водяной горловине. Чуть ближе в лесном берегу зияла огромная промойна овраг, из которого вырывались по ветру едва заметные на притуманенном фоне леса серые клочья дыма. «Дымят», — сказал Антон, — «наверное, печку раскочегарили». Не успели они подойти к устью оврага, как откуда-то из-за кустов навстречу выбежала суетливая, черная, как уголек, собачонка и с ужасающе злым лаем набросилась на Антона. Антон остановился, притопнул ногой, но собачонка и не думала униматься. И только когда он подхватил с под ног камень, бросилась назад к оврагу. Однако оттуда по стежке уже спускался небритый, в стеганых брюках и в какой-то самодельной безрукавке, пожилой человек с обвязанной шеей. Он негромко прокашлялся, успокоил собаку. Антон уважительно поздоровался. «Здравствуй, Петряков».
3: «Здорово, здорово», — глухим голосом ответил мужчина, стоя на обрыве.
1: За его спиной виднелась дощатая дверь в землянку, ржавая труба над которой коптила сизым дымком. Антон пропустил вперед Зоську. «Говори пароль». Она и сама знала, что прежде надо сообщить пароль. Но то ли это надлежит сделать сейчас или потом, она позабыла. Как всегда, выручил Антон.
2: «Привет вам от Мироныча», — сказала она, выжидательно глядя на худое, серое в недельной щетине лицо Петрякова.
1: Тот, тихо крякнув, проговорил отзыв.
3: «Давненько с кумом не видались».
1: Кажется, все правильно. Пароль и отзыв сошлись. Зоська облегченно вздохнула и тут же решила спросить, как насчет переправы, да Петряков обернулся к землянке.
3: «Это... сюда идите! Цыц ты, шкварка!» — прикрикнул он на собачонку, которая снова попыталась наброситься на Антона.
1: Зоську она игнорировала, Антона же явно возненавидела с первого взгляда.
3: «Вот, пройдите пока. Вот сюда», — отворил Петряков подвешенную на ремешках дощатую дверь землянки, из которой пахнуло теплом и дымом.
1: Зоська и следом за ней Антон, пригнувшись, влезли в крохотную, выдолбленную во вражном склоне земляночку с обломком стекла в двери вместо окошка, топчаном и хорошо накаленной железной печкой, дым из которой почему-то упрямо не хотел идти в трубу, и то и дело валил внутрь. Петряков протер пятерней слезящиеся глаза и взял с пола сапог с потянувшейся следом дратвой.
3: «Вот, зашить надо. А вы это, садитесь», — указал он на топчан, пристраиваясь сам на чурбаке возле печки. «Пока Барматухин лодку пригонит».
1: Они сели. Зоська поближе к печке, Антон у двери. Антон беглым взглядом окинул жилище.
2: «А где же начальник твой?»
3: «А нет начальника», — сказал Петряков, с усилием прокручивая шилом дыру в заднике.
2: «Как? Был же сержант этот, кажется, из десантников».
1: Петряков невозмутимо прокашлялся, сплюнул в угол за печку.
3: «Был. Попался сержант. Теперь вот я».
2: «Ах, вон как».
3: «Так вот. А вы туда?»
1: Поднял он на Зоську измученный взгляд, покрасневших от дыма глаз.
2: «Туда»,
1: — скупо подтвердила Зоська. Петряков, сжимая в коленях головку сапога, тихо вздохнул.
3: «Да...»
1: «А что?» — не поняла Зоська.
3: «Да ничего. Что ж, вчера вон возвращались хлопцы из Чапаевского. Двое. Третьего привезли в Дерюшки. Вот сапоги с него».
1: Зоська затаила дыхание. «Что, убили?»
3: «Убили. Две пули. Одна в грудь, другая в живот».
2: «Да, скверное дело», — поморщился Антон.
1: Зоська молча сидела, неприятно пораженная этой вестью. Хотя, если подумать, чему тут поражаться? Мало ли где кого убили. Шла война, и убивали каждый день сотнями. И все-таки она чувствовала, что это мимоходом сообщенное известие имело отношение и к ней. Наверное, убитый переправлялся на ту сторону этого островка, да и убили его где-то в тех самых местах, где предстояло действовать ей. К тому же упоминание о пуле в животе всегда вызывало у Зоськи противный озноб внутри. Больше всего она боялась именно пули в живот, хотя отлично понимала, что получить пулю в голову или в грудь нисколько не лучше. Петряков с помощью самодельного шила и дратвы старательно чинил сапог, все время хрипло покашливая, и Зоська, глядя на его толсто обвязанную какой-то сукенкой шею, спросила: «У вас горло больное, да?»
3: «Да уж, больное», — сказал он, не отрываясь от своего занятия. «Застудил, и вот, видно, до кашляю в эту зиму».
1: «Ну, почему вы так?» — удивилась Зоська, услышав в его голосе нотки обреченности. Петряков лишь отмахнулся рукой.
3: «А, все одно, чем жизнь такая?»
1: Антон в нетерпении резко встал с топчана и, согнув голову под низким потолком землянки, выглянул в неплотно притворенную дверь, из которой несло ветром и холодом.
2: «Ну где же твой Барматухин? Или ты перевезешь?»
3: «Барматухин перевезет. Он теперь перевозчик».
1: Антону явно не сиделось, да и Зоська едва терпела в этой прогорклой от дыма земляночке. Теперь ее, правда, растрогал обреченный вид Петрякова. Ей стало жаль больного человека. «Так, может, лекарство надо какое? Может, мед вам помог бы?» — сказала она, настывшими руками, поглаживая пригретые от печки колено.
3: «Какое лекарство? Мне уже ничто не поможет. Придется того. Чахотка у меня», —
1: просто сообщил Петряков и замолк, глубоко засунутой рукой, нащупывая в сапоге конец дратвы. Зоська смешалась. Она не знала, что в таких случаях можно сказать человеку и чем утешить его. Да и следует ли утешать? Исчезнувшая была собачонка, радостно заскулив, опять появилась под дверью. Антон выглянул наружу и отступил на шаг в сторону. Дверь широко растворилась, и в ее низеньком проеме появился вконец озябший парнишка с виду подросток, с худенькой шеей, в небрежно запахнутых на груди одежках. На его нестриженной голове, глубоко надвинутая на уши, сидела серая поношенная кепка с пуговкой на макушке.
2: «Сигнал давали, дядька Миколай?»
3: «Давал, как же. Вот, перевези».
1: Взглядом Петряков указал на гостей, и Зоська догадалась, что, наконец, пришел Барматухин. А ей думалось, что это будет сумрачный мужик с бородой. Мальчонка, однако, вошел в ставшую совершенно тесную землянку и прикрыл за собой дверь, за которой тоненько заскулила собачонка.
2: «Закалел. Такой ветер усчався».
3: «Сало все идет?» — спросил Петряков.
2: «Еще болей стало. Такие льдины, ого!»
3: «Станет Неман», — решил Петряков. «Худо дело будет».
2: «А нам хуже не будет», — сказал Барматухин.
1: Он присел перед печкой, протянул к огню скрюченные стужей кисти, и Зоська подумала, как же он их перевезет в такой ледоход. А вдруг в лодку ударят льдины, и они окажутся в воде? Но Неман не болотная речка, отсюда не так просто выбраться на берег. Она с беспокойством поглядывала на Петрякова и мальчонку, но те вроде и не думали об этом. Барматухин, все держа у огня настылые руки, повернул к ней остренькое с посиневшим носом лицо и вроде бы подмигнул даже.
2: «На связь? В разведку?»
3: «Барматухин!» — с хриплой строгостью прикрикнул Петряков. «Не твое дело! Зачем надо, затем и идут!»
2: «А, — разочарованно бросил парень, — буду неведомо, по что за Неман ходит. А бы ворочались!»
1: «Как-нибудь постараемся», — сказала Зоська.
2: «Во, так все говорят. Только не все выручаются. В неделю перевозил шестерых, два раза лодку гоняв. А учура вертаются трое. И то один неживы, убитый».
3: «Арматухин!» — снова оборвал его Петряков. «Помолчи лучше».
2: «Да я, коли ласка», — с готовностью согласился подросток и встал. «Ну, так пошли, что ли?»
1: Плотнее запахнув на груди свои надетые один на другой пиджачки, он тут же затянулся тесемчатым от военных брюк ремешком и ногой толкнул легкую дверь. Они по очереди вышли на узенькую площадку у порога. Зоська, обернувшись, сказала Петрякову:
2: «Как-нибудь выздоравливайте, дядька».
3: «Да, спасибо», — без видимого желания ответил Петряков.
1: После дымного тепла землянки на дворе их сразу охватил холод. Ветер с реки дунул промозглой стужей. Зоська зябко поежилась. Но Барматухин уже сбегал по тропинке к берегу, и они поспешили за ним. Зоська вся внутренне сжалась, глядя на ледяную карусель на реке, через которую им, не откладывая, предстояло переправляться. Барматухин тем временем, с хрустом обломав тонкий ледяной закраек у берега, столкнул свою плоскодонку на воду и придержал ее за дощатый нос.
2: «Залазьте!»
1: Антон легко и уверенно перешагнул через борт, протянул руку Зоське, и та со страхом неловко забралась в лодку, на дне которой плескалась вода и плавали прозрачные кусочки льда.
2: «Проходьте далей. Один на корму, другой на середину. И седайте, седайте. Стоять не можно», — привычно распоряжался Барматухин.
1: Подрагивая от стужи и страха, Зоська опустилась на мокрую поперечину. Антон присел на корме. Барматухин, поднатужась, столкнул лодку в воду, в последний момент ловко вскочив в нее. Зоська, полуживая, сидела на поперечине, изо всей силы держась руками за мокрые борта лодки, которая угрожающе зашаталась, ударилась о близко проплывавшую льдину, но на дно не пошла и даже не зачерпнула воды. Барматухин, стоя, уже уверенно орудовал единственным веслом, во все стороны крутя своей кургузой в кипченке головой. Медленно лодка отходила от берега на стремнину, где ее сразу подхватило течением и, к ужасу Зоськи, резво понесло между льдин. Но Барматухин, отчаянно размахивая веслом, то греб, то проталкивался между тяжелыми льдинами, отпихивая их от бортов, все-таки мало-помалу приближаясь к берегу. Раза два льдины здорово стукнули в борт, вода заплескалась в лодке. Зоська сильнее вцепилась в доски бортов, у нее с непривычки кружилась голова, а лодка казалась такой ненадежной, что просто было удивительно, как она держится на поверхности в этой круговерти льда и воды. Но она держалась, и Барматухину даже удавалось как-то править ею наискосок к противоположному берегу слызняком. Поборов первый страх, Зоська робко оглянулась. Низкий песчаный островок и лесной берег с оврагом заметно отдалялись. Уже едва заметно стала тропинка на обрыве, и совсем исчезла за овражным выступом землянка. Вокруг простиралась вода, и бесконечные вереницы льдин стремительно проносились мимо. Но вот и стрежень остался позади. Лодка вошла в более тихое прибрежное течение. Тут льдин стало меньше, они едва двигались, больше раскручиваясь на одном месте, и у Зоськи отлегло на душе. Расталкивая лед веслом, Барматухин привел лодку в лазняк, где она успокоенно ткнулась, наконец, в подмытый край берега.
2: «Фух!» — с облегчением вздохнула Зоська. «Ну и натерпелась страха!» «Який тут страх!» — удивился Барматухин. «Хиба тут страшно!»
1: Антон первым выпрыгнул на берег, помог выйти Зоське.
3: «Ну, перевозчик, спасибо!» — сказал он и взмахнул рукой.
2: «Нема за что!»
3: — невозмутимо отвечал Барматухин. «Вы, гэта самое, направо не ходите, там веска, и на беразе не идите, небеспечно на беразе».
2: «Да? Ха. Так что же нам, по воздуху, что ли?» — удивился Антон.
3: «Не, не по воздуху», — отвечал Барматухин, стоя в лодке и усиленно дыша на свои замерзшие руки.
2: «Вунь на древо трымайте, там хутка лес буде».
3: «Ну что ж, пойдем на древо», — согласился Антон.
2: «А будете вертаться, вот тут, в лазняку, лодку знайдете».
3: «Ясно».
1: Они начали взбираться от реки на некрутой, но скользкий от снега берег, а Барматухин, слегка отплывая в тихой воде, все дул на свои озябшие пальцы.
2: «А как зовут тебя?» — обернулась с обрыва Зоська.
3: «Барматухин».
2: «А имя? Имя как?»
3: «Да и Володька имя».
1: «Дай Бог тебе вырасти», — подумала Зоська. «И еще... перевести нас обратно».

0: Глава 8. Неман остался сзади. Они оглядывались на него, идя полем, хотя реки уже не было видно. Почти не видать стало и леса на том берегу. Пропал, утонув меж берегов, островок. Помаячила вдали и скрылась какая-то деревенька пониже острова. Пошел снег. Серое полевое пространство вокруг все больше тускнело, затканное белесой пеленой снегопада. Скоро почти ничего не стало видать. Надо было напрячь зрение, чтобы за мелькающей сетью снежинок различить какой-нибудь затемневшийся в поле куст или одинокое деревце на обмежке. Усилился ветер. Порой его суматошные порывы так сильно шибали в грудь, что забивали дыхание. И Антон на минуту отворачивался, подставляя ветру широкую спину. «О, черт!» — разбушевался. Зоська поднимала навстречу покрасневшее от ветра лицо. Снег залепил складки ее платка, прядку волос на лбу, ворсистую ткань плюшевого сачка. Она пыталась улыбнуться, шатко загребая сапогами в снегу и не попадая в широкие следы Антона.
1: «Вот же холера! Шли по лесу, тихо было! А в голом поле вон как задуло!» — прокричал сквозь ветер Антон. «Замерзла, малышка?» «Не-а», — сказала Зоська и улыбнулась настылыми губами. «Тебе когда надо быть в Скиделе? Завтра?»
2: «Сегодня ночью».
1: «Сегодня не выйдет. Отсюда до Скиделя 16 км».
2: «Так далеко?» — удивилась она, тоже оборачиваясь спиной к ветру. «В самом деле, все время идти полем было изнурительно, а дорог они избегали, все-таки здесь не то, что на той стороне Немана. Тут вовсю хозяйничали немцы и полицаи». В одном повезло. Снегопад помогал пройти незамеченными и начисто заметал следы. Если бы не этот ветер...
1: «Ничего, доберемся», — бодро сказал Антон, оборачиваясь лицом к ветру.
0: Плохо, конечно, что они не рассчитали свой путь, затянули время на переправе и сегодня не могли попасть в Скидель, куда с самого утра так стремилась Зоська. Впрочем, Зоську можно было понять. У нее задание, сроки, и где-нибудь в обжитом, натопленном домике тоскующая по дочке мать. Но не меньше, чем Зоська, торопился в Скидель и Антон, хотя у него не было там ни мамы, ни какого-нибудь задания. Правда, с некоторых пор там объявился его старый еще борисовский друг, Жорка Копыцкий, предстоящая встреча с которым теперь всерьез волновала Антона. Конечно, они были друзьями, и Антон по этой причине питал кое-какие надежды. Но кто знает, каким стал Копыцкий за те 5 или 6 месяцев, которые они не виделись. Наверное, имея немалый вес в Скиделе, он при желании мог бы помочь Антону. Но поможет ли? Вот в чем вопрос. Тем более, что тот явился к нему не один, а с этой вот симпатичной малышкой, на которую у него были свои виды. Антон понимал, что в смутное время войны люди способны как никогда круто меняться, и вчерашний друг запросто может обернуться врагом. Но все-таки... Ведь Антон, дорожа старой дружбой, когда-то помог Копыцкому устроиться в секретную спецгруппу, формируемую для заброски в дальний тыл к немцам, и они вместе прибыли на Белосточину. Правда, потом их пути разошлись, но тут уж Антон ни при чем, тут скорее виноват Копыцкий. В том, что его нынешний друг так удачно совпал с заданием Зоськи, Антон склонен был видеть счастливый знак своей военной судьбы. Сегодняшняя их переправа через Неман, больше всего пугавшая Антона, прошла удачно. На заставе не довелось ничего объяснять. Зоська смолчала. Наверное, для Зоськи он что-то уже значил. Если она отнеслась к нему так терпимо, особенно после их малоприятного разговора у Бобровой запруды. «Зоська не Копыцкий», — думал Антон, будучи почти уверенным, что ему удастся сладить с этой разведчицей. Еще ни одна девка, на которую он кидал глаз, не увертывалась от него. Антон знал силу своего обаяния и умел пользоваться им, если это ему было нужно. Теперь Зоська стала ему необходимой до крайности, и Антон надеялся, что, если постараться, все задуманное им исполнится, только бы не подвел Копытский. Стараясь держать направление в поле, он упрямо шагал против ветра и думал, что, коль до Скиделя сегодня им не дойти, то надо позаботиться о ночлеге. Тем более, что короткий день был на исходе, небо на востоке померкло, вроде стало темнеть. Они спустились в ложбинку с кустарником. Антон взял в сторону, чтобы не лезть в его колючие дебри. Теперь в голом поле было сподручнее. Державшийся все дни небольшой морозец заметно отступил. При ходьбе стало тепло, под кожушком даже жарко. Но Антон с раздражением отметил, что ветер все больше поворачивал с запада, откуда он всегда приносил непогоду и слякоть. Сухие крупчатые снежинки в воздухе постепенно превратились в разбухшие, таявшие на лице хлопья. Рукава и полы кожушка потемнели от влаги. Антон поддел на ходу горсть снега, покомкал в ладонях. Снег стал лепиться, и он подумал, что ночью, пожалуй, ударит ростепель, которая вконец испортит их полевой путь. Как бы не пришлось выходить на дорогу. Он обернулся на Косогоре. Зоська все отставала, и когда догнала его, Антон тихо про себя рассмеялся. Как ее преобразил налипший на грудь, плечи и голову снег. Антон принялся молча сметать его с девушки, и та, слегка поворачиваясь, покорно подставляла себя под несильные удары его мокрой ладони. «Устала?»
2: «Немножко».
0: Весь день Антон намеревался заговорить с ней, подбирал удобный момент и присматривался к обстановке, чтобы сказать ей о том самом главном, ради чего он оказался с ней вместе. Но, как назло, обстановка мало благоприятствовала такого рода объяснениям. Мешала то близкая опасность, то присутствие рядом людей. Приходилось обрывать себя на полуслове и ждать более подходящего момента. И Антон ждал, с затаенной тревогой поглядывая на спутницу, то озабоченную, то испуганную, а теперь вот еще и измотанную этой бесконечной снежной дорогой. Они прошли от Немана, наверное, 10 км, нигде не встретив жилья, и Антон потерял представление, где тут могла быть какая-нибудь деревня. Этот лесной район в излучине Немана он вроде бы знал неплохо, летом изъездив его вдоль и поперек. Но теперь не узнавал ничего. Так изменила его непроглядная снежная круговерть. Правда, сам он не очень устал и мог бы идти еще долго. Однако ему жаль было Зоську. Хотя та и не жаловалась на усталость, но Антон видел, каково ей приходится на этом ветру в легкой одежке и мокрых с ночи сапогах. Тем временем как-то вдруг стало темно. День незаметно кончился. Правда, ночь обещала быть светлой от массы свежего снега, но снегопад не стихал, и видимости почти не было. «Отчасти это хорошо», — думал Антон. «Никто их не обнаружит в метельном поле». Но и они немного могли обнаружить, идя все время вслепую и ежечасно рискуя наткнуться на неприятность. Напряженно вглядываясь вперед, Антон сквозь мельтешащую сеть снегопада увидел несколько телеграфных столбов поблизости, верный знак, проходившей где-то дороги. К счастью, на этот раз дорога была пустая. Они в тропях перебежали ее скользкий под снегом булыжник, стараясь поскорее отойти подальше. Но за дорогой под ногами оказалась засыпанная снегом пахота или вскопанное картофельное поле, идти по которому было сущим мучением. И Антон взял наискосок, значительно отклоняясь от прежнего своего направления. Когда впереди засерело что-то широкое, он подумал, что наткнулся на опушку леса. Но, подойдя ближе, увидел ряд корявых, наклоненных в разные стороны верб, стоявших на одной стороне гати. Присматриваясь к ним, Антон невольно потянул носом и вместе с привычным запахом влажного снега уловил вкусный запах съестного. «О, сало жарят», — сказал он, остановившись в некотором даже удивлении. «С цибулей». Зоська тоже остановилась. Они помолчали, и Антон понял, что не ошибся. Действительно, ветер скоро донес и запах дыма. Значит, где-то в той стороне была деревня или хутор, наверное, сулившее им пристанище. Антон круто повернул в сторону верб. Только они взошли на невысокую насыпь гати под вербами, неясно различая справа белую поверхность пруда, как вдруг совсем близко от себя впереди увидели группу построек. Под низко осевшей крышей темную стену сарая, заснеженные кроны деревьев вверху. Чуть дальше ютилась, наверное, хата, и из ближнего к углу окошка пробивалось слабое пятно света. Долетел странный в ночи какой-то скрипучий звук. Когда звук повторился на более высокой ноте, Антон понял, что это играла гармошка. Предупреждающе двинув рукой, он остановился за дуплистым комлем, залепленной снегом вербы. Запах дыма стал явственнее, но гармошка, кажется, умолкла. Долетел и оборвался вдали приглушенный смех. «А ну, постой!» «Я сейчас!» — тихо бросил Антон, замерзший рядом Зоське, а сам осторожно направился к хате, забирая чуть в сторону, чтобы подойти к ней с огорода. Летящие в лицо хлопья снега не давали как следует присмотреться к жилью. Но он догадывался, что в хате идет гулянка, значит, немцев в деревне нет. Но удастся ли незамеченными устроиться здесь на ночлег, он не был уверен. По-видимому, надо было найти кого-то из местных, да расспросить про обстановку. Или хотя бы узнать, как называется деревня и какова обстановка в других деревнях по соседству. На дворе, однако, никого не было. На минуту он затаился за углом сарая, вслушиваясь в беспорядочный приглушенный гомон в хате. Одновременно слышалось несколько мужских голосов, изредка между ними раздавался, по-видимому, женский смех. Но что-либо понять было невозможно. Выждав минуту, Антон осторожно пробежал вдоль тына и прижался спиной к бревенчатой стене хаты со стороны огорода. Из окна на снег падало расплывчатое пятно снега, в котором белыми мотылями неслись из темноты и оседали снежинки. Голоса за стеной стали явственнее. Он уже поймал несколько обрывков фраз. Кому-то обращались, называя его «пан Юзик», и снова заиграла гармошка. Почти в тот же момент свет в окошке исчез. На снегу под окном осталась только неясная косая полоска, которая то чуть расширялась, то совсем исчезала. Антон шагнул от стены и, потянувшись к синему наличнику, осторожно заглянул в окно. За рамой на подоконнике тускло блеснула округлость, наверное, пустой бутылки. Стояли миски со снедью, за ними чернела чья-то широкая мужская спина. Эта спина вдруг качнулась, подвинулась, и в окне, прикрыв свет, появился легший на подоконник локоть. Антон невольно отстранился от этого близкого за самым стеклом движения. Снова заглянув из-за наличника, он тихо про себя выругался. На темном рукаве поддевки голубела знакомая повязка полицейского. Антон отшатнулся спиной к шершавым бревнам стены, оглянулся на угол. Заходить в этот двор было нельзя, судя по всему, там устроили гулянку полицаи или кто-то другой с участием полицаев, что нисколько не лучше. Надо было искать что-нибудь в другом месте. По своим едва заметным на снегу следам он быстро перешел за сарай и под удаляющиеся звуки гармонии пошел к недалеким силуэтам верб у пруда. И вдруг он вспомнил, что когда-то уже видел эти вербы и пруд. Кажется, в сентябре они тут проезжали верхом с Кузнецовым. Антон хотел тогда напоить в пруду лошадь, но Кузнецов торопился и не разрешил останавливаться. Правда, он не знал названия деревни, но теперь и без того сориентировался, вспомнив, что недалеко был лес, а наискосок от него, за ручьем, кажется, был хутор, на который вела из деревни, обсаженная березами, слабо наезженная полевая дорожка. Зоська стояла возле крайней вербы, и Антон не сразу увидел ее. Но вот она нетерпеливо шагнула навстречу, и он молча махнул рукой, направляясь от Гати в метельную мглу поля. В этот раз он шел быстро, не приноравливаясь к шагу Зоськи, так как знал, куда надо идти, и ему не терпелось очутиться, наконец, под крышей. К тому же хотелось есть. Наверное, запах съестного и вид полицейской гулянки в хате разбудили в нем дремавший весь день голод. Он и в самом деле вскоре набрел в поле на ряд молодых березок, ровно выстроившихся вдоль совершенно заметенной снегом дороги, и уверенно повернул влево навстречу ветру. Теперь уже не имело значения, где идти, полем или дорогой, и он пошел вдоль едва приметной в снегу посадки. Зоська старалась не отставать и, нагнув голову, где шагом, а где и бегом, кое-как поспевала за ним. Как он того и ждал, из темноты справа появились две огромные липы у ограды. Затем поодаль затемнели постройки. Хата, гумно, несколько сараев. Среди голой равнины поля, образовавших эту хуторскую усадьбу. Хуторок, как с осени помнил Антон, не бросался в глаза благополучием. Да и хатенка выглядела довольно убого. Вросшая в землю пятистенка с низенькими квадратами окошек. Когда-то тут жил старик с несколькими немолодыми женщинами. Мужчин в тот раз, когда они останавливались у него, не было видно. И бойцы ни о чем не расспрашивали горестно вздыхавшего со спутанной бородой старика, так как вовсе не рассчитывали когда-либо появиться тут снова. Однако вот появились. Покосившиеся ворота в ограде были заперты и чем-то завязаны изнутри. Антон, не пытаясь растворить их, перескочил через верхнюю жердь ограды, помог перелезть Зоське. Здесь он мало кого опасался. На этом богом забытом хуторе вряд ли мог находиться кто-то посторонний. Хорошо еще, если тут вообще кто-нибудь будет. Впрочем, это теперь не имело значения. Им надо было прежде всего укрыться от ветра, обрести крышу над головой и немного перевести дух от изматывающей снежной карусели. Приземистая хата под огромной шапкой крыши с поленницей дров у сарая встретила их глухой тишиной и безлюдьем. Из окон нигде не пробивалось ни пятнышка света. Можно было подумать, что хутор давно заброшен и никого здесь нет. Но каким-то неясным внутренним чутьем Антон все-таки угадывал теплившуюся там жизнь. Кто-то там был, хотя ничем и не обнаруживал своего присутствия. Так тихо и незаметно живут, вернее, доживают на свете старые люди, сами в себе, тихо, малозаметно для постороннего глаза. Зоська след в след шла сзади. Антон молча вошел на каменные ступеньки крыльца и толкнул дверь в сени. Дверь, как он ожидал, была не заперта. Вытянув руки, он прошел темное пространство сеней и, широко зашарив по бревнам стены, нащупал вход в хату. Легко растворив дверь, шагнул через высокий порог, да так и остался у порога в принесенном с собой белом облаке стужи. Из едва освещенного единственной свечой полумрака к нему повернулось несколько лиц женщин в темных одеждах, их сложенные на груди руки замерли. Произнесенная тихим голосом молитвенная фраза оборвалась на полуслове. Антон скользнул взглядом ниже, к трепетному огоньку свечи, робко светившей в изголовье установленного на двух табуретках гроба. С трудом преодолевая замешательство, он нерешительно со страхом или отвращением взглянул на желтое сморщенное личико в гробу, забыв закрыть дверь и уже ясно понимая, что явился сюда не кстати.
2: «Да, ладно», — пробормотал он, пятясь к открытой двери, где уже появилась Зоська. Едва освещенные снизу мигающим огоньком свечи, скорбные лица женщин снова обратились к покойнице.
0: С тихой напевностью зазвучали незнакомые слова католической молитвы, и он почувствовал, что следует задержаться хотя бы на одну минуту. Мокрой рукой он стащил с головы мокрую от растаявшего снега шапку и молчал. Зоська большими глазами ошеломленно глядела на покойницу. Наверное, надо было сказать что-то приличествующее такому случаю, но он решительно не мог придумать, что можно сказать, и все глядел то на свечу, то на мертвое лицо в гробу. По-видимому, это его замешательство женщины поняли по-своему. И одна из них, неслышно нырнув в темноту, тутчас вернулась с чем-то прикрытым краем передника.
2: «Вот, не обессудьте, на горюшко».
0: Она обращалась к Зоське, и та послушно и без слов приняла у нее что-то и, слабо толкнув локтем Антона, первая повернулась к двери. Надев шапку, Антон с облегчением выбрался из темных сеней на белый от летящего снега двор хутора.
3: «О, черт!» — произнес он в сердцах, охваченный прежней заботой.
0: С ночлегом у них упорно не клеилось. Он не знал, куда идти дальше. Не расспросил о том в хате, а снова возвращаться туда. У него не хватило духа. Подавленная увиденным Зоська горестно стояла рядом,

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу об одной из самых долгоиграющих и самых успешных групп в истории мировой рок-музыки. Называется эта рок-группа Scorpions – «Скорпионы».

Нашу программу открыла композиция «Rock You Like a Hurricane» – «Встряхну тебя, как ураган», взятая мною с альбома «Scorpions» – «Любовь с первого укуса», выпущенного в 1984 году. При подготовке программ о немецкой рок-группе Scorpions я использовал много источников информации, но чаще всего буду ссылаться на книгу «Встряхни свою жизнь», написанную создателем и руководителем группы Scorpions Рудольфом Шенкером. Книга выпущена на русском языке в 2011 году. В этой книге Шенкер рассказывает о начале своего пути, о пути группы Scorpions к успеху, откровенно рассказывает о своей личной жизни, о встречах с разными известными и неизвестными людьми, знакомит со своей жизненной философией, благодаря которой он и добился столь головокружительного успеха. Немецкий глагол «schenken» по-русски означает «дарить». Шенкер – даритель. Рудольф Шенкер – дарит нам свою философию, а воспользоваться его идеями или нет – это личное дело каждого. Продолжит программу композиция «Speed is coming», открывающая второй альбом Scorpions «Лети к радуге», выпущенный в 1974 году.

Квинтэссенцией жизненной философии Рудольфа Шенкера является фраза, цитата, «Стать реальностью может любая мечта, если только вы поверите в нее. Мой секрет – все очень просто. Я получаю удовольствие от того, что делаю каждый день вот уже 40 лет». Конец цитаты. Рудольф Шенкер родился в 1948 году в небольшом немецком городке Зарштадт в Нижней Саксонии, недалеко от Ганновера. Его отец Генрих – инженер-строитель, мать Урсула – домохозяйка. Руди в детстве ничем не отличался от своих сверстников. Школа, детские забавы и шалости, футбол. А вот как пробудилось в нем увлечение музыкой. Цитата. «Я хорошо помню ту поездку на машине во Фрайбад в конце 50-х. Отец включил тогда приемник, и я впервые задумался над тем, что звучало из двух маленьких динамиков. Болтовня ведущих меня не интересовала. Мне было важно другое – музыка. Завороженный, я сидел с широко раскрытыми глазами на заднем сиденье нашего авто и был одновременно восхищен и удивлен». При всем своем старании я не мог понять, что это такое, и, главное, как получаются такие звуки. Тогда я спросил об этом маму, которая сидела впереди и держала на руках моего младшего брата. «Рудольф, слушай, музыка получается, когда много людей собираются вместе и играют на разных инструментах», — сказала она. «И в конце звучит песня, которую передают по радио». Мама своими объяснениями пробудила во мне интерес. Теперь я знал, как получается музыка. Конец цитаты. В исполнении Scorpions слушаем титульную композицию с альбома In France, в трансе, выпущенного в 1975 году.

Продолжаю цитировать книгу Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Он рассказывает о чувствах, прекрасно знакомых большинству наших радиослушателей старшего поколения. Цитата. «Я мчался в гостиную и шлепался на стул перед отцовским радиоприемником. Всякий раз, когда я шарил по коротким и средним волнам, у меня учащенно стучало сердце. Приходилось очень аккуратно крутить маленькое колесико, и ты никогда не знал, что поймаешь на этот раз. Именно в этом и состоял весь интерес. Мои любимые станции назывались «Радио Люксембург», «Радио Монте-Карло» и, разумеется, «Радио Каролина». Легендарная пиратская станция, вещавшая с борта корабля в нейтральных водах у побережья Англии. Абсолютное безумие! В противоположность немецким радиостанциям, они передавали рок-н-ролл из Англии и Америки. Чак Берри, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. В самих именах исполнителей словно звучал широкий мир. Искрила энергия, бурлившая в их песнях. Словно по эфиру носился гигантский смерч. Я садился поудобнее на ковер, закрывал глаза и, навострив уши, впитывал в себя все, что слышал. Радио было моими воротами в совершенно новый мир. Тот мир, у которого не было ничего общего с затхлой мелкобуржуазной провинцией, где я жил. И то, что в этом таинственном мире стоял такой невероятный шум, меня ничуть не смущало. Наоборот, это создавало особенную загадочную атмосферу. Чем больше я слышал песен, тем отчетливее замечал, что гитара – самый мистический инструмент. Конец цитаты. Послушаем композицию «Dark Lady» – «Таинственная женщина», открывающую альбом «Scorpions» в трансе.

Как большинство его сверстников, Руди был увлечен мыслью о мопеде или мотоцикле. Черная кожаная куртка, запах бензина, ветер, скорость. Но родители решили иначе. На 16-й день рождения отец подарил Руди гитару. Сперва далеко не все получалось, как хотелось. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. В первую группу, созданную Руди Шенкером, вошли его школьные товарищи. Рудольф увлек гитарой своего младшего брата Михаэля, который впоследствии стал хорошим гитаристом. Но об этом я еще расскажу. «Все зависит» — так называется композиция «Scorpions», которая сейчас прозвучит. Она взята мною с первого альбома группы «Scorpions» «Одинокая ворона», выпущенного в 1972 году. На ритм-гитаре играет Рудольф Шенкер, на соло-гитаре его младший брат Михаэль.

Дело шло к окончанию школы. Руди хотелось заниматься творчеством, однако... Цитата. «На лице матери я часто видел выражение озабоченности и печали. Так она непременно хотела, чтобы я пошел по стопам ее семьи и видела меня связистом в Siemens или Deutsche Post. Она была из семьи служащих с соответствующими традициями и желала и мне такой же упакованности. Мол, главное, что там пенсия приличная. Какое мещанство!» Кто-то из приятелей рассказал мне, что сравнительно неплохо можно зарабатывать в Ганноверско-Брауншвейгской энергетической компании и что там даже имеются вакансии. Моя мама постепенно теряла терпение, вот я и подумал, черт с ним, раз ты не знаешь, кем хочешь стать, тогда устраивайся туда, где хорошо платят. Так я и начал учиться на электромонтажника по силовым сетям. Уху! Зачем я рассказываю этот не очень увлекательный эпизод из своей биографии? Очень просто, потому что для меня это был очень важный урок. Впервые в жизни я пошел по пути зарабатывания денег, вместо того, чтобы подумать хорошенько и определить, что мне нравится делать. Я поддался на уговоры и пошел учиться, лишь бы успокоить свое окружение, в данном случае родителей. Конец цитаты.

0: 君の心の歌になるために。
1: Прозвучала одна из самых красивых, на мой взгляд, ранних баллад «Скорпионс», рожденный, чтобы прикоснуться к твоим чувствам, с альбома «Взятый силой», выпущенного в 1977 году. Первая группа, которую создал Руди Шенкер, называлась «Безымянный». Но вскоре он понял, что это название никак не соответствует его целям и устремлениям. Рудольф Шенкер выбрал для своей группы новое название «Scorpions» – «Скорпионы». Цитата. «Под «Scorpions» я не подразумевал астрологический знак, а скорее «очень опасное животное». У этого слова во всех языках одинаковое значение. Для меня это было решающим. Если мы начинаем с Германии, но собираемся играть за границей, то надо, чтобы люди сразу запоминали название группы». Конец цитаты. Для того, чтобы иметь успех за границей, немецкий язык никак не подходит. Нужно петь по-английски. Поначалу Рудольф был не только гитаристом, но и вокалистом Scorpions. Однако быстро понял, что вокалист он не самый крутой. Младший брат Рудольфа, Михаэль Шенкер, был гитаристом в группе «Коперникус». Фронтменом и вокалистом «Коперникуса» был Клаус Майне. Благодаря усилиям Рудольфа Шенкера, его брат Михаэль и Клаус Майне стали участниками группы «Скорпионс». Вот что пишет Рудольф Шенкер об атмосфере, в которой «Скорпионс» делали свои первые шаги. Цитата. «Когда в 1965 году я начал работать над своим замыслом, а в начале 70-х во всеуслышание заявил о нем, меня высмеивали со всех сторон, называли мою затею полным бредом. Все наши музыкальные эксперты в один голос утверждали, что англичане и американцы сыграют рок-музыку в 10 раз лучше, чем мы, даже если им связать руки за спиной. Короче, это был сущий кошмар. С кем бы я ни делился своей идеей, в ответ получал сплошной негатив. Рудольф, ты так не сможешь. У тебя все равно так не получится. Сапожник, не берись за пироги. Ты в своем уме. Ты, да кто ты такой?» Конец цитаты. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем композицию «Action» с первого альбома группы Scorpions под названием «Long Song Crow». «Одинокая ворона», выпущенного в 1972 году.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».

0: Джек Лондон. На берегах Сакраменто.
1: Над морем нависли тучи, наш брик на гостей.

распевавшим морскую песню, какую поют моряки всего земного шара, стоя у шпиля и поднимая якорь, чтобы отплыть в порт Фриз.

0: Это был только мальчонка, никогда не видевший моря, но перед ним в 200 футах ниже неслась река Сакраменто. Звали его молодой Джерри. От отца старого Джерри он научился этой песенке и унаследовал копну ярко-рыжих волос, голубые бегающие глаза и белую кожу с неизбежными веснушками. Старик Джерри был моряком и полжизни плавал по морям, вечно преследуемый словами этой звонкой песни. И вот однажды он ее спел уже всерьез, распрощался со своим кораблем и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.
1: Над морем нависли тучи, наш брик до костей промок.

злом ледяным штормовым волнам. И если мы жребий кинем, судьба

Золото ему довелось увидеть. Он нашел место на руднике «Желтая мечта» и оказался в высшей степени полезным при проведении через реку больших тросов, проходивших на высоте 200 футов. Затем ему поручили присмотр за тросами, починку их и спуск вагонеток. Он полюбил свою работу и сделался неотъемлемой принадлежностью рудника «Желтая мечта». Вскоре он влюбился в хорошенькую Маргарет Келли, но она оставила его, и молодого Джерри едва только тот начал ходить, оставила для того, чтобы заснуть последним сном среди высоких, строгих сосен.

так и не вернулся к морю. Он остался у своих тросов, отдав им и молодому Джерри всю свою любовь.

0: Настали для желтой мечты тяжелые времена, а он по-прежнему оставался на службе у компании, сторожил заброшенное имущество. Но в это утро его не было видно. Только молодой Джерри сидел на приступке хижины. Он приготовил и в одиночестве съел свой завтрак, а сейчас вышел поглядеть на мир. На расстоянии 20 футов от него стоял стальной ворот, вокруг которого обегал бесконечный трос. У ворота приютилась прикрепленная к нему вагонетка для руды. Следя глазами за головокружительным бегом троса до противоположного берега, он мог разглядеть другой ворот и другую вагонетку. Механизм приводился в движение силой тяжести. В силу собственной тяжести нагруженная вагонетка переправлялась через реку, а одновременно с этим другая вагонетка возвращалась назад пустой. Нагруженную вагонетку разгружали, пустую наполняли рудой, и переправа повторялась десятки тысяч раз с того дня, как старый Джерри сделался смотрителем при тросах.
1: «Кажется, кто-то идет».
0: Высокий мужчина в синей рубахе с ружьем на плече вышел из мрака сосен. Это был Холл, сторож рудника «Желтый дракон», тросы которого пересекали Сакраменто милей выше.
2: «Здорово, малыш!»
1: «Здравствуйте!»
2: «Ты что тут делаешь один, а?»
1: «Присматриваю за тросом».
2: «Ого!»
1: «Папа-то ведь нет».
2: «Куда он ушел?»
1: «В Сан-Франциско».
2: «Ого!»
1: «Еще вчера вечером. У него брат умер за морем».
2: «Ай-яй-яй-яй».
1: «И он пошел потолковать с адвокатом».
2: «Когда он вернется?»
1: «Ну, раньше, чем завтра, к ночи не вернется. Так что я здесь один».
0: Джерри говорил с гордостью. На него ведь свалилась ответственность присматривать за имуществом «Желтой мечты», жить одному на утесе над рекой и самому стряпать себе обед.
2: «Ну так ты будь поосторожнее и не дурачься с тросом. А я иду к ущелью хромой коровы. Может, подцеплю там оленя».
1: «Похоже, что дождь собирается».
3: «Не очень-то, я боюсь промокнуть».
0: Предсказание Джерри относительно дождя более чем оправдалось. К 10 часам сосны закачались и застонали. Полил дождь, подхлёстываемый дикими порывами ветра. В 11:30 мальчуган развел огонь и ровно в 12 уселся за обед.
1: «Да... теперь уже мне не выйти из дому. Ах, как вымокнет Холл. Интересно, удастся ли ему подцепить сегодня оленя?»
0: Он вымыл посуду и поставил ее на место.
1: «Входите!»
0: В комнату, подгоняемый шквалом, валились, шатаясь, мужчина и женщина. Это были мистер и миссис Спиллен, владельцы ранчо, живущие в уединенной долине, милях 12 в сторону от реки.
4: «Здравствуй, Джерри».
0: Мистер Спиллен заметно нервничал, и движения его были резки, а миссис Спиллен была сильно чем-то обеспокоена.
5: «Джерри, прошу тебя, помоги нам, ну, пожалуйста, помоги».
0: Это была худая, поблекшая, измученная женщина, жизнь, наполненная тягостно бесконечным трудом.

0: Была скромная плата, а компания «Желтый дракон» платила из этих денег жалование Холлу.
1: Нам нужно перебраться на ту сторону, Джерри. С ее отцом случилась беда в Кловерлиф. Взрыв пороха.
2: Едва ли он выживет. Мы только что узнали об этом. Джерри, ну помогите, я прошу вас. Ну, пожалуйста, помогите.
0: Джерри встревожился. Он знал, что Спиллины хотели переправиться по тросу «Желтой мечты», а в отсутствие отца он не решался взять на себя такую ответственность.
3: Тросом никогда не пользовались для переправы пассажиров. И вообще он долгое время был без всякого употребления.
4: Мистер Спиллин, может, Холл скоро вернется?
1: Вряд ли, вряд ли. А где твой отец?
3: В Сан-Франциско.
2: Ох, он умирает! Джерри, ну, пожалуйста, ну, я прошу, ведь он же один там, совсем один!
4: Миссис Спиллин!
0: Слезы заволокли глаза Джерри, и он стоял в нерешительности, не зная, что ему предпринять.
1: Слушай, малыш, мы с женою переправимся по этому вашему тросу. Пустишь ты его для нас?
3: Что? Нет, нет, лучше посмотрите. Может, вернулся Холл.
1: А если не вернулся?
3: Это очень рискованно.
1: Риск я беру на себя. Разве ты не понимаешь, малыш, что нам во что бы то ни стало нужно переправиться?
2: Джерри, ну, пожалуйста, ну, помогите нам, пожалуйста.
3: Я понимаю.
1: И нет никакого смысла ждать Холла. Ты знаешь не хуже меня, что сейчас он не может вернуться. Ну, малыш, идет.
3: Ладно, пошли.
4: Вот сюда. Залезайте.
1: Ну, крошка, залезай.
2: Ой, господи, страшно, да как я боюсь.
1: Не бойся, не бойся. Держись за меня, за меня. Вот так. Вот так хорошо. Ну что ты, крошка?
0: Неудивительно, что миссис Спиллин была совсем перепугана, когда ей помогали влезть в вагонетку для руды, которая висела над пропастью, казавшейся бездонной. Дождь и туман, клубившиеся под бешеными ударами ветра, скрывали противоположный берег, до которого было 700 футов. Утес у их ног отвесно падал вниз, теряясь во мгле, и, казалось, до дна его было не 200 футов, а добрая миля.
4: Готово!
1: Готово! Пускай ее, малы!
0: Спиллин влез в вагонетку, сел подле жены и взял ее руку в свою. Джерри посмотрел на это неодобрительно.
4: Ваши руки, чтобы держаться! Ветер-то как рвет!
0: Мужчина и женщина расцепили руки и крепко ухватились за края вагонетки. Джерри медленно и осторожно отпустил тормоз.
2: Так.
0: Ворот начал вращаться, бесконечный трос пришел в движение, и вагонетка медленно скользнула в бездну. Ее колесики бежали по неподвижному тросу, к которому она была подвешена. Уже не в первый раз Джерри пускал трос, но ему впервые пришлось это делать в отсутствие отца. Пользуясь тормозом, он регулировал скорость вагонетки. А регулировать было необходимо, так как иногда под сильными ударами ветра она бешено раскачивалась взад и вперед, а один раз перед тем, как сплошная дождевая стена ее скрыла, она, казалось, едва не выбросила свой груз. После этого Джерри мог определить продвижение вагонетки только по тросу. Он внимательно следил за ним по мере того, как трос скользил вокруг ворота.

0: 400. 400. 400.
1: Трос не двигался.
2: Нужно опустить тормоз.
1: Джерри схватил его обеими руками и изо всех сил потянул.
0: Что-то испортилось. Что? Что?
1: Он не мог догадаться, ему не было видно. Подняв голову, он разглядел смутные очертания пустой вагонетки, переправлявшейся с противоположного берега со скоростью равной скорости нагруженной вагонетки.
2: От берега ее отделяет около 250 футов.
1: Отсюда он вывел заключение, что где-то там, в серой мгле, на высоте 200 футов над рекой и на расстоянии 250 футов от противоположного берега, висят в неподвижной вагонетке Спилен и его жена.
2: Мистер Спилен!
1: Джерри кричал во всю силу легких, но буря не приносила ответа.
2: Мистер Спилен!
1: Услышать их он не мог, не могли его услышать и они. Пока он стоял секунду неподвижно и размышлял, летящие облака, казалось, поднялись и рассеялись. Он мельком увидал внизу набухшие воды Сакрамента, а вверху вагонетку с мужчиной и женщиной. Затем облака нависли еще гуще, чем раньше. Мальчик внимательно осмотрел ворот.
0: Никаких повреждений. Что же? В чем же дело? А, очевидно, испортился ворот на том берегу. Какой ужас!
1: Ему стало страшно при мысли о мужчине и женщине, повисших над пропастью в самом водовороте бури, раскачивающихся взад и вперед в хрупкой вагонетке и не ведающих того, что происходит на берегу. И ему не хотелось думать о них, висящих там, пока он переправится по тросу желтого дракона к другому ворту. Он уже успел промокнуть насквозь и, не обращая внимания на дождь, побежал к желтому дракону. Буря неслась вместе с ним и подгоняла его.

0: Вот и ворот. Может быть, Холл уже здесь? Холл! Холл! Холл!
1: Но Холла не было. Некому было следить за тормозом и регулировать скорость вагонетки.
0: Придется самому. Ладно. Так.
1: Он сделал это сам, накинув на неподвижный трос крепкую веревку.
0: Готово. Можно отправляться.
1: На полпути его настиг сильный порыв ветра, который раскачивал трос, свистел и ревел вокруг него, толкал и накренял вагонетку, и он яснее представил себе состояние Спилена и его жены.
0: Как же им там страшно!
1: И это сознание придало ему силы. Когда, благополучно переправившись на другую сторону, он пробивал себе путь навстречу буре к тросу желтой мечты. С ужасом он убедился, что ворот находится в полной исправности.
0: Что же случилось? На обоих берегах все в порядке. Где же зацепка? Наверное, посередине.
1: Сквозь клубы пара он мог разглядеть мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки, отданных во власть ярости ветра и дождя. Вдруг наступила минута затишья. Он сразу стал кричать Спилену.
2: Мистер Спилен! Мистер Спилен!
3: Ого!
2: Осмотрите колесики вагонетки!
3: Понял, малыш!
1: Спилен услыхал его. Он осторожно поднялся на колени и руками ощупал оба колесика. Затем он повернулся лицом к берегу.
3: Малыш, здесь все в порядке.
0: Ну тогда в чем же дело? В чем дело? Остается только другая. Пустая вагонетка.
1: Он не мог видеть ее, но знал, что она висит где-то над пропастью.
0: На 200 футов дальше вагонетки Спилена.
1: Его решение было принято в одну секунду. Он был худощавый и жилистый, ему было только 14 лет. Но вся его жизнь протекла в горах, и он не особенно боялся высоты. В ящике с инструментами подле ворота он нашел старый гаечный ключ, короткий железный прут и кольцо новой манильской веревки. Тщетно искал он кусок доски, из которого можно было бы соорудить нечто вроде боцманского сиденья. Из веревки он сделал петлю, спускающуюся с неподвижного каната, к которому была подвешена пустая вагонетка. Когда он уселся в петлю, его руки как раз доставали до троса, а там, где веревка терлась о трос, он подложил свою куртку вместо старого мешка, которым смог бы воспользоваться, если бы мог его найти. Быстро покончив с этими приготовлениями, сидя в веревочном седле, перебирая трос руками, он повис над пучиной. Трос шел слегка наклонно вверх. Ему приходилось продвигаться, все время подтягиваясь. Но с этим было легче примириться, чем с ветром. Когда яростные порывы ветра раскачивали его взад и вперед и по временам чуть не переворачивали, он глядел вниз в серую бездну и чувствовал, что его охватывает страх.
0: Трос ведь старый. Что если он не выдержит моей тяжести и давления ветра? Если трос не выдержит.
1: Он испытывал страх, подлинный страх. Чувствовал, как у него щемит под ложечкой, как дрожат колени, и не мог остановить эту дрожь. Но он мужественно исполнял свой долг.
4: Буря, дождь, ветер, погода сходит с ума. Где-то мир светел, а здесь бездонная тьма. Жертву ждет пропасть, оскарив жадную пасть. Значит, прочь, значит, прочь робость, чтоб в пропасти не пропасть. Значит, прочь, значит, прочь робость,

дождь, ветер, погода сходит с ума. Жертву ждет пропасть, оскалив жадную пасть. Значит, прочь, значит, прочь робость, чтоб в пропасти не пропасть. Значит, прочь,

0: Трос был старый, потертый. Из него торчали острые концы проволоки, и к тому времени, когда Джерри сделал первую остановку, руки у него были порезаны, и сочилась кровь. Вагонетка находилась как раз под ним на расстоянии нескольких футов, и он мог объясниться со Спиленом.
1: «Я пробираюсь к пустой вагонетке! Там что-то заело! Она не двигается, поэтому и ваша остановилась, понимаете?»
2: «Понял!»
1: «Я постараюсь исправить! Я постараюсь!»
3: «Ой, Джерри!»
2: «Хотел бы я помочь тебе, малыш, ой, но жена совсем расклеилась! А ты, малыш, будь осторожнее! Я сам впутался в это дело, а выручать меня приходится тебе!»
1: «Ой, я справлюсь! Джерри! Справлюсь! Передайте миссис Спилен, что теперь она в один момент будет на берегу!»
2: «Будь осторожен, малыш!»
1: «Не волнуйтесь!»
0: Под хлещущим дождем, который слепил его, он раскачивался из стороны в сторону, как быстро путешествующий маятник.

0: Разодранные руки сильно болели, и он чуть не задохнулся от своих упражнений и от силы ветра, ударявшего ему прямо в лицо, когда, наконец, очутился у пустой вагонетки. С первого же взгляда он убедился, что опасное путешествие было предпринято не напрасно.
1: Ясно. Переднее колесо соскочило с троса. Колесо нужно освободить и поставить обратно на трос. Но сначала нужно вагонетку прикрепить к тросу веревкой. Так. Никак. Проклятый ветер! Никак не получается.
0: Через четверть часа ему удалось только укрепить вагонетку. Ветер по-прежнему раскачивал и толкал его.
1: Ничего не выйдет. Я не справлюсь.
0: Он устал, измучился. Десятки раз он готов в отчаянии был бросить все, и ему казалось, что опасность, какой он подвергался, и все его усилия не приведут ни к чему. Но он вспоминал о висящих над бездной спиленах и опять принимался за дело. С трудом он просунул под трос железный прут и, действуя им как рычагом, высвободил зажатое колесо.
1: Наконец-то! Теперь надо поставить колесо на прежнее место.
0: С помощью веревки он из последних сил приподнял вагонетку, пока колесо не очутилась снова на тросе.
1: Кажется, все.
0: Прошло более полутора часов с тех пор, как он добрался до пустой вагонетки. И только теперь он мог спуститься со своего сиденья в вагонетку. Он снял удерживающую ее веревку, и колесики начали медленно вращаться. Вагонетка пришла в движение, и он знал, что где-то там, внизу, вагонетка спиленов, невидимая ему, движется точно так же.
1: Вот уже утес виден.
0: Он вздымался из облачной глубины, и старый, хорошо знакомый вращающийся ворот был уже близко.

0: Он вылез и укрепил вагонетку. Он это сделал старательно и осторожно. А затем поступил совсем не героически. Он опустился на землю возле ворота, не обращая внимания на хлещущий дождь, и разрыдался.
1: Они спасены! Спасены! Я сделал это! Сделал!
0: Слезы его были вызваны многим, отчасти мучительно болевшими руками, отчасти усталостью, отчасти реакцией после нервного напряжения, так долго его поддерживающего, а в значительной степени были благодарностью за то, что мужчина и женщина были спасены. Их не было здесь, чтобы поблагодарить его, но он знал, что где-то там, по ту сторону ревущего потока, они спешат по тропинкам в Кловерлиф. Джерри, шатаясь, добрался до хижины. Когда он открыл дверь, его рука окрасила кровью белую ручку, но на это он не обратил внимания. Он был слишком горд и доволен собой, так как знал, что поступил хорошо и был достаточно прямодушен, чтобы дать оценку своему поступку.
1: Если бы отец мог видеть это,

осилишь любое ненастье, ты осилишь любое ненастье, не согнешься на шквальном ветру, не согнешься на шквальном ветру. Ты должен выиграть бой, бой с самим собой. Ты должен выиграть бой с самим собой.

должен выиграть бой, бой с самим собой. Ты должен выиграть бой с самим собой.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.орг

прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда

0: Дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
2: не то поближе.
1: Да-да.

0: Тогда корнет. Бежать решился?
1: Из-под венца? Какой скандал.
0: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет,

Не думай на секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

Вот придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В далеком 1971 году вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята» записал шуточную песню Павла Слободкина и Юрия Цейтлина «Малоярославский шейк» про Битлов. Предлагаю ее вашему вниманию.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нонсенс.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. «Театр с доставкой на дом» на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо блеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город – певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, аку не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка, там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город, холмами сутулясь, улыбнется глазами своих площадей, разбежится улыбка морщинками улиц, превращаясь в улыбки уставших людей. Пусть твердит Нострадамус, любовь растерявший, что к закату идет человечество день, словно собственный герб над веками парящий. Этот город красивый и сильный,

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

прозвучал этюд «Экспромт» Валерия Записка, и мы продолжаем познавать духовный мир этого уникального человека. Немало радости и бед пережил Валерий на своей родине, в солнечной Молдавии. Оно и понятно. Родная земля, как любящая мать, и отлупит, и приголубит. Не раз, изнывая от холода и тоски в заснеженных степях Казахстана, он душой и сердцем будет стремиться туда, где от вишневой метели дух захватывает, где цимбальный звон родников и карпатских речек благовествует о начале нового дня, где утробно воркует горлинка за селом, вторя пастушьей свирели, где хуторяне, собравшись за видавшим виды кедровым столом, слушают великого сына Молдовы, Николая Сулака, и его знаменитую дойну о невозвратной молодости. Именно тогда в голове у Валерия возник сюжет пьесы для фортепиано под названием «Сутки в Молдавии». Все, до последней копейки он отдал бы только лишь за одни сутки, проведенные в родимом краю. Давайте и мы поспешим вслед за маэстро. И окажемся, кстати говоря, в царстве дважды гармонического мажора. Ох уж этот дважды гармонический мажор. От хребтов Седого Кавказа до полноводного Ганга, от верховьев Тихого Дона до знойной Албании распростер он свои златотканные сети из диезов и бемолей. Не забыл он и о кодрах Молдовы. Слушаем композицию Валерия Записка «Сутки в Молдавии».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Когда я закончил институт, я выступал на джазовом фестивале, а Бог везде смотрел. Я учился, в принципе, не для себя. Я учился, чтобы быть полезным Богу. Слушал на приемнике вот эти радиостанции христианские, читали Библию. И так потихонечку развивался. Так я прослушал всю Библию за 5 лет. Вот потому я и пошел славить Бога. Я не имел возможности узнать про Бога в детдоме, когда в школе был. Я в детдоме даже не слышал ни разу слова «Бог». А в школе там ребята подняли шум ночью, там издевались старшие над младшим. И один мальчик говорит: «Все видит Бог». Впервые я только услышал слово «Бог», что он видит. И потом дальше стал искать. Со мной были всякие, и плохое было, и хорошее было. В песнях своих я обращался к Богу. Я раньше только инструментальную музыку сочинял, после как война случилась. Да, только свои песни, никаких чужих не пел. Люди по-разному встречали. Одни говорят: это Божьи служители, а кто-то говорит: ты на хорошей музыке воспитывался, тебя хорошей музыке учили, вот ты хорошие песни поешь и так далее. Бывало так, что я встречал в Кишиневе, вот одна женщина часто попадалась, у нее была Библия в руках. Я говорю: прочитайте мне вот пророка Исаия, скажем, 5 главу, по-молдавски. И вот она читает. И другого кого-нибудь спрашивал: прочитайте мне. И читаю около Библии. В общем-то, было здорово.

мечтания уходил. Я мог лишь только помечтать, но разве мог я кем-то стать? Что музыкантом буду я, стал Иисус Христос и я. Я играю и пою, ах,

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спрошу другое. Мне Василий Бежина рассказывал, и другие. Говорят, ходят легенды про тебя, что узнаешь людей по форме ушей. И даже мне рассказывал Василий, что человека одного не встречал 10 лет, и пощупав ухо, Василий говорит, я тоже различаю людей, ну, по форме руки. Даю привет, и вот какая форма руки, я его узнаю. А у тебя откуда это взялось? Говорят, это феномен. Единственный молодой, кто по ушам узнает людей.
2: Как я себя стал осознавать, только-только проснулся, или как, ожил. И потрогал свои уши, увидел, что они красивые. Потом воспитатель меня взял на руки. Я тут же его взял за уши, как за свои, сразу. Он разговаривает с детьми. Одну девочку спросил, ты кем хочешь быть? Я говорю, мама. Ну, а меня спросили, кем ты хочешь быть? Я говорю, композитором. А что композитор делает? Песни сочиняет.
1: Тяга к музыкальному слуху, так образно говоря, с детства был.
2: Я скажу про уши. Если человек добрый, доверчивый, он даст ухо потрогать. А недоверчивый не даст ухо. Мнение будет о человеке. Раз он не дал потрогать ухо, значит, что-то не то. Я как-то работал на крышке, ну, закрывать банк. И вот мастер цеха объяснял, крышка состоит из этого, а вот этот бортик, ну, который вверх выглядывает, торчит, называется венчик, венец. Сказал, как венец славы. Вот, имеет такой венец на ухе и может похвалиться, какое у него ухо красивое.
3: Слушаем авторские работы Валерия Записка. Этюд экспромт номер 2 и эстрадный экспромт.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Я лучше расскажу про Сибириус, наверное, это самое главное.
2: Сначала скажи, Сибириус что такое? Не все знают.
1: Ян Сибириус, это был финский композитор 19 века. И в честь его назвали компьютерную программу. Если бы у Паницкого не было бы музыкального секретаря, то вряд ли мы бы услышали его музыку, которую он сделал обработки «Волосонька», «Жаворонок» в его обработке. Много очень таких чудесных обработок. Но если бы не было бы зрячего секретаря, это бы не дошло до
2: нас. А секретарь что делает?
1: Зрячий секретарь слушал магнитофон, как Паницкий играет, его записали на магнитофон, и он слушал, и каждую нотку писал на бумагу.
2: А когда не было магнитофона?
1: Когда не было магнитофона, наиграл чуть-чуть, сколько запомнил, записал. Наиграл еще чуть-чуть, сколько запомнил, записал.
2: Хорошо, а тот человек, который играл, он же играл с каких-то нот?
1: Он играл с головы, он сам сочинял, делал эти обработки.
2: А, и нигде не записывал. Его секретарь потом уже записывал ноты.
1: Да. Дело в том, что он по Брайлю писать не мог. Потом был такой незрячий композитор Сидельников. И что бы он делал бы без секретаря? Вот был такой незрячий Сергей Разумов. Что бы он делал без секретаря? Я был на концерте этого композитора. Девчонки, да, вот, которые записали его музыку, они же исполняли. Был хор. Когда прошло много лет, я вспомнил, что же все-таки важнее, композитор или секретарь. Но вот сейчас уже секретарь не нужен. Сейчас надо просто на стол поставить компьютер, загрузить программу Sibelius, сесть за стол и начать печатать.
2: Намного компьютер упростил я это дело.
1: Меня учили печатать на компьютере. И как учили, теперь каждый послушает.
2: Эта музыка сделана на компьютере?
1: Да, да. И мне хочется подсказать, мне просто жалко, что незрячие люди, да, вот я видел, кто пишет на слух, да, по Брайлю. Вот даже сам этот Володя Сапогов, он секретарь только по Брайлю. Вот он печатал в сборниках помощь художественной самодеятельности, но он писал по слуху. И вот у меня тоже был такой случай в жизни. Один парень дал мне ноты читать по Брайлю. Писал их не он, а его отец. С голоса написал. Этот человек спел ему, а тот с голоса написал. Этот листочек хранился лет 40. Его сын подает мне этот листочек. И я читаю до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми соль до ми ля соль фа ми ре ми фа соль ми ре ре до ми до соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми соль соль до до си си ля ля соль ми фа ми ре ре до ми до. Вот он это написал, эта песня называется «Хора Унири».
2: Да, это Василий Александрович написал слова.
1: За то, что я прочитал, он увидел, что я ноты читаю, подарил мне сборник по Брайлю, там серенада Шуберта, скерцо Моцартского, вальс «Фантазия» Глинки, вариации Паганини, ну много чего там было. Но я весь сборник этот выучил. И много так музыки я писал. Меня бывало просили, напиши там песню «Сладкая ягода». Там. Я и молдавский диктовал, когда в Петропавловске учился. Так я писал, считайте, что я секретарем музыкальным был с 11 лет. Однажды я в институте писал диктант. И преподаватель говорит: «О, как секретарь пишет».
2: Это редкая профессия.
1: Да, и очень нужная профессия. Но чтобы записать, надо иметь слух хороший, чтобы записал точно.
2: Если слух не очень хороший, тогда ноты записываются искаженно.
1: Да, вот я, например, написал «Мазурка» в молдавском стиле. Я хотел, я лежу, и уже мне играет. Я так хочу ее записать. Я уже и сам ее играл, думал, что буду я так ходить. Ну, взял и записал. А бывали случаи другие. А ну-ка дай-ка я напишу один тетрахорд, а тут какое-то опевание, а тут с другой ноты какую-то гамку сыграю. И я уже даже иногда это называю рисую. Получается музыка. А потом раз, тут что-то вырезал, тут что-то скопировал. Я таким образом написал цикл фортепианных пьес.
3: Многие помнят замечательного музыканта Валентина Дмитриевича Кондратьева. Любовь к детям, добрый нрав, юмор, в какой-то степени сарказм и ирония ярко отразились в его произведениях. Пьесы Валентина Дмитриевича можно назвать живописью в звуке. В начале 90-х мне посчастливилось побывать на концерте этого композитора. Впервые я тогда услышал миниатюру под названием «Корова на льду». Каждый такт вызывал у нас дикий хохот. Мы реально представляли себе тучное, рогатое, неуклюжее животное, выделывающее пируэты на коньках. И вот совсем недавно другой композитор, Валерий Запеска, познакомил меня со своими сочинениями для фортепиано. Я обратил внимание на пьесу под названием «Катание на льду в снегопад». Казалось бы, легкое, светлое, полетное произведение. Но за всем этим ощущается некий трагизм, вечная борьба человека с судьбой. Ведь иной раз можно так упасть, пусть даже и в снегопад, что потом и вовек не встать. В нашем эфире композиция Валерия Запеска «Катание на льду в снегопад».

А теперь остановимся на аранжировках Валерия Запеска. Венгерский чардаш. Первичная обработка Николая Резоля. Эдмундо Росс. Вишневый сад. Румба.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Очень вдохновленное сочинение, спасибо. И продолжим наш рассказ дальше.
2: Я расскажу про аранжировки. Я делаю аранжировки той же программы «Сибелью». Я делал аранжировки людям из Петропавловска. Меня просил Михаил Хайрулин. Фонограммами я занимался очень-очень-очень давно. Первая моя фонограмма была это в школе. Я зашел в радиовузу, включил магнитофон и всю пленку размотал по всему радиовузу. Это была моя первая фонограмма. А потом пошел. А потом другая фонограмма была, у нас был ансамбль «Водосогрева». Это Гриша, Даша. Ну, короче, мы записали «Город детства», еще какую-то песню записали. Как раз мы пели тогда еще такие песни, как «Иньяману Фиди Пятры», румынская песня. Из репертуара, кажется, «Маргареты Пыславу». Тогда Румынию бери, слушай сколько хочешь. Я даже на уроках слушал Румынию. Другие фонограммы, уже когда я поехал учиться в Петропавловск, дали нам магнитофон Дайна на втором курсе. И вот я начал первые записи. Собрал ребят, тех, кто только-только поступил. Инструментов не было, был только брайлевский прибор в ящиках от тумбочки. Это вместо ударника. Ну и что-то записали. Когда я приехал в Бендеры, а точнее сначала в Бессарабку работал руководителем хора, волей-неволей надо было заниматься аранжировками. О фонограммах тогда и думать не мог. Потом приехал в Бендеры, работал руководителем ансамбля. Потом задумывался о фонограммах. Мне все-таки хотелось тогда... Был такой в России Валерий Шаповалов, Юрий Садовник был, мне тоже хотелось, как он. И вот моя жена песни сочиняла, она хорошо сочиняет. И первый альбом я ее записал. А до этого еще тренировался, была пластинка Жанны Гучевской. И я подыгрывал Жанны Гучевской на электрооргане. Потом пробовал Трево Маринич, они с гитарой и с тамбурином этим, гармошечка такая, с баянными клавишами, пели, не сыграли воду. Я им тоже подыгрывал. Потом уже свои песни стали сочинять. И, короче говоря, делал фонограммы для нас. Потом пробовал применять фонограммы даже на свадьбах. Бас-гитара отдыхает, а вместо бас-гитары играет фонограмму. Я на одном органе не играю, а играет фонограмма. Короче говоря, дополняет. Никто не отдыхает. И еще были у меня фонограммы. Я в Петропавловске участвовал в драм-кружке. Был как звукооператор. Делали спектакль, как он назывался, «Талганай». Спектакль прошел блестяще. И выстрелы были нормальные, и музыка была нормальная. А если бы меня спросили однажды, кем я все-таки хотел бы быть, я бы сказал радиооператором, или на второе, или на первое, все-таки музыкант. Я мечтал иметь свой оркестр и так далее. Я хотел петь как Сулак, даже пел на русском языке, но молдавские песни тоже пел под Сулака.
1: Да, большой фан Сулака Василий Беженарь из Дроки.
2: Вы знаете, я скажу, что многие незрячие, я когда школьником был, и вот у кого был транзистор, у кого где радиоточка, и когда была лаватражок, все собирались возле радиоточки, качаются, слушают популяр, когда умер, плакал. И вот когда в поезде мы где-то были, и там был один, пел Сулака песню, поет, да, качается, аккомпанирует себе на баяне. Такой эффект потрясающий. Это не дефект, просто человек показывает, как он любит музыку. Он не может не двигаться. Его музыка сама двигается. вижу.
1: Музыка очень важна в жизни незрячего. На сегодняшний день образование для незрячих может быть улучшено, чтобы для незрячих более доступны были консерватории или школы музыкальные?
2: Конечно, образование нужно, потому что, допустим, как мне один говорит, вот ты слушай, я читаю. То, что я тебе читаю, это люди пережили, это люди трудились над этим. То, что я тебе читаю, это уже считай, что я тебе разжевываю и в рот вкладываю, чтобы тебе было понятно, что ты с этим уже не сталкиваешься. Вот, допустим, ты изучаешь электроорган. Вот тебе объясняют, что такое электроорган. Электроорган – это инструмент, состоящий из электрогенераторов. Каждый генератор свой звук имеет. И кроме этого, они еще делятся на гармоники, на частоты. Отсюда и получается первая октава, вторая, третья и так далее. Отсюда еще и регистры складываются у электрооргана. Вот на электрооргане советские такие были. 4 голоса. Низкий, средний и 2 высоких. Но чтобы нам понятно было, так как на классическом органе пишут 4, 8, 16 и так далее. Цифры означают путы. Это длина трубок в классическом органе. Вот о таких вещах, да, вот рассказывают, чтобы мы знали, как этот орган устроен, на что рассчитан. Вдруг, допустим, диапазон клавиатуры, ну, не хватает для твоих аранжировок. Пишешь аранжировки так, что превышает диапазон этого органа. Значит, он должен писать так, чтобы это соответствовало этому электрооргану. Аранжировщик должен знать, руководитель оркестра. Инструменты все должны быть на резиновом коврике. Должно быть заземление, чтобы никого не убило то. А то кого посадят? Руководители, обычно руководитель, он же и аранжировщик. А радист, гитарист, жена мне читала по зрячему статьи по аранжировке, поднимался вопрос, как выбрать инструмент подходящий. А еще надо многое знать, как надо написать ноты для трубы. Такая ситуация бывала. Вот мы идем играть на свадьбу, с нами труба. Мы, конечно, все знают. Трубач говорит, играйте в ре минор. А он не знает, что он нас запутал. Он будет играть в ре миноре, а у нас будет до минор. Ну, на электрооргане это будет до минор. На гитаре, что тональности не совпадают. Так инструмент устроен. А это для него ре минор, а для них уже до минор. И он объявил тональность, а люди кидаются с ним играть и не совпадают случайно. А когда они все знают вот эти недостатки, ведь каждый инструмент в чем-то ограничен. Вот то, что труба не строит пианино, да, вот когда на пианино берешь си бемоль, то на трубе это будет до. Когда на пианино берешь до, на трубе это будет ре. Выше на то труба строит. Он пишет, скажем, пианино чистый ключ имеет, ну, до мажор, никаких диезов, ничего. А на трубе будет уже 2 диеза. В музыке очень много явлений. Когда человек необразованный, он не знает, а что это такое, как это называется. Вот как в природе. Гром гремит, и мы знаем, что это гром. Так и в музыке тоже. Много-много-много явлений, и музыканты не знают самоучки, как это называется. Все учение не только зависит в том, что ты знаешь, как прочитать и написать ноты, а должен знать еще все вот эти явления, какие в музыке случаются, как их назвать, как их записать.
1: Писатель пишет романы, музыканты своей музыкой тоже рассказывают что-то людям, тоже о чем-то говорят. Если есть хорошее музыкальное образование, он расскажет, передаст лучше свое видение.
2: Когда продемонстрировал Грум Ла Парадис, я хотел рассказать как человек растет постепенно, как он в духе возносится к Богу. Не так сразу, если он сразу туда пойдет, то все грехи его наружу.
1: Но сразу в жизни ничего не случается.
2: Да, да, да. А он постепенно, постепенно. Он сначала, может быть, нехороший человек, потом он чаще молится. А вот еще есть музыкальный рассказ, как-то или «Город призраков», что-то такое, фантазия. Это я сочинил, когда утонул. Я в 5 лет слышал, что дети ныряют. И я тоже нырнул. А не знал, что надо потом вынырнуть. И меня вода понесла, понесла, и меня достали. И когда я уже очнулся, с меня вода выходила. И я вспомнил, да, вот этот город призраков. Это тоже синтезатор, ну, сочинение.

0: и стремится к этому, обязательно дойдет до своей цели. Есть ли любимая книга?
1: Когда-то мне была любимая книга Франц Шубер, а когда-то наслаждался Суксеном. Есть книга, это Библия. Я уже ее, наверное, раз 10 перечитал.
0: Да, это книга книг, где любой человек может найти полезное для себя. Есть ли любимый герой, персонаж, которому хотел бы подражать?
1: Я это личность отдельная, персональная.
0: Какой жанр музыки более всего нравится?
1: А я все люблю. Все люблю.
0: Все абсолютно, что была качественная, хорошая музыка. А может быть, есть любимая песня из, неважно из какого жанра, но любимая песня?
1: Мои любимые песни — это те песни, с которыми я прошелся, когда прославлял Бога. И я пел такую песню очень хорошо: «Зачем свет незрячим глазам?» Передача, да, называется «Зрячие сердца». Так получается, что слепой человек иногда видит больше зрячего. То, о чем мы говорим, да, что я вот прославлял Бога, да, это говорит о том, что я зрячий сердцем, потому и пошел славить Бога. А зрячих я видел просто слепыми.
0: Есть, может быть, еще какая-то мечта, к которой стремишься, еще не осуществленная пока?
1: Вот я мечтал записаться на радио «Ранс», чтобы меня подслушали не зрячие, передачи «Зрячие сердца».
0: Ну, возможно, это скоро случится.
1: Я хочу, чтобы меня подслушал Володя Сапогов, и чтобы поставили ему вальс «Под небом Парижа». Он как-то рассказывал в передаче, когда он был в Германии, что ему к нему подходил один немец и говорил оттреснутым голосом, чтобы он сыграл Живаго. Я хочу в знак благодарности, чтобы ему включили вальс «Под небом Парижа», который я записал.
0: Может быть, и послушает. Думаю, обрадуется, что о нем знают.
1: Конечно.
0: Ну что, Валерий, на этом, наверное, закончим. С нашим сегодняшним интересным собеседником Валерием Запеско беседовал Урсул Марчел из ЯС. До свидания, до новых встреч. Спасибо, Валерий. Всего хорошего. И чтобы все мечты сбылись.
1: Мулцумес, Марчел. Румос, мулцумес.
0: До свидания, Валерий. Всего хорошего. И новых успехов!

Итак, вместе с Валерием Запеско, Марчеллом Урсу и, надеюсь, с вами, уважаемые радиослушатели, мы проиграли, прошагали все 4/4 пути от мрака к свету. Мы познали цену настоящей жизни от приземленности до заоблачных далей. А теперь, внимание! Как любая творческая личность, Валерий ищет единомышленников, композиторов, вокалистов, поэтов и всех тех, кто неравнодушен его творчеству. Связаться с ним можно по адресу в скайпе русскими буквами Валерий_Запеско. И кто знает, может быть, когда-нибудь на радио Рансис прозвучат новые песни Валерия Запеско на стихи кого-то из наших радиослушателей. И, конечно же, хочу поблагодарить Марчелло Урсу, который познакомил нас с таким удивительным, светлым, во всех отношениях зрячим сердцем и душой человеком. А пока «Не говорите мне прощай», призывает Валерий и надеется на новую встречу с нами. Над программой работали ведущий Марчелло Урсу и редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск будет целиком и полностью посвящен замечательной программе, которую можно установить на Android или на Windows. Называется она Murglar. Пишется Murglar, естественно, английскими буквами. Я уже про это приложение и отдельные выпуски делал и рассказывал. Но оно настолько замечательное и полезное, что в очередной раз потребовалось целый выпуск записать. Тем более, что 20 августа сего года разработчик Murglar выпустил очень крупное обновление. Настолько крупное, что старшая цифра версии изменилась с двойки сразу на 6. И теперь версии Murglar начинаются с цифры 6, потом точка и номер поля мелкого обновления. Так что, если вы уже знаете, что это такое, обязательно обновляйтесь. Если не знаете, сейчас вкратце и поясню. Murglar — это замечательная программа, которая позволяет даже в случае отсутствия подписки на музыкальные онлайн-сервисы типа ВК-музыка, Яндекс.Музыка, Deezer, SoundCloud, YouTube Music и так далее — пользоваться ими вполне себе полноценно. То есть управлять своей музыкой. Естественно, вы должны входить в аккаунт. Ну, если вы хотите работать со своей музыкой во ВКонтакте или в Яндекс.Музыке, обязательно нужно со своим аккаунтом входить. То есть слушать музыку, добавлять в избранное, скачивать музыку в память устройства, слушать мою волну, личные радиостанции и тому подобные вещи. То есть основной функционал даже в том случае, если у вас нет подписки. Вам нужен только аккаунт от Яндекс.Музыки, ВК-музыки, Deezer и так далее. Но в самой программе Murglar можно купить премиум-версию или ежемесячную подписку, и в этом случае вы получите дополнительный функционал, но о нем я чуть попозже расскажу, а пока основные возможности Murglar. Итак, поддержка самых популярных в России музыкальных онлайн-сервисов — это Яндекс.Музыка, ВК-музыка, YouTube Music, Deezer, SoundCloud, а в версии 6 появилась еще поддержка таких непопулярных в России сервисов, как Tidal и Qobuz. Я не знаю, если вы ими пользуетесь, то, возможно, вам это станет еще удобнее, но основное преимущество Murglar как раз состоит в том, что в одном приложении можно управлять своей музыкой в наиболее востребованных музыкальных сервисах. Не нужно ставить отдельное приложение для Яндекс.Музыки, для VK-музыки, для Deezer и так далее. Все делается в одном приложении, весь функционал доступен абсолютно бесплатно основной, но, тем не менее, есть премиум возможности.
0: Инфотрон.
1: По поводу доступности Murglar. В версии 6 ничего страшного с доступностью не произошло. Я пока что наблюдаю только один момент. Если в версии 2 кнопки назывались по-английски «Download» и «Меню», то теперь кнопка «Download» стала называться по-русски «Скачать», а вот кнопка «Меню» вообще никак не называется. Скринридер просто на ней сообщает кнопка, но легко догадаться, что это кнопка «Меню», потому что она всегда находится рядом с кнопкой «Скачать». Ну и если вы на нее нажмете, то откроются различные пункты меню. Хотя, если бы эта кнопка была подписана, было бы совсем замечательно. То есть она нажимается, она видна скринридерами, но просто она никак в виде текста не подписана. Вот это, пожалуй, наиболее такая заметная проблема и неудобство с доступностью, если это можно считать неудобством. В основном Android-версия вполне удобна. Но самое главное, разработчик Murglar заявил, что начиная с версии Murglar 6 добавлена поддержка работы с физической клавиатурой и с пульта от приставки или телевизора. То есть Murglar можно попытаться использовать на телевизоре с Android TV или на приставке с Android TV. Я попробовал. Но в случае наличия физической клавиатуры, используя токбэк и нажимая команду Alt, стрелка вверх, вниз, лево, вправо, все, в принципе, и в версии 2 было доступно и удобно. А вот нажимая просто стрелки на пульте, я пока какого-то особого прогресса при использовании именно обычных кнопок на пульте не обнаружил. Хотя разработчик утверждает, что добавлена поддержка. Так что теперь Murglar можно устанавливать и на приставки с Android TV, и на телевизоры с Android TV. Ну, в общем, абсолютно всеядное и универсальное приложение. Кстати, есть версия Murglar и для Windows. Правда, я ей пользоваться не смог, потому что в силу специфической платформы разработки скринридеры с Murglar для Windows работают, ну, весьма неудобно и коряво, хотя приноровиться можно. А где же скачать Мёрглер? Ну, естественно, ни в каких магазинах приложения вы эту программу не найдете. Поэтому нужно искать в интернетах. Самый простой способ – это открыть поисковик и набрать запрос «скачать Мурглар». Ну и можете скачать на портале 4PDA, на GitHub, еще где-то. В общем, для Android достаточно найти установочный APK-файл, для Windows установочный .exe-файл, ну и дальше все стандартным образом устанавливается. Инфотрон. Теперь давайте, наконец, я перейду к рассказу о том, что дает премиум-версия, ежемесячная подписка, а самое главное, как это оформить. На момент записи данного выпуска есть возможность купить пожизненную премиум-версию Мёрглер всего, внимание, за 300 рублей. Причем покупается она любым способом. Даже криптовалюту можно использовать, можно с помощью стандартной банковской карты, электронных денег и так далее. В общем, любым способом. И всего за 300 рублей я получил пожизненную премиум-версию. Разработчик заявляет, что эта возможность продлится до 30 сентября, поэтому все зависит от того, в какое время вы эту программу слушаете. Если 30 сентября уже прошло, узнавайте, можно ли купить теперь пожизненную премиум-версию или нет. Теперь, что дает премиум-версия и подписка? Ну, во-первых, если у вас премиум-версия Мёрглер, то у вас разблокируются некоторые дополнительные возможности. Ну, например, автоматический запуск приложения при включении устройства, какие-то функции, связанные с обложками, текстами. Но это не столь критично. На мой взгляд, самая важная функция, которая становится доступной после покупки премиум-версии, это возможность использования сторонних плагинов. Сторонние плагины расширяют набор музыкальных сервисов и вообще функционал Мёрглер, но эти сторонние плагины делают сторонние разработчики. Это отдельные APK-файлы, они просто устанавливаются. Если у вас премиум-версия Мёрглер или версия с подпиской, они появляются в разделе «Библиотека» как отдельный пункт меню. Внимание! Для Мёрглер 6 нужно устанавливать плагины, в описании которых написано «Плагины для библиотек версии 9.1». Есть еще старые варианты для библиотек версии 7.1. Так вот, если у вас современная версия Мёрглер 6, нужно устанавливать плагины, где написано «Для библиотек версии 9.1». Если вы поставите «Для библиотек версии 7.1», то они у вас в Мёрглер 6 не появятся, поэтому обязательно обращайте на это внимание. Где эти плагины взять? Ну, лично я беру на 4PDA. Там есть ветка. Если вы зайдете на 4PDA и напишите запрос «Мурглар», попадете в ветку, там и версии самой программы, но самое главное – сторонние плагины. Какие же можно установить сторонние плагины? Я только некоторые перечислю. Например, дополнение, которое добавляет поддержку сервиса Musify. Причем без аккаунта вам даже не нужно регистрироваться на Musify. Можете находить, слушать и скачивать имеющийся там контент. Есть интересный плагин для радио, который добавляет каталоги радиостанций Radio 101, радио в формате Lossless и так далее. Своих радиостанций пока что туда добавлять нельзя. Есть дополнение, которое добавляет библиотеки подкастов. Правда, на мой взгляд, оно малофункционально, потому что там только библиотеки подкастов типа Apple Music. Там русскоязычных подкастов практически нет, и возможности добавить свой сторонний подкаст или экспортировать, или импортировать тоже нет. Зато есть интересное дополнение, которое называется «Книга в ухе». Если вы его установите, то у вас появится доступ без учетной записи к сервису «Книга в ухе». Там можно слушать и скачивать аудиокниги, естественно, те, которые там имеются. При этом вам не нужно даже регистрироваться на этом портале. Ну и тому подобные дополнения, например, поддержка потокового прослушивания с вашего личного сервиса по протоколу Torrent и еще некоторые моменты. В общем, все эти дополнения можно найти в начальном сообщении ветки 4PDA, но устанавливать эти дополнения можно только если у вас премиум-версия. Если у вас ежемесячная подписка, то помимо всех функций премиум-версии, вы еще получаете возможность скачивать аудио в любом сервисе в максимально доступном качестве. Если у вас вообще нет аккаунта Мёрглер, то есть в бесплатной версии, можно скачивать максимум в качестве 128 килобит в секунду MP3, а вот именно подписка дает возможность, если сервис предлагает такую возможность, скачивать в максимальном качестве. Инфотрон. Теперь как оформить подписку, купить премиум и так далее. Прежде всего, вам нужно создать учетную запись Мёрглер. Делается это очень просто. Открываете Мёрглер, и ищите кнопку, которую TalkBack озвучивает на английском, что-то вроде Add Service или Add Account. Нажимаете на нее, и первый же пункт – войти в учетную запись Merkler. Нажимаете на нее, и если у вас нет аккаунта, регистрируйтесь. Указываете почту, пароль, вам на эту почту приходит письмо, авторизуетесь. И потом, когда вы уже зарегистрировались, выбираете в этом же разделе пункт «Войти». Вводите вашу электронную почту, пароль, и подключается учетная запись Merkler. Внимание! На данный момент очень неудобно реализована функция выдачи слотов активации. Одновременно можно с одним и тем же аккаунтом войти не более чем на 6 устройств. Но если вы, например, устройство сбросили или обновили, то есть старое отдали или продали, заменили на новое, снова вошли с вашей учетной записью Merkler, то при таком варианте количество активаций не сбрасывается, слот высвобождается только через 2 месяца. И даже если вы на старом устройстве предварительно выйдете, этот слот не освободит. В результате получается очень удобная картина. 2 месяца нужно ждать для того, чтобы слот освободился. И только через 2 месяца, если с какого-то устройства вы 2 месяца не заходили в Merkler, тогда слот высвободится. Так что вот это действительно неудобно. Итак, входите с вашей учетной записью Merkler, да, в нужном устройстве. Дальше заходите в вашу учетную запись, и там будет 2 пункта. Купить премиум и оформить подписку. Нажимаете, удобным для вас способом оплачиваете, можно хоть с помощью банковской карты, хоть с помощью электронных денег, даже криптовалюты. Все очень просто. Ну и здесь, собственно, покупаете премиум или подписку. Причем купленная подписка привязывается именно к вашей учетной записи. То есть, если вы устройство заменили, сбросили или добавили новое устройство, вы просто на этом устройстве в Merkler входите с вашей учетной записью, если слот есть свободный. И после этого здесь автоматически активируется либо премиум, либо подписка. Все, достаточно купить и оплатить один раз. Дальше на всех устройствах, на которых вы входите с этой вашей учетной записью Merkler, автоматически премиум функции активируются. Ну и в заключение хочу сказать, что Merkler — это самообновляемая программа, то есть вы ее установили, а потом в случае выхода стабильных обновлений при запуске Merkler у вас появляется сообщение, что доступна новая версия. Вам достаточно нажать «Скачать», и новая версия будет установлена. Еще раз призываю всех использовать самую последнюю версию Merkler. Объясняется это тем, что API самих музыкальных онлайн-платформ время от времени меняется, и разработчик Merkler адаптирует, исправляет, скажем так, подкручивает под эти изменения. Поэтому, если появляется сообщение о доступности новой версии, обязательно обновляйтесь. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня вам рассказать. Если вы заинтересовались, ищите, устанавливайте и пользуйтесь программой Merkler. А я с вами прощаюсь, и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих.
2: www.ransis.org.

0: свершилось!
1: Дождались!
0: Мы все в этом зале!
1: И что же нас могло здесь в этот день собрать?
0: Есть радиостанция!
1: Я попрошу вас

0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Мы рады приветствовать вас на первой в России интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис», которую предлагаю начать с ваших бурных аплодисментов.
0: Сегодняшняя наша встреча посвящена презентации «Радио Рансис», первой российской интернет-радиостанции, созданной общественной организацией незрячих. Его учредитель – Московское отделение Российской ассоциации незрячих студентов и специалистов.
1: Или «Рансис». Отсюда и название радиостанции.
0: Ой, Дим, если ты сейчас будешь все секреты выдавать, у нас не останется вопросов для конкурсов.
1: Ну вот уж это вряд ли. Вопросов приготовлено предостаточно, иначе все призы не раздать.
0: Ну да, пожалуй. Дорогие друзья, убедительная просьба к каждому. Запомните, пожалуйста, номер вашего радиоприемника, который изображен на пригласительном билете. Это очень важно. Номер располагается на прямоугольнике прямо на тыльной стороне билета. Сохраняйте билеты до конца программы, и мы подружимся. Рекомендуем вам не покидать зал во время нашей презентации, потому что все время в течение всей презентации будут разыгрываться призы, подарки, поэтому оставайтесь на своих местах.
1: Да, и не забывайте, ведь корень слова «презентация» — «презент».
0: Корень, но не смысл, Дима. Поэтому пора предоставить слово председателю правления Московского отделения «Рансис» Валерию Логойскому.
1: Встречаем бурными овациями!
2: Спасибо. Я с удовольствием приветствую всех, кто пришел на эту встречу, несмотря на полулетную погоду, всех, чье желание выдержало натиск альтернатив. Я надеюсь, что разочарований не будет. Не секрет, что радио «Рансис» впервые вышло в эфир уже более 3 лет назад и не первый год выходит в эфир в качестве средства массовой информации. Нас слушают не только в России, но и во многих странах: Беларуси, на Украине, в Болгарии, Германии, Израиле, Румынии. Причем не только слушают. Люди участвуют в создании наших программ. И это для нас очень важно, потому что мы считаем интерес слушателей одним из самых важных критериев оценки нашей работы. Но это тоже не секрет. Если же все-таки говорить о секретах, то главные — это люди. Люди, которые объединились вокруг идеи создания площадки для реализации, для творческой самореализации незрячих. Это люди, которые часто работают исключительно на энтузиазме, но энтузиазма которых хватает для того, чтобы радио «Рансис» смогло не просто жить изо дня в день, но и строить серьезные творческие планы на будущее. Сегодня речь не о планах. Сегодня мы постараемся рассказать вам о программах «Радио Рансис», прежде всего тематических, и о тех людях, которые участвуют в создании нашего эфира, чье творчество представлено там. Это, например, музыканты. Ну, поскольку я явно не цистерон, а к тому же еще и простужен, то я перехожу к Коде. Мне хочется поблагодарить тех, кто помог нам организовать эту встречу. Это Московская городская организация ВОС, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОС и наш постоянный партнер – музыкальное объединение МЭРЦ, без которого многие проекты «Радио Рансис» были бы просто неосуществимы. А теперь я с удовольствием присоединюсь к тем, кто ожидает первого номера концертной программы. Спасибо.
0: Большое спасибо.
1: Валерий Логойский, главный идеолог «Радио Рансис», открывает концертную программу нашей презентации заслуженный артист России Вениамин Полецкий. Единственный в Москве незрячий заслуженный артист. И он дарить вам свое искусство на волшебном электрическом баяне фирмы «Роланд». В его руках будет сосредоточен целый оркестр. Давайте этому обстоятельству тоже поаплодируем. И компании «Роланд», которая предоставила очень много ценных призов для сегодняшней лотереи.
0: Дело в том, что у нас все сегодня исполнители, практически все, будут выполнять совершенно ответственную миссию, будут вытаскивать лотерейный билет, согласно которому вы будете уже получать свои призы и подарки сегодня.
1: Итак, сейчас Вениамин Прокопьевичу предоставляется возможность первым осчастливить кого-то из обладателей пригласительных билетов.
0: Номер 376. Поднимите, пожалуйста, руку. Есть номер 376? Будьте добры.
1: Прошу.
0: Вы поднимаете руку, подходите к сцене. Абсолютно точно так же будет проходить в течение всей презентации. Если у вас есть этот номер, вы поднимаете руку, проходите к сцене, и потом мы с вами обязательно разберемся и подарим вам подарок. А сейчас...
1: Вениамин Полецкий.
0: Аплодисменты.
1: Исполнит для вас попурри на старинные мелодии.

0: Дорогие друзья, слово предоставляется Валентине Алексеевне Штоль, заместителю руководителя Департамента труда и занятости города Москвы.
1: Уважаемые гости, дорогие друзья, мне очень отрадно присутствовать на презентации интернет-радио для незрячих. Своеобразное окно в мир, в большой мир. И я желаю дальнейшего развития этому проекту, творческих планов, возможностей для их реализации, благодарных слушателей. И должна отметить также с большой радостью, что для организаторов и создателей этого интернет-радио это не единственный успешный проект, претворенный ими в жизнь. В прошлом году этими людьми был разработан другой проект, направленный на обеспечение занятости также незрячих граждан, на создание дополнительных рабочих мест и модернизацию существующих рабочих мест, также по специальностям творческой направленности. Департаментом труда и занятости был поддержан этот проект, и он уже также успешно работает почти целый год. Впереди, я думаю, что расширение границ, успешные и творческие планы, и я желаю этим людям так держать и поддерживать свою активную жизненную позицию. Так держать. Успехов вам, дорогие друзья.
0: Спасибо. Большое спасибо. Первой тематической программой, которая вышла в эфир «Радио Рансис», стала программа «Искристый звездопад». С ее автором и ведущим мы сейчас познакомимся, но пока что наш конкурсный вопрос.
2: Да, мы готовы. Здесь у нас есть обладатель билета 376. Это Лариса Викторовна из местной организации «Измайлова». Она готова ответить на вопросы викторины.
0: Вопрос звучит так. Как вы думаете, о чем программа «Искристый звездопад»? Об астрономии, о баянной и аккордеонной музыке или о пограничных состояниях сознания?
3: О музыке.
0: О музыке, то есть о баянной и аккордеонной музыке.
4: Да. Аплодисменты, бурные аплодисменты, правильно ответивший. Да. Первая участница нашей лотереи. Да.
2: И вы получаете приз. Это FM-приемник, подставка для ручек, рамка под фотографии и что-то еще такое.
4: И калькулятор.
2: И калькулятор, это все в одном.
0: Замечательно.
2: Да, пожалуйста.
0: Спасибо большое. Ведущие, представьтесь, Дмитрий, нам сказали. Собственно,

0: международных конкурсов. Денис Шрейбер – создатель уникальной передачи «Искристый звездопад», которая выходит в эфир на Всероссийском радио. Под его руководством и непосредственном участии создан сайт goldaccordion.com – один из немногих порталов, который пропагандирует музыку для баяна и аккордеона.
1: Итак, поздравления!
2: «Искристый звездопад». Аккордеон и баян – история и настоящее.
3: Дорогие друзья, я очень рад поздравить вас с таким событием, как презентация необычного, замечательного радио «Радио Рансис». Мне очень приятно работать с людьми, которые создали этот проект и по сей день занимаются его продвижением, занимаются раскруткой этого радио. Должен сказать, что очень благодарны слушатели у этой радиостанции. В дальнейшем хотелось бы пожелать творческих успехов, хороших, интересных программ и радовать слушателей как можно дольше. Всем удачи!
0: Такое аудио-приветствие от Дениса Шрейбера. Но сейчас хотелось бы объявить следующий номер. На новогоднем балу состоялось первое выступление ансамбля «Мерципаны» под руководством Павла Егорова. И вновь на сцене этот вокальный ансамбль. Поприветствуем его.
1: Но прежде чем вокальный ансамбль «Мерципан» подарит нам свое искусство...
4: Счастливый билет.
1: Ему предстоит выбрать своей счастливой рукой 5 следующих обладателей призов. Господа артисты.
0: Каждый участник коллектива подойдет к нашей замечательной коробочке.
1: Крути наш лототрон под бурные аплодисменты зрителей. Напряжение нарастает, нарастает, потому что сейчас 5 человек, не один, а целых 5, получат ценные призы от Радио Рансис. Итак, номер 374, прошу. Есть такой? Значит, нет.
0: Значит, нет, значит, повезет кому-то.
1: Значит, следующий. Даже 2 вытянули. Вот такой у нас волшебный лототрон. Номер 549.
0: 549 есть в зале? О, прекрасно.
1: Отлично, просим
0: Подходите.
1: Вас к сцене.
0: Так.
1: И еще.
0: Еще, будьте добры.
1: Еще Светочка.
0: Помогите нам вытащить билетик. Так. Номер 273 в зале есть, судя по всему, да? Есть!
1: Ну и
0: Подходите.
1: Чудненько.
0: И последний номер. Номер 365.
1: Номер 365. Ну и я.
0: Слушай, Димочка, да, давай.
1: Кому-нибудь последний, тоже принесу пятый. Удачу. Номер 279. Присутствует 279. Такой счастливчик в нашем зале?
0: Есть! Отлично!
1: Отлично.
0: 279, подходите к сцене. Ну и сейчас?
1: Итак, русская народная песня «Ивушка». Обработка Рыльцова.
0: Встречаем.

0: Вокальный ансамбль «Марципан». Анна Шагаевская, Светлана Цветкова, Юрий Маркин, Дмитрий Шинаков. Провожаем.
1: И Дмитрий Богатов.
0: Бурными аплодисментами.
1: Дорогие друзья, сейчас обладатели номеров счастливых билетов находятся у сцены, Ань.
2: Да, вот наша счастливая четверка, правда. Представьтесь, пожалуйста.
3: Ольга.
2: Ольга.
4: Алексей.
5: Аркадий.
2: И Валентина. И Валентина. И вам даже без всяких вопросов, просто от радио «Рансис» призы. Дорогие друзья, а мы аплодисменты.
1: У нас и так бывает. Сейчас я достану еще один лотерейный билет.
0: Естественно, под бурные аплодисменты зрителей.
1: Номер 198 есть в зале?
0: Чудненько, просим вас подойти к сцене.
1: Подходите к сцене. Одной из первых появилась в эфире радио «Рансис» программа «Инфотрон», посвященная информационным технологиям и возможностям их использования людьми с нарушениями зрения. Ее автор и ведущий Евгений Корнев живет не в Москве, а подготовленные выпуски попадают к программному директору как раз посредством тех самых информационных технологий. Такая ситуация для радио «Рансис» скорее правило, чем исключение. Авторы, ведущие программ и их участники живут в разных городах России и, если говорить непосредственно об участниках, даже мира.
6: Вопрос викторины.
0: Попробуйте ответить, где живет автор и ведущий программы «Инфотрон». Варианты ответа. В Кемерово, в Хабаровске или в виртуальной реальности?
2: Валентина, ну нам нужно с вами выбрать один из вариантов. Кемерово, Хабаровск или виртуальная реальность. Называйте любой вариант.
3: Кемерово.
1: Аплодисменты.
0: Угадали, да? Аплодисменты с помощью зала.
1: Подсказки. Спасибо.
2: Так, и вы получаете приз «Термокружка».
0: Будете пить горячий чай холодными зимними вечерами, слушая радио «Рансис».
2: Да, да.
1: Дорогие друзья, слово аудио. Слово предоставляется автору и ведущему программы «Инфотрон» Евгению Корневу.
6: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
7: Приветствую, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон» на радио «Рансис». Поскольку радио «Рансис» вещает через интернет, то естественно, что на этом радио должна быть программа, которая рассказывает, как этим самым интернетом пользоваться, а заодно компьютерами, смартфонами и другими информационными технологиями. Вот об этом и рассказывает программа «Инфотрон». Спасибо всем, кто ее слушает, а радио «Рансис» пожелаем стабильного вещания, большой аудитории и всего самого позитивного.
6: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
1: Большое спасибо Евгению Корневу.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наверняка вы помните такую певицу Елена Кузнецова. Она у нас неоднократно выступала. Она принимала участие в культурной делегации от нашей страны на Олимпиаде в Пекине. Но у Елены грандиозные творческие планы. И она своим творчеством штурмует далекую Индию. И скажу без утайки, ей это удалось. Встречайте, дорогие друзья, Елена Кузнецова.
1: Аплодисменты.
0: Елена исполнит номер из мегапопулярного мюзикла в Индии «Мечты о Бомбее». Елена Кузнецова.

0: Елена Кузнецова.
1: В сетке вещания «Радио Рансис» есть загадочный пункт под названием «Бонус». Вопрос, что это такое, мы бы хотели задать депутату Государственной Думы Олегу Николаевичу Смолину. Но сначала хотелось бы узнать, присутствует ли в зале Олег Николаевич сегодня? Присутствует, пожалуйста.
0: Присутствует. Под бурные аплодисменты зрителей. Олег Николаевич, просим на сцену.
2: Добрый день, дорогие друзья. Депутаты Государственной Думы, когда не знают, что ответить, они всегда уходят от вопроса.
1: Олег Николаевич, у меня есть к вам три варианта, на самом деле, ответа.
2: Да, интересно.
1: Первый вариант – программа по заявкам радиослушателей.
2: Так.
1: Второй вариант – еженедельная викторина с розыгрышем призов. Или третий вариант – блок нееженедельных программ «Радио Рансис». Вот.
2: Ну, третий вариант мы отбросим сразу. А что касается первого и второго, то мы попросим помощь зала. Поскольку чукча чаще бывает писатель, чем читатель. Вы же понимаете, я чаще даю интервью «Радио Рансис», чем его слушаю, к сожалению. Вот вообще я вам должен рассказать забавную историю. Я, наконец, решил обучиться работе на компьютере. Не знаю, присутствует здесь Анатолий Попко или нет, который меня этому делу учит. Но я надеюсь, что, несмотря на занятость его и мою, мы когда-нибудь с этим делом справимся. Вот. Ну, как зал, подскажите, что такое бонус?
0: Который вы отбросили, Олег Николаевич.
2: Третий вариант, который я отбросил, это ужасно. Ну, ладно, что делать? Придется мне, видимо, обойтись каким-нибудь духовным призом на сегодняшнем мероприятии.
0: Никуда ни в коем случае! Денетесь. Аплодисменты!
1: Олег Николаевич, в любом случае, поощрительный приз мы вам подарим.
2: Поощрительный приз за ошибку, я понял.
1: Поощрительный приз за ошибку.
2: Так, а сказать несколько слов можно в связи с презентацией «Радио Рансис»?
0: Да, конечно.
2: С удовольствием. Вы знаете, позавчера был Всемирный день зрения, вчера, как известно, Международный день белой трости, и вот вчера мы проводили пресс-конференцию, президент общества слепых, ваш покорный слуга, депутаты Государственной Думы Диана Гурцкая, я там позволил себе сказать вот что. Обычно говорят в таких случаях о том, чего государство нам не додает. Это правильно. А я пытался говорить о том, что мы даем государству. И говорил о том, что люди с нарушениями зрения – это люди, которые в среднем являются лучшими массажистами в Российской Федерации, что это люди, которые в среднем обладают более высокой музыкальной культурой, чем население, современное население Российской Федерации. Кстати, сегодняшнее выступление, и в особенности марципаны, меня в этом лишний раз убедили. Я уж не говорю о том, что Вениамин Прокопьевич Палецкий когда-то давал мне консультации, когда я учился в музыкальной школе. А я своих учителей всех помню поименно и никогда не забываю, пользуясь случаем, Вениамин Прокопьевич, огромная благодарность. Вот. И я еще сказал, что люди с нарушением зрения – это лучшие в России читатели. Мы когда-то были, наверное, самой или одной из самых читающих стран мира. Сейчас, к сожалению, мы читаем в среднем в 3-4 раза меньше, чем социальные государства Европы. Но это относится к среднему населению, а к нам, людям с нарушением зрения, не относится. У нас 150 тысяч читателей, и я уверен, что в пересчете на одного человека прочитанных книг мы дадим вперед, 100 очков вперед, любой, самой социальной европейской стране. А теперь я думаю вот еще о чем, что если люди с нарушением зрения – это лучшие, кто работает с человеческим телом, это лучшие по музыкальной культуре и лучшие по чтению книг, то наверняка и средний интеллектуальный уровень людей с нарушениями зрения должен быть никак не ниже, а скорее выше, чем средний интеллектуальный уровень населения в нашей стране. Потому что когда ты много читаешь, когда ты много работаешь с людьми, когда ты при этом обладаешь хорошей музыкальной культурой, это непременно сказывается и на интеллекте. И я думаю, что сегодняшняя презентация подтверждает это мое убеждение. Потому что, ну, иногда включаешь телевизор, вы сами знаете, что такое, да? Все каналы перещелкнул, смотреть нечего. Если что-нибудь веселое, то это русские бабки, юмор преимущественно ниже пояса. А сегодня я вот с удовольствием наблюдаю за тем, как «Радио Рансис» организовала свою собственную презентацию. Молодцы, ребята. Я вас поздравляю от всей души. А заодно
1: Олег
2: и весь
1: Николаевич.
2: Зал.
1: Да, Олег Николаевич, мы вас очень просим спеть.
2: Говорят, еще спеть нужно. Терпеть будете простуженным голосом? Будете? Тогда рискнем.
0: Олег Николаевич, перед этим осчастливьте своей депутатской рукой следующего обладателя счастливого номера. Итак, номер 231.
1: Есть в зале номер 231? Есть!
0: Отлично, проходите к сцене, ждем вас. А пока Олег Николаевич Смолин порадует вас песней под бурные, нескончаемые овации.
2: Я вообще каюсь, Вин Прокофьевич, после баяна я изменил баяну с фортепиано, а потом еще и с гитарой. Вот, но это не значит, что получилось лучше. Я думаю, что здесь в музыке не просто любви все возрасты покорны, но и прощается даже наличие нескольких возлюбленных. Ну, давайте попробуем. А песню, которую я вдруг сегодня вспомнил в соответствии со временем года, когда-то этой песни меня научил Николай Морозов. Вы знаете, наверное, этого. Я скажу, хочу сказать парня исключительной мужественности. Хочу сказать, что потом уже я узнал, что ее написал Николай Шипилов. Но чтобы двум Николаям не было однообразно, я туда кое-что добавил из Петра Ильича.

никого не пощадил это озеро. Даже солнце не в ту сторону упало, вот и листья разлетаются, как гости. После бала, после бала, после бала, вот и листья разлетаются, как гости.

0: Аплодисменты.
1: Олег Николаевич Смолин. Под бурные аплодисменты зрителей получает FM-радиоприемник, совмещающий в себе подставку для ручек, фоторамку и калькулятор. Естественно, с символикой Радио Рансис. Она будет стоять у него на рабочем столе, и он будет с радостью вспоминать о нашей презентации.
2: И я обещаю завершить мое компьютерное образование и вступить в число славный корпус незрячих интернетчиков. Спасибо.
0: Аплодисменты. Но не только Олег Николаевич сейчас получает приз, также у нас получает приз тот самый счастливчик. Чей
3: это
0: номер?
3: Девушка Наталья.
1: И не просто.
3: Из местной организации академической. Она получает суперприз.
0: Аплодисменты. Суперприз.
4: Суперприз.
1: Это смартфон Nokia C5 с лицензионной предустановленной программой экранного доступа Mobile Speak, любезно предоставленная нам руководителем компании «Элита Групп» Нусретом Адигизаловым. Бурные аплодисменты, дорогие друзья!
0: Дима, как ты это запомнил? До сих пор не понимаю.
1: Сам удивляюсь, Машенька.
0: Дорогие друзья, чтобы не заканчивался этот момент замечательный, 375-й номер есть у нас в зале?
4: Суперприз!
0: Номер 375.
3: Номер 375 отложен Алексеем Черемушем для представителей журнала «Диалог». Правда, никто пока ко мне не подошел. Есть кто-то в зале от «Диалога»?
0: Ура!
1: Вот ура, аплодисменты!
0: Как показывает практика, даже программисту, сотрудничающему с Радио Рансис, совсем не обязательно находиться в том же самом городе, где и главный редактор радио. Чуть позже мы услышим Анатолия Камынина, который живет в Самаре и, тем не менее, взял на себя техническое обеспечение функционирования сайта Радио Рансис. Но сначала вопрос как раз к нашему счастливчику, чей номер оказался на листочке. Вопрос такой: зачем интернет-радио нужен сайт?
1: А вот и варианты ответа. Чтобы можно было это радио включить, чтобы обеспечить дополнительные удобства слушателям и ради статуса.
5: Для удобства слушателей.
0: Ну, конечно, для удобства
1: это
0: слушателей.
1: Это правильный ответ! Аплодисменты, дорогие друзья!
0: Спасибо большое. А теперь мы послушаем, что сказал о сайте Радио Рансис Анатолий Камынин.
6: Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анатолий Камынин. И я хочу сказать несколько слов о Радио Рансис и сайте радиостанции. В первых выпусках передач, тех самых передач, без которых теперь нельзя представить эфир Радио Рансис, слушатели и авторы Радио Рансис начинали свое общение, так сказать, с чистого листа. И чем-то это напоминало первое знакомство. Было похоже на то, как зарождаются и устанавливаются отношения между будущими друзьями. Слушатели словно бы знакомились с ведущими, с атмосферой передач, с радиостанцией в целом. Однако для тех, кто решит присоединиться к Радио Рансис сегодня, кое-что будет уже по-другому. И дело в том, что Радио Рансис уже имеет свою историю. У многих передач количество выпусков превысило несколько десятков. А это значит, что эти передачи уже имеют свой характер, свое настроение. И это настроение, особенное для каждого цикла передач, очень ценится постоянными слушателями. И будет действительно жаль, если настроение слушателя, случайно подключившегося к Радио Рансис, не совпадет с настроением передачи, которая в это время звучит в эфире. Стоит ли в таком серьезном деле, как выбор радиопередач, полагаться на случай? Тем более, что и в этой ситуации Радио Рансис идет навстречу своим слушателям, предоставляя в их полное распоряжение сайт радиостанции и почтовые конференции. Именно сайт Радио Рансис поможет сегодня слушателям избежать разочарования, поможет не пропустить интересную передачу и познакомит с ее анонсом и описанием. На страницах сайта слушатель может найти замечательный архив прежних выпусков, может задать вопрос авторам и организаторам Радио Рансис, высказать свои замечания и даже, возможно, в будущем предложить себя в качестве автора радиопередач. Нет никаких сомнений. Сегодня знакомство с Радио Рансис нужно начинать именно с сайта радиостанции. А для этого открываем любимый браузер и набираем в адресной строке radiopage.rancis.org.
0: Большое спасибо Анатолию Камынину за аудиоприветствие.
1: А теперь Радио «Рансис» принимает поздравления от Курского музыкального училища в лице его преподавателя, лауреата международных конкурсов Рената Джунусова. Приветствуем, дорогие друзья!
0: Ренат сейчас вытащит счастливый билетик.
1: Так все хотят себе у нас сегодня. Номер 365. Под бурные аплодисменты зрителей. А для всех остальных, кто еще счастливчиками не стал, но непременно станет, Ренат Джунусов.
0: Аплодисменты.

0: Ринат Джунусов.
1: Аплодисменты.
2: Добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис».
1: В записи программ «Радио Рансис» принимают участие люди разных возрастов, поэтому, переходя к представлению гостиной «Радио Рансис», мы решили сформулировать конкурсный вопрос так. Сколько лет было самому молодому участнику программы «Гостиная «Радио Рансис»»? И у нас как раз очень молодой участник нашего конкурса сейчас
3: да,
1: будет отвечать на этот вопрос.
3: Они вместе с папой.
0: Ага.
3: Николай с папой. И сыном Виктором.
0: Итак, варианты ответа. 4 года, 19 лет и отказался назвать возраст.
4: Четыре года.
0: Четыре года.
1: Четыре года. Это верный ответ абсолютно.
0: Это дочь Оли Субботиной и Максима Шульмина из Томска, Снежана.
3: И вот сын вытащил счастливый билет, поэтому папа получает телефон Samsung.
1: Аплодисменты!
0: Отлично, дорогие друзья. Благодарим за этот приз Александра Слепцова. Не тратя времени без лишних фраз. От Рензани до Транссиба. Кто пользовался Слепсунгом хоть раз, скажет разработчику спасибо. Александру Слепцову отдельная благодарность от Радио Рансис и всех нас.
1: А теперь мы предоставим слово одному из ведущих этой программы «Гостиная Радио Рансис» Андрею Костину. Дорогие друзья, давайте поаплодируем Андрею.
5: Я приветствую всех собравшихся в этом зале замечательном. Сам долгие годы здесь участвовал по юности. И 2 года назад я познакомился с Радио Рансис. И 2 года вот мы сотрудничаем с Радио Рансис. Гостиная Андрея Костина, кто слышал музыкальные передачи. Вот. Я рад очень, что в моей судьбе случился такой момент, потому что мои музыкальные способности очень выражаются в этой передаче. Да здравствует Радио Рансис! Многие лета!
1: Спасибо большое.
0: Андрей Костин.
3: И вы получаете, как ведущий программы, наушники фирмы Roland. Это вам как раз как музыканту будет очень спасибо. Полезно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, а на концертную программу презентации продолжает...
1: Дмитрий, я немножечко вас перебью, потому что сейчас мы должны прослушать один замечательный рекламный джингл и угадать, кто же все-таки говорит на этой записи. Внимание.

0: Варианты ответа, дорогие друзья. Давайте прямо вот
1: итак,
0: из зала.
1: Итак, дорогие друзья, чей голос звучит на джингле? Даже вариантов не пришлось даже давать. Вариант. Приветствуем большого артиста во всех отношениях, лауреата международных конкурсов, солиста ансамбля МВД России, лауреата международной премии «Филантроп» Олег Осколков, дорогие друзья.
2: Добрый день, с праздником, с днем рождения, радио Ранцис. Ура, 3 года, это прекрасно.
0: Олег, у вас очень ответственная миссия. Вам нужно выкинуть аж 5 счастливых билетов.
1: Так, не все. Один, как 5. Большой артист, ты вытаскиваешь 5.
2: Все по одному, а значит я 5, да?
1: Ну давай, крутани как следует.
2: Я как следует крутану, потому что что-то у вас они застряли там на 100, да, на 200, да. На 300.
1: Действительно.
2: Вот сейчас будет здорово, если я свой номер...
1: А зрители аплодируют, ведь напряжение нарастает. Каждый хочет получить суперприз. И остальные 5 счастливчиков, итак, которые вытянет Олег Осколков.
2: Так, вы знаете, какой номер? 620.
0: 520. 520.
1: 520. Номер. Есть счастливый обладатель номера?
2: И крутанем еще. Видите, я крутанул, сразу 500 пошло. Так, это
0: 89.
2: У нас...
0: Номер 89.
1: Есть такой участник в зале.
2: Это уже сколько? 2? Вот, да?
1: 2. Да.
2: Сейчас будет.
0: Номер 69.
1: Вот так переломил.
2: Так, надо еще крутануть. Сейчас. Итак.
0: Номер 114.
1: 114.
0: И последний.
2: И последняя. Счастливчик.
0: Если не мой, конечно,
2: тогда буду петь. Все.
0: Итак, 505. 505, дорогие
2: почти
0: друзья.
2: Почти мой. Ну ладно.
1: Ну ничего, в следующий раз повезет. А пока Олег Осколков споет арию Олеко из оперы Сергея Васильевича Рахманинова «Олеко». Приветствуем!

0: Олег Осколков.
1: С праздником вас, спасибо большое.
2: Ну а сейчас приятный момент. Представьтесь, пожалуйста.
3: Алексей.
2: Алексей получает приз. Ирина Николаевна Зарубина, я не прошу вас представиться, мы все ее знаем. Но вот так вот судьба распоряжается. Вытянула счастливый билет, получила приз. Так, представьтесь, пожалуйста. Ольга. Ольга. И вот Ольга у нас обладательница специального приза от радио «Рамсис». И замечательная Алла.
4: Спасибо.
2: Аплодисменты, дорогие
0: друзья. Поздравляем!
2: И сейчас нам уже не терпится представить нашего очередного артиста.
0: Сейчас вам свое искусство на своих волшебных, космических, не побоюсь этого слова, барабанах от фирмы Roland подарит лучший барабанщик 2010 года Виктор Коньков, дорогие друзья. Но прежде он осчастливит обладателя приглашения своей натруженной барабанной палочками рукой.
5: Викторины.
2: 447. Есть у нас в зале такой номер? Да, есть. Все, прекрасно. Можем со спокойной душой отпускать Виктора играть.
0: Итак, приветствуем Виктор Коньков.

0: аплодисменты.
1: Виктор Коньков. Дорогие друзья, обычно, когда играет Виктор Коньков на своих космических барабанах, возникают сомнения, что это он делает вживую. Все те звуки, которые вы слышали, они абсолютно живые. Вот. Верите, что это не фонограмма? Провожаем Виктора Конькова.
2: Программа «Факультатив».
3: Переходя к представлению этой программы, интересно отметить, что звучащие в ней интервью, чаще, чем представляемые в других программах, записываются за пределами Москвы, иногда в местах, географически очень удаленных от столицы. И наш конкурсный вопрос связан именно с этим. Анечка, кто у нас сегодня отвечает на конкурс?
4: Да, у нас представительница местной
2: вопрос
4: организации
2: викторины.
4: Щукина Александра Николаевна. Вот она здесь у нас стоит.
1: Итак, дорогие друзья, назовите самый географически удаленный от Москвы город, в котором координатор программы «Факультатив» Ирина Зарубина записала интервью, прозвучавшее впоследствии в эфире радио «Рансис».
4: Вариант
3: Томск,
4: ответа.
3: Владивосток или Хартфорд, штат Кентукки?
5: Владивосток.
3: Владивосток. И это совершенно верный ответ.
1: Абсолютно правильно.
3: У нас сегодня такие подкованные зрители.
4: Вот. Александра Николаевна получает набор посуды. Под ваши бурные аплодисменты.
1: С символикой радио «Рансис».
4: Конечно же.
3: И под ваши же аплодисменты слово передается координатору программы «Факультатив», финалисту всероссийского конкурса СМИ про образование 2009 в номинации «Лучшая радиопередача» или «Цикл радиопередач о развитии российского образования» Ирине Зарубиной слово передается. Встречаем.
6: Ну, вообще, если совершенно честно, самый дальний мой интервьюер был в Соединенных Штатах Америки. Да? Ну, значит, я прослушала. Вот. Небольшой экскурс в историю. 20 лет назад была создана первая общественная организация незрячих специалистов. И в 98 году разные общественные организации России объединились в Российскую ассоциацию незрячих студентов и специалистов. И вот спустя 20 лет мы присутствуем на презентации одного из самых удачных проектов этой организации. Я благодарна радио «Рансис» за то, что 3 года назад меня пригласили, и за то, что 3 года я могла делать, в общем-то, то, что хотела. Не каждая организация это позволяет. Большое спасибо радио «Рансис». И я хотела бы пожелать процветания. Сейчас появляется много различных радиостанций русскоговорящих и в Украине, и в России. Я надеюсь, что эта конкуренция радио «Рансис» только поможет. Процветания вам и как можно больше интересных программ и слушателей на всем земном шаре.
3: Святые подарки от радио «Рансис»
1: Ирине Зарубиной.
2: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжает нашу программу лауреат международного конкурса Анна Шагаевская.
3: Но мы никого никогда не пускаем петь до того, как они нам не вытащат номер, наши уважаемые артисты. Поэтому, Анечка, номер.
5: Я уже знакома с техникой.
3: Так, номер 476.
1: Отлично, есть. Просим к сцене.
3: Просим, ждем и слушаем Анну.
1: Она исполнит арию Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки».

0: Анна Шагаевская.
1: Аплодисменты.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: Радио «Рансис» широко использует VoIP-технологии и, в частности, Skype. Кроме всего прочего, это позволяет приглашать к участию в записи программ людей, живущих не только в разных городах России, но и в разных странах мира.
0: Нередко пользуются этими возможностями и один из координаторов программы «Запечатленная» Зоя Шишкова. Гостями ее программы были жители Белоруссии, Украины, Германии, Израиля и других стран.
3: Но каково максимальное количество стран, которые были представлены в одном выпуске «Запечатленного»? Я продвигаюсь к Анне.
4: Да, у нас вот обладатель билета
3: так.
4: С номером 476. Это Юлия Васильевна, Юлия Васильевна,
2: викторины.
4: Из местной организации Тушина. Мы
3: Итак,
4: готовы отвечать.
3: Еще раз вопрос. Какое максимальное количество стран, которые были представлены в одном выпуске «Запечатленного»? Варианты ответа, Дим?
0: Они все укладываются в цитату из считалочки про зайчика. Ну или раз, два, три, четыре, пять. Пиф-паф, ой-ой-ой, помните? Итак.
5: Четыре.
0: Абсолютно правильно.
3: Какие подкованные у нас сегодня
0: зрители. Аплодисменты.
3: Аплодисменты.
4: Ну, мы знали, куда идем, мы знали, что будут призы. И вот приз для Юлии Васильевны – это термос, мини-термос, очень замечательный, тоже с логотипом «Радио Рансис».
0: Аплодисменты победительнице.
3: И мы хотели бы предоставить слово координатору программы «Запечатленная», автору программы «Ориентир» на Всесоюзном радио Зое Шишковой. Аплодисменты, дорогие друзья.
5: Ну, я прежде всего хочу сказать, что я не автор программы «Ориентир». Я просто там сотрудничала когда-то, немножечко была внештатным корреспондентом. И, в общем, с той поры как-то вот опыт какой-то у меня появился. А сначала я была просто радиослушательницей «Радио Рансис». Когда я о нем узнала, очень обрадовалась, удивилась. Сразу подписалась на рассылку «Радио Рансис», активно там участвовала. Между прочим, и нашим тем потенциальным слушателям, и непотенциальным советую это сделать. Вот. Ну, в общем, короче, чего-то хотела, чего-то просила и напросилась. И вот стала координатором программы «Запечатленная». Уже 2 года. И должна сказать, что, наверное, вот... Программа «Запечатленная», вы, наверное, слышали, это воспоминания, размышления и архивные записи. И если бы радиослушатели мне не помогали активно, то у меня бы не было ни архивных записей. Ну и, короче говоря, я как-то очень тесно сотрудничаю с радиослушателями. Они мои друзья, помощники. И мне очень комфортно работать с нашей администрацией. И вообще я хочу сказать, что я влюбилась с первого взгляда. Рансис радио – мой предмет. Пусть живет оно много лет, и душа моя будет рада.
3: Большое спасибо.
0: Зоя Шишкова.
3: Подарки от «Радио Рансис» вручаются Зое Шишковой под ваши бурные аплодисменты. И мы представляем следующего участника нашей концертной программы.
0: А следующий участник нашей концертной программы – никто иной, как звезда эфира этой замечательной радиостанции Дмитрий Скалин, автор-исполнитель и аранжировщик собственных песен, дорогие друзья. Ни за что не догадаетесь, какое у него прозвище. Как вы думаете, дорогие зрители? Абсолютно правильно. И это прозвище дал ему фронтмен группы «Чиж и компания» Сергей Чиграков, когда они вместе репетировали в одном из подвалов города Дзержинска. Приветствуем. Дмитрий Скалин по прозвищу «Вандер». Но принимая во внимание тот факт, что он сам вместе с инструментальным ансамблем «Марципаны» будет петь и играть на барабанах одновременно, он не просто «Вандер», он еще подобен

0: Дмитрий Скалин, дорогие спасибо. Друзья.
1: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
2: На радио «Рансис» есть программа, посвященная правам инвалидов. Но прежде чем дать слово ее автору, мы бы хотели спросить, а знаете ли вы, как она называется? И у нас есть варианты.
0: Конечно же, они есть. И эта программа называется «Провокачка», «Юридический аспект» или «Забудь об этом».
3: Второе, наверное.
2: Второе, наверное, просто легко и весело. Аплодисменты.
0: Ну что ж, аплодисменты нашей... победителю.
2: Победитель.
4: Да, и наш победитель – это Анна Ефименко. Призер Паралимпийских игр в Пекине, чемпионка Европы и мира по плаванию среди незрячих спортсменов.
2: Тройные аплодисменты.
0: Слов нет, дорогие друзья, сплошные овации.
2: А теперь мы бы хотели послушать автора программы, юриста из Нижнего Новгорода Дмитрия Балыкина.
1: Юридический аспект. Юридический аспект. Программа о правах инвалидов.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Рансис» и те, кто, возможно, сегодня только впервые узнал об этой радиостанции. Вас приветствует Дмитрий Балыкин, ведущий программы «Юридический аспект». Прежде всего, хочу отметить, что хотя программа «Юридический аспект» обозначена на нашем сайте как «Моя авторская», в ее создании деятельное и активное участие принимают и другие сотрудники радио «Рансис». Более того, выход в эфир некоторых выпусков без них был бы абсолютно невозможен. Программа выходит в эфир уже полтора года. В течение этого времени мы коснулись многих тем, так или иначе связанных с правами инвалидов. В частности, мы говорили о различных аспектах установления инвалидности, о формировании индивидуальной программы реабилитации, а также о реализации прав в сфере образования и труда людьми, имеющими инвалидность по зрению. Касались избирательных прав и многого-многого другого. В гостях у программы «Юридический аспект» побывало много интересных людей. Есть, конечно же, у нас и задумки на будущее относительно тем, которые хотелось бы осветить. И здесь я очень надеюсь на активность наших слушателей. Я всегда рад их письмам, в которых содержатся просьбы, вопросы, замечания и предложения. А также очень надеюсь, что и новые слушатели присоединятся к аудитории «Радио Рансис» и программы «Юридический аспект» в частности. С вами был Дмитрий Балыкин.
1: Электронный адрес программы «Юридический аспект». Аспект @ransis.org.
2: Вот сейчас можно аплодисменты, да. Дим, ну, я прям смотрю на тебя и вижу, что ты очень хочешь представить нашего следующего исполнителя.
0: Ой, я жду с нетерпением. Тамара Сидорова!

0: Тамара Сидорова, дорогие друзья. И хочется отметить тот факт, что 2 дня назад у Тамары был день рождения. Давайте поздравим ее бурными овациями, пожелаем ей всего самого светлого, доброго, радостного, творческих успехов. Оставаться всегда такой же бодрой, энергичной и радовать нас своим искусством.
1: В честь дня рождения Тамара подарит, наверное, подарок кому-то из наших зрителей, вытащив счастливый билетик.
0: 274. Есть такой?
1: Есть у нас номер 274. Но вот здесь было слышно, что у нас на 3-м ряду, по-моему, сидит именинница. На 4-м. Так вставайте и проходите в угол сцены.

0: Тамара Сидорова, дорогие друзья! Бурные аплодисменты! И, конечно же, цветы от Радио Рансис. Тамара, подождите свой букет.
1: Мы просим вас еще раз.
0: Да, выйти. Покажитесь еще раз зрительному залу. Не убегайте так быстро. До новых встреч. Провожаем бурными овациями Тамару Сидорову.
2: Ну, дорогие друзья, в честь день рождения Тамары Сидоровой, и уж не знаю, как бы вот в честь, наверное, презентации Радио Рансис, вот у нас на первом ряду две целых именинницы. Рогожина Вера Ивановна, вот вы получаете приз, FM-приемник, держите. И Галина Дементьева. А вам вручается замечательный телефон Samsung. Я вам скажу больше, что все обладатели телефонов могут обратиться к Евгению Жукову, и он совершенно бесплатно подключит вас по своему тарифу. А телефончик, вот можете потом подойти и здесь у меня взять визиточки. А вам,
1: вот
2: Галочка, я его даю.
1: Такие счастливые билеты сегодня у нас
2: вот разыгрываются. Такой Радио Рансис.
0: Щедрое на руку, дорогие друзья. Ну что ж, и мы выражаем благодарность от всей большой музыкальной души Радио Рансис спонсору этого приза Александру Слепцову. А теперь слово имеет председатель Московского управления Всероссийского общества слепых Александр Николаевич Машковский. Под бурные аплодисменты зрителей он поднимается к нам на сцену.
3: Дорогие друзья, действительно, я сегодня присутствую на прекрасном празднике. Действительно, замечательные люди организовали его. И я бы хотел бы несколько слов сказать о руководителе. Действительно, повезло и Радио Рансису, повезло и Мерцу, повезло и Московской городской организации, что ее возглавляет такой прекрасный член нашей организации Алексей Черемуш. Действительно, человек, который неравнодушный проблемам наших инвалидов, человек, который не дает никому покоя, ни своим работникам, ни работникам радио, ни работникам Московской городской организации. Все время у него много идей, много предложений. И мне приятно, действительно, что он создал это прекрасное радио. Действительно, оно несет нашим инвалидам много информации, много полезного. И действительно, оно заняло достойное место в информационном обеспечении и решении многих проблем для наших инвалидов. Так что с праздником вас, дорогие друзья, с праздником работников радио, с праздником его руководителя. Спасибо.
0: Ну что ж, Александр Николаевич, а теперь вам предоставляется уникальная возможность выбрать своей счастливой рукой руководителя суперприз. Под аплодисменты мы крутим барабан. И сейчас Александр Николаевич вытащит обладателя суперприза. Номер 484.
4: Суперприз.
0: 484, дорогие друзья. Есть таковые? Отлично. Просим вас подойти к нам к сцене.
5: А, вот так.
0: Бурными овациями, дорогие друзья, у Машеньки сели батарейки.
2: А пока Тимур настраивается, позвольте нам, обладателю счастливого билета, который вытащил Александр Николаевич, вручить, я считаю, суперприз. Вот я музыкант, я бы за такой приз бы вот всех бы порвала. Наушники фирмы Роланд, шикарный приз. Поздравляем вас.
6: Спасибо.
2: Ставьтесь, пожалуйста.
6: Ольга, организация РИД.
2: Вот, все нормально. И все по-честному, главное.
7: Добрый день, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Очень рад вас всех здесь видеть. Спасибо, что позвали. Потому что выступать в вашей компании всегда безумно приятно. Ну что, какое у нас настроение? Сейчас давайте, мне кажется, надо какую-нибудь веселую песню уже спеть. Там, например, рок-н-ролл. Для рок-н-ролла нужно что? Я даже не помню, пел я его здесь или нет, но даже если пел, как раз хорошо вспомните. Значит, для рок-н-ролла, во-первых, нужно приготовить ваши руки, будете вместе со мной хлопать. Сейчас покажу, как это будет происходить.

абсолютно верно. Хлопаем вместе. Так как я пою без барабанов, практически вообще в одну гитару, мне очень понадобится, чтобы вы изображали партию ударных, а также пели вместе со мной. И если можно, уберите дилей с микрофона, ладно? Ну и естественно, какая песня без баяна?

жизнь холодна. Я даже знаю того, кто уже не пьет. Было время, и он стоял у окна, а после взял гитару и пошла на дно. Будет трудно включить или выключить свет. Жизнь буфетчица поднимет плакат. Пива нет, и последний посетитель давно упал под стол. Ты не горюй, забудь, они играют свой рок-н-ролл. И покуда цела хоть одна струна, ты бери гитару и пошла на дно. Не горюй, присоединяйтесь.

попробуем все вместе. Не горюй, не горюй. Ну а вы? Отлично. Не горюй, не горюй. С нами пой рок-н-ролл. И еще раз. Не горюй. Вы? Отлично. Не горюй, не горюй, не горюй. С нами пой рок-н-ролл. Молодцы! Спасибо вам огромное! Ну, давайте теперь какое-нибудь лирическое произведение. Про любовь.

0: Спасибо большое. Счастья вам, здоровья, любви. Берегите друг друга.
1: Тимур Ведерников, дорогие друзья. А вот теперь под ваши аплодисменты Вячеслав Начевник, дорогие друзья.
2: Встречаем.
1: Споет он под аккомпанемент заслуженного артиста России Вениамина Полецкого казачью песню «Ехал казак через долину». Вячеслав Начевник.
3: Добрый день, дорогие москвичи. Вот из Кубани мы к вам прибыли с песней «Скакал казак».
4: Давайте вместе со мной.

0: Люба!
1: Вячеслав Ночевник, дорогие друзья. А теперь к нему присоединяется его супруга Евгения Ночевник. Славик, не уходи. Под аплодисменты встречаем
0: приятно,
1: супругу Вячеслава. И в жизни, и на сцене они вместе. И также вместе. Ну, на сцене они будут, конечно, отдельно, но вместе, я хотел сказать, они определят 5 следующих обладателей призов от Радио Рансис, дорогие друзья. Итак, господа артисты, пойдемте к нашему волшебному барабану. Итак, вот уже из зала подсказывают. Машину легковую тяни, говорят. Итак, первый номер, вытянутый Вячеславом, 200 ровно. Есть такой? Есть? Тогда просим к сцене. Да еще тяни.
2: Номер 547. Есть у нас здесь? Есть! Вставайте и проходите вместо выдачи призов. Следующий номер.
1: Итак.
2: Номер 270. 270.
1: Итак, крутится барабан. Напряжение нарастает. Зрители аплодируют.
2: Номер 104. 104.
1: Номер 104.
2: И последний номер 263, дорогие друзья. 263 счастливый билетик.
1: Отлично.
2: Аплодисменты, ждем вас всех у центра выдачи призов. А пока...
1: Евгения Ночевник исполнит русскую народную песню «Не брони меня, родная» в обработке Дюбюка. Приветствуем!

0: Евгения Начевник, дорогие друзья.
1: Спасибо.
0: Получает цветы от радио «Рансис».
2: По-моему, у Анны для нас есть какие-то новости.
3: Я просто хочу представить пятерых счастливчиков, для которых вы только что вытаскивали счастливый билет, и вручить им призы. Итак, представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Александр, актив молодежи.
3: Замечательно.
0: Аплодисменты Александру. Спасибо. Из актива.
3: Так, представляйтесь.
5: Меня зовут Галина, работник кул-центра.
0: Отлично, аплодируем Галине.
3: Так, а это вот, это точно не москвич. Ну-ка, кто вы такой?
6: РАФИС, татарская региональная организация.
0: Вот
3: здесь
0: это
3: находится,
0: да.
3: На учебе, да, и изучает GPS-навигацию. Так. А эта девушка вот точно, наверное, из Рита. Да.
0: А что, Ларисе не аплодируем, дорогие друзья?
2: Аплодисменты всем обладателям.
3: И, дорогие друзья, вы не поверите, но счастливый билет вытащил заместитель председателя Московской городской организации Антон Викторович Федотов. Вот все у нас по-честному.
2: Все по-честному, мы не специально.
0: Без обмана, как и должно быть.
3: А в призах у вас флеш-карты замечательные, серебряные, с логотипом «Радио Рансис». Хороший, достаточно вполне будет.
2: Достаточно будет памяти, да?
3: Да, достаточно памяти. Я не буду озвучивать, чтобы не было завистников вот в зале. Понимаю. Чтобы не кричали и нам тоже, и нам тоже.
2: А сейчас закричат, они уже с самого начала.
0: Они уже приготовились, вот они.
2: Дорогие друзья, мы бы хотели представить Виталия Рыбакова, автора и ведущего программы «Музыкальная палитра», кандидата педагогических наук, руководителя хора Тушинской местной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем Виталию Рыбакову.
7: Дорогие друзья, несколько слов, как я попал на радио «Рансис». Вот уже сказали, что я являюсь руководителем хора. Так вот, мои хористы так хорошо выступили в 2007 году на фестивале «Московских окон. Негасимый свет», что меня попросили дать интервью на радио «Рансис». И это интервью предопределило мое дальнейшее сотрудничество. Я попал в команду единомышленников через много лет, встретился со своими друзьями детства, с которыми в свое время рос, учился, воспитывался в школе Нордати номер один. Первые мои передачи в основном рассказывали о вокально-хоровом творчестве незрячих, затем стали посещать радиогостиную более многогранные личности, появился бренд «Звуковая палитра». И, к сожалению, защита моей кандидатской и проблемы со здоровьем приостановили выход моих передач. Но сейчас есть все основания для того, чтобы нам снова встретиться на аудиопотоке интернет-радио «Рансис». Я сердечно поздравляю коллектив руководства МЭРЦ, коллектив «Радио Рансис», всех слушателей с праздником. Благодарю за теплые отзывы в адрес моих передач. Всегда с вами Виталий Рыбаков.
2: Подарки Виталию Рыбакову от «Радио Рансис».
0: Машенька, а почему бы наши презентации не сделать еженедельными? Вот я бы не возражал.
2: Ты имеешь в виду, что проводить презентацию программы «Радио Рансис» каждую субботу?
0: Нет, лучше по воскресеньям.
2: Нет, по воскресеньям я лично никак не могу. Может, лучше по пятницам?
0: Ну, это будет совсем затрудительно. Но выход есть. Ведь почти все программы «Радио Рансис» неоднократно повторяются. И каждый может выбрать удобное время для знакомства с ними.
2: К тому же никакая презентация не заменит личного знакомства.
0: Ну да, и такие презентации пусть тоже все-таки будут. Такие встречи, как наши, приятно вспоминать.
2: Скорее всего, те, кто не согласны, они либо не приходили, либо уже ушли отсюда.
0: Так у нас немало единомышленников.
2: И сейчас для них Дима, как обычно, объявит красивую девушку.
0: Кристина Рамс, дорогие друзья. У нее, между прочим, тоже в среду был день рождения. Давайте ее поздравим бурными овациями. У нас сегодня именины за именинами.
2: Но Кристину мы тоже попросим сперва вытащить счастливый билетик.
8: Ой, я волнуюсь.
2: Кристина, не волнуйся, подходи.
0: Ну все-таки нужно, не бойся, мы с тобой, Кристиночка.
8: Может, не надо?
0: Все-таки надо.
8: Может, я лучше спою? Просто давай.
0: Нет, все-таки давай крутим барабан, а зрители
9: счастливый
0: аплодируют
9: билет.
0: И поздравляют Кристину с недавно прошедшим днем рождения.
2: Спасибо. У меня месяц назад прошел день рождения, можно меня тоже поздравить?
0: И тебя, Машенька,
2: и
0: поздравим, но позже.
2: Хорошо. Номер 248.
0: 248, дорогие друзья. Удачу этому номеру принесла Кристина Рамс.
8: Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня стоять на этой сцене. Нет даже слов. Очень приятно. Я хочу спеть для вас песню «I love you, baby».

0: Крис.
1: Спасибо!
2: Презентация проходит при поддержке МГУ ВОС и КСРК ВОС. Генеральный партнер музыкальное объединение МЕРЦ.
3: Одной из не еженедельных программ, которые выходят в блоке «Бонус», является «Лесник на связи». И пока ее ведущие, подготовившие для презентации «Радио Рансис» специальный выпуск, не выдали своего секрета, попробуйте угадать, что за программа, о которой сейчас будет идти речь. Экологическая, любопытные интернет-истории или музыкальная программа с участием слушателей?
4: Отвечать у нас будет Ольга Ивановна Спицына. Вы себе не представляете, но это все-таки опять-таки... Ну, как скажем так, ну вот из ВИПов, потому что она председатель местной организации «Таганка».
3: Дима, да? Аккуратно, вот так, это вот. Все-таки техника. И ваш ответ?
5: Наверное, музыкальная программа, я думаю.
3: Это абсолютно правильный ответ.
0: Абсолютно. Аплодисменты, дорогие друзья.
4: Дима, и если ты нажмешь счастливую клавишу «Суперприз», мы вручим таки смартфон Ольге Спицыной.
0: Я очень пытаюсь это сделать.
3: Дим, нет.
0: О!
3: Гениально.
0: Отлично! Наконец-то, дорогие друзья, мы вручаем наш суперприз.
2: Суперприз.
0: Это смартфон.
4: А давайте поаплодируем этой прелестной женщине.
0: Смартфон Nokia C5 с предустановленной лицензионной программой экранного доступа Mobile Speak, любезно предоставленной компанией Elita Group. Отдельную благодарность мы выражаем ее руководителю Нусрету Адигизалову.
3: Ну а теперь специальный выпуск авторской программы Михаила Белогорцева и Жанны Животягиной, между прочим, тоже представителей Самары, «Лесник на связи».
6: Лесник?
7: Лесник на связи.
6: Обалдеть!
8: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире внеочередной выпуск программы «Лесник на связи». С вами лесник Михаил Белогорцев
9: и Жанна Животягина. Здравствуйте!
8: Вот уже полгода мы вместе с радиослушателями отмечаем разнообразные праздники.
9: Мы не оставили без внимания ни Всемирный день защиты животных, ни День российского кино, ни Международный день дружбы. А про дни рождения и именины наших слушателей и говорить не приходится.
8: Не будем нарушать традиции. Приступим к поздравлению. Ведь сегодня презентация «Радио Рансис».
9: Что же мы пожелаем нашему любимому радио, кроме долголетия, процветания и щедрых спонсоров?
8: Мы желаем тебе, Рансис, еще больше талантливых сотрудников,
9: еще больше внимательных слушателей
8: и еще больше интересных передач. На этом мы, лесник Михаил Белогорцев
9: и Жанна Животягина,
8: прощаемся с вами. Всего вам доброго.
9: До новых встреч.
2: Музыкальные заявки, приветы и поздравления. В эфире «Радио Рансис». Лесник ждет.
3: Ну а теперь, дорогие друзья, музыкальное приветствие от моего прекрасного соведущего Дмитрия Богатова. Он сейчас будет петь. И, собственно, что он будет петь, он сам, наверное, вам расскажет.
0: Дорогие друзья, прежде чем петь эту песню, с ней связано очень много курьезных случаев. Когда приходится ее исполнять перед иностранными гостями, я обычно спрашиваю, а знаете ли вы, что такое калинка? Вообще, варианты бывают самые разнообразные. Как правило, забавные. Как вы думаете, что они отвечают? Водка – один из вариантов. Еще они говорят, что это имя девушки. Один из гостей Италии сказал... Вообще, как говорит Задорнов, наберите воздуха в грудь. Это старая женщина, которая думает, что она молодая. Итак, дорогие друзья, музыкальное поздравление от меня лично вместе с инструментальным ансамблем «Марципан».

0: Дмитрий, вы готовы ответить на наш вопрос?
1: Постараюсь.
0: Программа «Артерия». Какова ее тематика? О чем она? Первый вариант – о медицине. Второй вариант – о транспорте. Третий вариант – об искусстве, преимущественно о музыке.
1: Я думаю, что это третий вариант о музыке.
0: Подкованные сегодня у нас зрители. Аплодисменты, правильный ответ.
2: Ну, разве
3: и
2: так?
3: Приз «Телефон Samsung» уходит в надежные руки.
0: Потрясающе.
2: Предоставленный
0: «Телефон Samsung».
2: Предоставленный Александром Слепцовым, спонсором этого приза, дорогие друзья.
0: Теперь, когда мы знаем, чему посвящена программа «Артерия», неплохо было бы узнать, почему она так называется. И, собственно, в этом, наверное, нет никакого секрета, если нам сейчас ведущий этой программы Игорь Роговских с нами этим поделится. Игорь?
4: Игорь? В эфире авторская программа Игоря Роговских «Артерия». Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Игорь Роговских, в эфире программа «Артерия». Такое название для своей программы я выбрал, конечно же, не случайно. Подобно водным артериям планеты, питающим ее, или сосудам нашего организма, радиопередача «Артерия» несет своим слушателям информацию как о совсем недавних событиях в мире музыки, так и о фактах минувших лет, давая молодому поколению возможность узнать давно и очень часто незаслуженно забытые имена, а более старшему вспомнить героев своей молодости. А еще всем нам хорошо известный термин «артерия» созвучен английскому словосочетанию «art area», что переводится как «некая область», в нашем случае информационная, посвященная искусству, в нашем случае чаще всего музыке. Надеюсь, что в каждом выпуске моей программы вы найдете для себя что-нибудь интересное. Итак, до встречи в рамках радиопередачи «Артерия» в эфире «Радио Рансис».
0: На сцене Игорь Роговский.
4: Программа «Артерия».
2: Приветствуем автора и ведущего программы.
0: Это ж, Дим, до чего техника дошла? Значит, сначала Игоря там, в колонках, а теперь вот он.
2: А теперь вот он материализовывается под бурные аплодисменты.
0: Голос «Радио Рансис».
5: Еще раз добрый вечер, как говорится. Спасибо большое, что пришли на наш праздник, собственно, и на ваш праздник тоже, как мне кажется. Поскольку радио без аудитории теряет всякий смысл, точно так же, как и люди становятся радиослушателями, только в том случае, если им есть что послушать и интересно что слушать. Сегодняшнее мероприятие, как мне кажется, еще раз подтверждает то, что вам что-то интересно, то, что мы делаем, а у нас есть своя аудитория. И это замечательно, это очень ценно, мы к этому не один день шли. Отдельная благодарность, конечно, всем авторам программ, которые в каждый выпуск вкладывают частичку своей души, а значит и в наш проект в целом. К сожалению, сегодня не смог подойти человек, который, без которого работа полноценная нашего интернет-проекта, ну, собственно, абсолютно была бы невозможна. Это технический отдел «Радио Рансис», который возглавляет Сергей Шилаев. Давайте ему поаплодируем, пусть получит свою порцию аплодисментов. Еще раз хочу, конечно, напомнить, что мы являемся площадкой для реализации ваших способностей, талантов, гения, если хотите. И подтверждение этому сегодня было уже немало. Еще ждет вас впереди тоже очень много интересного. Насколько эти планы будут реализованы, это будет зависеть во многом от вас. Мы открыты всем предложениям и всем вашим идеям. Ну и поскольку уже традиция сегодня такая сложилась, что мы раскрываем некие секреты, некоторые загадки, вот я, пожалуй,

0: еще одну загадку такую открою сегодня вам. Наверняка каждый из вас задавался вопросом, что это за голос такой, который звучит при каждом подключении к вещанию радио Рансис. Этот замечательный мужской баритон. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену под ваши аплодисменты профессионального радищика, человека, который стоял у истоков «Радио Максимум», нашего большого друга Андрей Косарев, дамы и господа.
1: Добрый вечер. Очень приятно находиться в этом месте. Я волнуюсь. Обычно я в записи. Я читаю текст по бумажке, а сейчас я вот в живом эфире вещаю с вами. Вот. И хотелось бы пожелать радиостанции побольше творческих, разных интересных программ. Ну и, конечно же, финансовых успехов в этом начинании. Вот. И вы слушаете радио Рансис. Спасибо.
2: Спасибо. Попросим наших уважаемых зачинателей радио Рансис, прекрасных мужчин, вытащить все-таки билетики с счастливыми номерами.
3: Осчастливить следующих участников нашей лотереи. Под бурные аплодисменты. Так, Игорь вращает барабан.
2: Двести шестьдесят
3: ровно.
2: И 317. Уважаемые обладатели этих счастливых номеров, будьте добры, пройдите, пожалуйста, к Анне. Дим, ну как обычно, тебе представлять красивую девушку. По-моему, традиция.
3: И следуя своей традиции, я приглашаю на сцену автора-исполнителя и просто красивую девушку. Дарья Руднева. Приветствуем овациями.
2: Встречайте.

0: Дарья Руднева.
1: Спасибо.
0: Получает цветы от радио «Рансис».
1: И Аня нам уже помогает вручать подарки.
2: Так, девушка, встаньте, пожалуйста, представьтесь. Как вас зовут?
3: Наталья, сотрудник РГБС.
2: Наталья, сотрудник РГБС. РГБС сегодня организация, которая выигрывает телефоны Samsung.
0: Отлично, телефоны Samsung, предоставленные Александром Слепцовым, спонсором этого приза.
2: И если вы обратитесь к специалисту по работе с корпоративными клиентами фирмы Билайн Евгению Жукову, он вас подключит к любому тарифу совершенно бесплатно. Держите визиточку, вам потом сынок прочитает.
4: Дорогие друзья, в этом году радио «Рансис» стало лауреатом национальной премии имени Елены Мухиной в номинации «СМИ года». Премия вручается лучшим представителям инвалидного сообщества в области культуры, искусства и паралимпийского движения.
0: Поздравляем!
4: Но радио «Рансис» не только участвует в конкурсах, но и само их проводит. Например, весной и летом проводился конкурс на лучшее исполнение песни военной или антивоенной тематики, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Слушатели присылали свои работы, четыре из которых стали финалистами, а затем компетентное жюри, председателем которого был хорошо всем вам известный Юрий Лоза, определило победителей. Итак, кто же стал победителями? Первая премия – Алексей Асхадулин, Республика Бурятия. Вторая премия – Динара Гатина, Екатеринбург. Третью премию поделили Александр Големов из Кирова и Дана Мерзлякова из Москвы.
0: Ни Алексей, ни Динара, ни Александр не смогли сегодня быть в Москве, но Дана здесь.
4: Дана, как и все наши сегодняшние артисты, сейчас выйдет на эту сцену и определит номера счастливых билетов. Аплодисменты! Дана Мерзлякова.
0: Номер 445. 445. Есть ли счастливый обладатель этого номера в зале? Что-то такое ощущение, что из-за кулис слышится. Ринат Джунусов! Музыкальный подарок музыкального курса музыкального училища! Абсолютно правильно предъявил приглашение. Сейчас Ринат Маратович получит у нас приз. А пока...
4: Дорогие друзья, Дана Мерзлякова.

Анна Мерзлякова. Получает цветы от радио «Рансис». Дружественное нам радио и телевидение «Джипси Войс», «Цыганский голос» прислало всем нам музыкальный подарок. Итак, встречайте, еще очень юный, но уже безумно талантливый исполнитель

0: Половецкий, дорогие друзья.
1: Далее, вот особенно приятно сейчас будет представить, потому что на сцене к Давиду присоединяется генеральный директор МЕРЦ и главный редактор радио «Рансис» Алексей Черемуш.
0: Дорогие друзья, Алексей Черемуш вытянет не один, не пять, а семь счастливых обладателей призов, потому что у него широкая цыганская душа и щедрая рука. Итак, из зала кричат 10, тащи.
1: 452.
0: 452, какая публика
1: в,
0: у нас?
1: Сейчас в экспресс-режиме буквально все. 481.
0: 481.
1: Счастливая рука шеф-редактора. Сразу три. 197.
0: 197.
1: 241. 243.
0: Вот так вот.
1: Еще два билета осталось. 281 и 70.
0: Ну что ж, дорогие друзья, приветствуем инструментальный ансамбль «Марципан». Давид Череповецкий,
1: Алексей Черемуш.
2: Спасибо, друзья. Но прежде я хотел еще раз поблагодарить всех, кто здесь находится в зале, за то, что они пришли познакомиться с нашим проектом. И я хотел бы поблагодарить всех сотрудников нашего радио, всех людей, кто когда-либо имел отношение и имеет в данный момент, имеет отношение к нам, к нашему проекту. Друзья, спасибо всем. Традиционная песня. Помогайте, друзья. Thank you.

0: Алексей Черемуш.
1: Спасибо.
0: Давид Череповецкий, Юрий Маркин, инструментальный ансамбль «Марципаны». В составе Вячеслав Ханов, гитара. Сергей Сокулер, бас. Лучший барабанщик 2010, Виктор Коньков. И тоже лучший, Константин Дусенко. И, конечно же, Александр Липатов, электрический баян. Волшебный от компании Roland.
2: Сейчас хотелось бы пригласить на сцену трех молодых, красивых, талантливых, акапельно, очень важно, акапельно поющих молодых людей. Ни одного музыкального инструмента, только голоса. Трио «Джукбокс». Встречайте.
0: То, чего вы так долго ждали. Приветствуем.

0: рождения Бобби пой мальчиком был.
1: Молодец.
0: Имел Бобби хобби, он регги любил.
1: Хороший мальчик.

0: Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Было большим удовольствием выступать для вас. Вы очень теплая публика. Спасибо.
1: Радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Дорогие друзья, на этом, к моему великому сожалению, наш прекрасный праздник подошел к концу.
3: Но на самом деле это не конец, а только начало. Скорее, продолжение. Продолжение бурной, плодотворной деятельности «Радио Рансис».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Джек Лондон. На берегах Сакраменто.
1: Над морем нависли тучи. Наш брик до гостей.

Он был только мальчонкой, распевавшим морскую песню, какую поют моряки всего земного шара, стоя у шпиля и поднимая якорь, чтобы отплыть в порт Фриск.

0: Это был только мальчонка, никогда не видевший моря. Но перед ним в 200 футах ниже неслась река Сакраменто. Звали его молодой Джерри. От отца старого Джерри он научился этой песенке и унаследовал копну ярко-рыжих волос, голубые бегающие глаза и белую кожу с неизбежными веснушками. Старик Джерри был моряком и полжизни плавал по морям, вечно преследуемый словами этой звонкой песни. И вот однажды он ее спел уже всерьез, распрощался со своим кораблем и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.
1: Над морем нависли тучи,

злом ледяным штормовым волнам. И если мы жребий кинем, судьба —

Холода ему довелось увидеть. Он нашел место на руднике «Желтая мечта» и оказался в высшей степени полезным при проведении через реку больших тросов, проходивших на высоте 200 футов. Затем ему поручили присмотр за тросами, починку их и спуск вагонеток. Он полюбил свою работу и сделался неотъемлемой принадлежностью рудника «Желтая мечта». Вскоре он влюбился в хорошенькую Маргарет Келли, но она оставила его, и молодого Джерри едва только тот начал ходить, оставила для того, чтобы заснуть последним сном среди высоких, строгих сосен.

так и не вернулся к морю. Он остался у своих тросов, отдав им и молодому Джерри всю свою любовь.

0: Настали для желтой мечты тяжелые времена, а он по-прежнему оставался на службе у компании, сторожил заброшенное имущество. Но в это утро его не было видно. Только молодой Джерри сидел на приступке хижины. Он приготовил и в одиночестве съел свой завтрак, а сейчас вышел поглядеть на мир. На расстоянии 20 футов от него стоял стальной ворот, вокруг которого обегал бесконечный трос. У ворота приютилась прикрепленная к нему вагонетка для руды. Следя глазами за головокружительным бегом троса до противоположного берега, он мог разглядеть другой ворот и другую вагонетку. Механизм приводился в движение силой тяжести. В силу собственной тяжести нагруженная вагонетка переправлялась через реку, а одновременно с этим другая вагонетка возвращалась назад пустой. Нагруженную вагонетку разгружали, пустую наполняли рудой, и переправа повторялась десятки тысяч раз с того дня, как старый Джерри сделался смотрителем при тросах.
1: «Кажется, кто-то идет».
0: Высокий мужчина в синей рубахе с ружьем на плече вышел из мрака сосен. Это был Холл, сторож рудника «Желтый дракон», тросы которого пересекали Сакраменто милей выше.
2: «Здорово, малыш!»
1: «Здравствуйте!»
2: «Ты что тут делаешь один, а?»
1: «Присматриваю за тросом».
2: «Ого!»
1: «Папы-то ведь нет».
2: «Куда он ушел?»
1: «В Сан-Франциско».
2: «Ого!»
1: «Еще вчера вечером. У него брат умер за морем».
2: «Ай-яй-яй-яй».
1: «И он пошел потолковать с адвокатом».
2: «Когда он вернется?»
1: «Ну, раньше, чем завтра, к ночи не вернется. Так что я здесь один».
0: Джерри говорил с гордостью. На него ведь свалилась ответственность присматривать за имуществом «Желтой мечты», жить одному на утесе над рекой и самому стряпать себе обед.
2: «Ну так ты будь поосторожнее и не дурачься с тросом. А я иду к ущелью хромой коровы. Может, подцеплю там оленя».
1: «Похоже, что дождь собирается».
3: «Не очень-то, я боюсь промокнуть».
0: Предсказание Джерри относительно дождя более чем оправдалось. К 10 часам сосны закачались и застонали. Полил дождь, подхлёстываемый дикими порывами ветра. В половине 12 мальчуган развел огонь и ровно в 12 уселся за обед.
1: «Да, теперь уже мне не выйти из дому. Ах, как вымокнет Холл. Интересно, удастся ли ему подцепить сегодня оленя?»
0: Он вымыл посуду и поставил ее на место.
1: «Входите!»
0: В комнату, подгоняемые шквалом, ввалились, шатаясь, мужчина и женщина. Это были мистер и миссис Спиллен, владельцы ранчо, живущие в уединенной долине, милях в 12 в сторону от реки.
4: «Здравствуй, Джерри».
0: Мистер Спиллен заметно нервничал, и движения его были резки, а миссис Спиллен была сильно чем-то обеспокоена.
5: «Джерри, прошу тебя, помоги нам, ну, пожалуйста, помоги».
0: Это была худая, поблекшая, измученная женщина. Жизнь, наполненная тягостным бесконечным трудом, наложила на ее лицо свою грубую печать. И та же жизнь согнула плечи ее мужа, сделала его руки узловатыми, а волосы пыльно-серыми.
4: «Где Холл?»
1: «Он пошел на охоту к хромой корове». А вы хотели перебраться на ту сторону?
4: Ах, черт бы его побрал!
5: Боже мой, вот горе! Что же теперь будет?
0: Жители лесов этой части страны обычно переправлялись через Сакраменто по тросу Желтого дракона. За эту услугу с них взималась скромная плата, а компания «Желтый дракон» платила из этих денег жалование Холлу.
4: Нам нужно перебраться на ту сторону, Джерри. С ее отцом случилась беда в Кловерлиф. Взрыв пороха.
5: Едва ли он выживет. Мы только что узнали об этом. Джерри, ну помогите, я прошу вас. Ну, пожалуйста, помогите.
0: Джерри встревожился. Он знал, что Спиллины хотели переправиться по тросу «Желтой мечты», а в отсутствие отца он не решался взять на себя такую ответственность.
1: Тросом никогда не пользовались для переправы пассажиров. И вообще он долгое время был без всякого употребления. Мистер Спиллин, может, Холл скоро вернется?
4: Вряд ли, вряд ли. А где твой отец?
1: В Сан-Франциско.
5: Ох, он умирает! Джерри, ну, пожалуйста, ну, я прошу, ведь он же один там, совсем один!
1: Миссис Спиллин!
0: Слезы

0: Разве ты не понимаешь, малыш, что нам во что бы то ни стало нужно переправиться?
1: Джерри, ну пожалуйста, ну помогите нам, пожалуйста!
2: Я понимаю.
0: И нет никакого смысла ждать Холла. Ты знаешь не хуже меня, что сейчас он не может вернуться. Ну, малыш, идет.
2: Ладно, пошли. Вот сюда. Залезайте.
0: Ну, крошка, залезай.
1: Ой, господи, страшно-то как, я боюсь.
0: Не бойся, не бойся. Держись за меня, за меня. Вот так. Вот так хорошо. Ну что ты, крошка?
3: Неудивительно, что миссис Спиллин была совсем перепугана, когда ей помогали влезть в вагонетку для руды, которая висела над пропастью, казавшейся бездонной. Дождь и туман, клубившиеся под бешеными ударами ветра, скрывали противоположный берег, до которого было 700 футов. Утес у их ног отвесно падал вниз, теряясь во мгле, и, казалось, до дна его было не 200 футов, а добрая миля.
2: Готово!
4: Готово! Пускай ее, малы!
3: Спиллин влез в вагонетку, сел подле жены и взял ее руку в свою. Джерри посмотрел на это неодобрительно.
2: Вам понадобятся ваши руки, чтобы держаться! Ветер-то как рвет!
3: Мужчина и женщина расцепили руки и крепко ухватились за края вагонетки. Джерри медленно и осторожно отпустил тормоз.
1: Так.
3: Ворот начал вращаться, бесконечный трос пришел в движение, и вагонетка медленно скользнула в бездну. Ее колесики бежали по неподвижному тросу, к которому она была подвешена. Уже не в первый раз Джерри пускал трос, но ему впервые пришлось это делать в отсутствие отца. Пользуясь тормозом, он регулировал скорость вагонетки, а регулировать было необходимо, так как иногда под сильными ударами ветра она бешено раскачивалась взад и вперед, а один раз перед тем, как сплошная дождевая стена ее скрыла, она, казалось, едва не выбросила свой груз. После этого Джерри мог определить продвижение вагонетки только по тросу. Он внимательно следил за ним по мере того, как трос скользил вокруг ворота.
1: 300 футов. 350. Четыреста. 400.
3: Трос не двигался.
2: Нужно опустить тормоз.
3: Джерри схватил его обеими руками и изо всех сил потянул.
2: Что-то испортилось. Что?
3: Он не мог догадаться, ему не было видно. Подняв голову, он разглядел смутные очертания пустой вагонетки, переправлявшейся с противоположного берега со скоростью, равной скорости нагруженной вагонетки.
2: От берега ее отделяет около 250 футов.
3: Отсюда он вывел заключение, что где-то там, в серой мгле, на высоте 200 футов над рекой и на расстоянии 250 футов от противоположного берега, висят в неподвижной вагонетке Спиллин и его жена.
2: Мистер Спиллин! Спиллин!
3: Джерри кричал во всю силу легких, но буря не

0: приносил ответа. Услышать их он не мог, не могли его услышать и они. Пока он стоял секунду неподвижно и размышлял, летящие облака, казалось, поднялись и рассеялись. Он мельком увидал внизу набухшие воды Сакрамента, а вверху вагонетку с мужчиной и женщиной. Затем облака нависли еще гуще, чем раньше. Мальчик внимательно осмотрел ворот.
1: Никаких повреждений. Что же? В чем же дело? Очевидно, испортился ворот на том берегу. Какой ужас!
0: Ему стало страшно при мысли о мужчине и женщине, повисших над пропастью в самом водовороте бури, раскачивающихся взад и вперед в хрупкой вагонетке и не ведающих того, что происходит на берегу. И ему не хотелось думать о них, висящих там, пока он переправится по тросу желтого дракона к другому ворту. Он уже успел промокнуть насквозь и, не обращая внимания на дождь, побежал к желтому дракону. Буря неслась вместе с ним и подгоняла его.

0: Вот и ворот. Может быть, Холл уже здесь? Холл! Холл! Холл!
1: Но Холла не было. Некому было следить за тормозом и регулировать скорость вагонетки.
0: Придется самому. Ладно. Так.
1: Он сделал это сам, накинув на неподвижный трос крепкую веревку.
0: Готово. Можно отправляться.
1: На полпути его настиг сильный порыв ветра, который раскачивал трос, свистел и ревел вокруг него, толкал и накренял вагонетку, и он яснее представил себе состояние Спилена и его жены.
0: Как же им там страшно!
1: И это сознание придало ему силы. Когда, благополучно переправившись на другую сторону, он пробивал себе путь навстречу буре к тросу желтой мечты. С ужасом он убедился, что ворот находится в полной исправности.
0: Что же случилось? На обоих берегах все в порядке. Где же зацепка? Наверное, посередине.
1: Сквозь клубы пара он мог разглядеть мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки, отданных во власть ярости ветра и дождя. Тут вдруг наступила минута затишья. Он сразу стал кричать Спилену.
2: Мистер Спилен! Мистер Спилен!
3: Ого!
2: Осмотрите колесики вагонетки!
3: Понял, малыш!
1: Спилен услыхал его. Он осторожно поднялся на колени и руками ощупал оба колесика. Затем он повернулся лицом к берегу.
3: Малыш, здесь все в порядке.
0: Ну тогда в чем же дело? В чем дело? Остается только другая. Пустая вагонетка.
1: Он не мог видеть ее, но знал, что она висит где-то над пропастью.
0: На 200 футов дальше вагонетки Спилена.
1: Его решение было принято в одну секунду. Он был худощавый и жилистый, ему было только 14 лет. Но вся его жизнь протекла в горах, и он не особенно боялся высоты. В ящике с инструментами подле ворота он нашел старый гаечный ключ, короткий железный прут и кольцо новой манильской веревки. Тщетно искал он кусок доски, из которого можно было бы соорудить нечто вроде боцманского сиденья. Из веревки он сделал петлю, спускающуюся с неподвижного каната, к которому была подвешена пустая вагонетка. Когда он уселся в петлю, его руки как раз доставали до троса, а там, где веревка терлась о трос, он подложил свою куртку вместо старого мешка, которым смог бы воспользоваться, если бы мог его найти. Быстро покончив с этими приготовлениями, сидя в веревочном седле, перебирая трос руками, он повис над пучиной. Трос шел слегка наклонно вверх. Ему приходилось продвигаться, все время подтягиваясь. Но с этим было легче примириться, чем с ветром. Когда яростные порывы ветра раскачивали его взад и вперед и по временам чуть не переворачивали, он глядел вниз в серую бездну и чувствовал, что его охватывает страх.
0: Трос ведь старый. Что если он не выдержит моей тяжести и давления ветра? Если трос не выдержит.
1: Он испытывал страх, подлинный страх. Чувствовал, как у него щемит под ложечкой, как дрожат колени, и не мог остановить эту дрожь. Но он мужественно исполнял свой долг.
4: Буря, дождь, ветер, погода сходит с ума. Где-то мир светел, а здесь бездонная тьма. Жертву!

значит прочь, значит прочь робость, чтоб в пропасть не пропасть. Значит прочь робость, чтоб в пропасть не пропасть. Дикий смерч вертит безумного плясуна. Буря, дождь, ветер, погода сходит с ума. Жертву ждет пропасть, оскалив жадную пасть. Значит прочь робость, чтоб в пропасть не пропасть. Значит прочь робость.

0: Трос был старый, потертый, из него торчали острые концы проволоки, и к тому времени, когда Джерри сделал первую остановку, руки у него были порезаны, и сочилась кровь. Вагонетка находилась как раз под ним на расстоянии нескольких футов, и он мог объясниться со Спиленом.
1: «Я пробираюсь к пустой вагонетке! Там что-то заело! Она не двигается, поэтому и ваша остановилась, понимаете?»
2: «Понял!»
1: «Я постараюсь исправить! Я постараюсь!»
3: «Ой, Джерри!»
2: «Хотел бы я помочь тебе, малыш, ой, но жена совсем расклеилась! А ты, малыш, будь осторожнее! Я сам впутался в это дело, а выручать меня приходится тебе!»
1: «Ой, я справлюсь! Справлюсь! Передайте миссис Спиллин, что теперь она в один момент будет на берегу!»
2: «Будь осторожен, малыш!»
1: «Не волнуйтесь!»
0: Под хлещущим дождем, который слепил его, он раскачивался из стороны в сторону, как быстро путешествующий маятник.

0: Разодранные руки сильно болели, и он чуть не задохнулся от своих упражнений и от силы ветра, ударявшего ему прямо в лицо, когда, наконец, очутился у пустой вагонетки. С первого же взгляда он убедился, что опасное путешествие было предпринято не напрасно.
1: Ясно. Переднее колесо соскочило с троса. Колесо нужно освободить и поставить обратно на трос. Но сначала нужно вагонетку прикрепить к тросу веревкой. Так. Никак. Эх, проклятый ветер! Никак не получается.
0: Через четверть часа ему удалось только укрепить вагонетку. Ветер по-прежнему раскачивал и толкал его.
1: Ничего не выйдет. Я не справлюсь.
0: Он устал, измучился. Десятки раз он готов в отчаянии был бросить все, и ему казалось, что опасность, какой он подвергался, и все его усилия не приведут ни к чему. Но он вспоминал о висящих над бездной спиленах и опять принимался за дело. С трудом он просунул под трос железный прут и, действуя им как рычагом, высвободил зажатое колесо.
1: Наконец-то! Теперь надо поставить колесо на прежнее место.
0: С помощью веревки он из последних сил приподнял вагонетку, пока колесо не очутилось снова на тросе.
1: Кажется, все.
0: Прошло более полутора часов с тех пор, как он добрался до пустой вагонетки. И только теперь он мог спуститься со своего сидения в вагонетку. Он снял удерживающую ее веревку, и колесики начали медленно вращаться. Вагонетка пришла в движение. И он знал, что где-то там, внизу, вагонетка Спиленов, невидимая ему, движется точно так же.
1: Вот уже утес виден.
0: Он вздымался из облачной глубины, и старый, хорошо знакомый вращающийся ворот был уже близко.

0: Он вылез и укрепил вагонетку. Он это сделал старательно и осторожно. А затем поступил совсем не героически. Он опустился на землю возле ворота, не обращая внимания на хлещущий дождь, и разрыдался.
1: Они спасены! Спасены! Я сделал это! Сделал!
0: Слезы его были вызваны многим, отчасти мучительно болевшими руками, отчасти усталостью, отчасти реакцией после нервного напряжения, так долго его поддерживающего, а в значительной степени были благодарностью за то, что мужчина и женщина были спасены. Их не было здесь, чтобы поблагодарить его, но он знал, что где-то там, по ту сторону ревущего потока, они спешат по тропинкам в Кловерлиф. Джерри, шатаясь, добрался до хижины. Когда он открыл дверь, его рука окрасила кровью белую ручку, но на это он не обратил внимания. Он был слишком горд и доволен собой, так как знал, что поступил хорошо и был достаточно прямодушен, чтобы дать оценку своему поступку.
1: Если бы отец мог видеть это...

Ты осилишь любое ненастье, ты осилишь любое ненастье, не согнешься на шквальном ветру, не согнешься на шквальном ветру. Ты должен выиграть бой, бой с самим собой,

должен выиграть бой, бой с самим собой. Ты должен выиграть бой с самим собой.

эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
2: не то поближе,
1: да-да,

0: Тогда корнет. Бежать решился.
1: Из-под венца. Какой скандал.
0: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет,

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Первой исполнительницей веселой песенки польского композитора Бориса Климчука «Руды Риц» была Хелена Майданец. На русский язык эту песню перевел Асар Эппель, а записала ее Тамара Миансарова. Называется песенка «Рыжик».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц»
2: представляет творчество
1: незрячих авторов и исполнителей.

0: Мерзлякова и инструментальный ансамбль «Марципаны», дорогие друзья.
1: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, мои милые друзья! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск будет целиком и полностью посвящен замечательной программе, которую можно установить на Android или на Windows. Называется она Murglar. Пишется Murglar, естественно, английскими буквами. Я уже про это приложение и отдельные выпуски делал и рассказывал. Но оно настолько замечательное и полезное, что в очередной раз потребовалось целый выпуск записать. Тем более, что 20 августа сего года разработчик Murglar выпустил очень крупное обновление. Настолько крупное, что старшая цифра версии изменилась с двойки сразу на 6. И теперь версии Murglar начинаются с цифры 6, потом точка и номер более мелкого обновления. Так что, если вы уже знаете, что это такое, обязательно обновляйтесь. Если не знаете, сейчас вкратце и поясню. Murglar — это замечательная программа, которая позволяет даже в случае отсутствия подписки на музыкальные онлайн-сервисы типа ВК-музыка, Яндекс.Музыка, Deezer, SoundCloud, YouTube Music и так далее — пользоваться ими вполне себе полноценно. То есть управлять своей музыкой. Естественно, вы должны входить в аккаунт. Ну, если вы хотите работать со своей музыкой во ВКонтакте или в Яндекс.Музыке, обязательно нужно со своим аккаунтом входить. То есть слушать музыку, добавлять в избранное, скачивать музыку в память устройства, слушать «Мою волну», личные радиостанции и тому подобные вещи. То есть основной функционал даже в том случае, если у вас нет подписки. Вам нужен только аккаунт от Яндекс.Музыки, ВК-музыки, Deezer и так далее. Но в самой программе Murglar можно купить премиум-версию или ежемесячную подписку, и в этом случае вы получите дополнительный функционал, но о нем я чуть попозже расскажу, а пока основные возможности Murglar. Итак, поддержка самых популярных в России музыкальных онлайн-сервисов — это Яндекс.Музыка, ВК-музыка, YouTube Music, Deezer, SoundCloud, а в версии 6 появилась еще поддержка таких непопулярных в России сервисов, как Tidal и Qobuz. Я не знаю, если вы ими пользуетесь, то, возможно, вам это станет еще удобнее, но основное преимущество Murglar как раз состоит в том, что в одном приложении можно управлять своей музыкой в наиболее востребованных музыкальных сервисах. Не нужно ставить отдельное приложение для Яндекс.Музыки, для VK-музыки, для Deezer и так далее. Все делается в одном приложении, весь функционал доступен абсолютно бесплатно основной, но, тем не менее, есть премиум возможности.
1: Инфотрон.
2: По поводу доступности Murglar. В версии 6 ничего страшного с доступностью не произошло. Я пока что наблюдаю только один момент. Если в версии 2 кнопки назывались по-английски «Download» и «Меню», то теперь кнопка «Download» стала называться по-русски «Скачать», а вот кнопка «Меню» вообще никак не называется. Скринридер просто на ней сообщает кнопка, но легко догадаться, что это кнопка «Меню», потому что она всегда находится рядом с кнопкой «Скачать». Ну и если вы на нее нажмете, то откроются различные пункты меню. Хотя, если бы эта кнопка была подписана, было бы совсем замечательно. То есть она нажимается, она видна скринридерами, но просто она никак в виде текста не подписана. Вот это, пожалуй, наиболее такая заметная проблема и неудобство с доступностью, если это можно считать неудобством. В основном Android-версия вполне удобна. Но самое главное, разработчик Murglar заявил, что начиная с версии Murglar 6 добавлена поддержка работы с физической клавиатурой и с пульта от приставки или телевизора. То есть Murglar можно попытаться использовать на телевизоре с Android TV или на приставке с Android TV. Я попробовал. Но в случае наличия физической клавиатуры, используя токбэк и нажимая команду Alt, стрелка вверх, вниз, лево, вправо, все, в принципе, и в версии 2 было доступно и удобно. А вот нажимая просто стрелки на пульте, я пока какого-то особого прогресса при использовании именно обычных кнопок на пульте не обнаружил. Хотя разработчик утверждает, что добавлена поддержка. Так что теперь Murglar можно устанавливать и на приставки с Android TV, и на телевизоры с Android TV. Ну, в общем, абсолютно всеядное и универсальное приложение. Кстати, есть версия Murglar и для Windows. Правда, я ей пользоваться не смог, потому что в силу специфической платформы разработки скринридеры с Murglar для Windows работают, ну, весьма неудобно и коряво, хотя приноровиться можно. А где же скачать Мёрглер? Ну, естественно, ни в каких магазинах приложения вы эту программу не найдете. Поэтому нужно искать в интернетах. Самый простой способ – это открыть поисковик и набрать запрос «скачать Мурглар». Ну и можете скачать на портале 4PDA, на GitHub, еще где-то. В общем, для Android достаточно найти установочный APK-файл, для Windows установочный .exe-файл, ну и дальше все стандартным образом устанавливается.
0: Инфотрон.
2: Теперь давайте, наконец, я перейду к рассказу о том, что дает премиум-версия, ежемесячная подписка, а самое главное, как это оформить. На момент записи данного выпуска есть возможность купить пожизненную премиум-версию Мёрглер всего, внимание, за 300 рублей. Причем покупается она любым способом. Даже криптовалюту можно использовать, можно с помощью стандартной банковской карты, электронных денег и так далее. В общем, любым способом. И всего за 300 рублей я получил пожизненную премиум-версию. Разработчик заявляет, что эта возможность продлится до 30 сентября, поэтому все зависит от того, в какое время вы эту программу слушаете. Если 30 сентября уже прошло, узнавайте, можно ли купить теперь пожизненную премиум-версию или нет. Теперь что дает премиум-версия и подписка? Ну, во-первых, если у вас премиум-версия Мёрглер, то у вас разблокируются некоторые дополнительные возможности. Ну, например, автоматический запуск приложения при включении устройства, какие-то функции, связанные с обложками, текстами. Но это не столь критично. На мой взгляд, самая важная функция, которая становится доступной после покупки премиум-версии, это возможность использования сторонних плагинов. Сторонние плагины расширяют набор музыкальных сервисов и вообще функционал Мёрглер, но эти сторонние плагины делают сторонние разработчики. Это отдельные APK-файлы, они просто устанавливаются. Если у вас премиум-версия Мёрглер или версия с подпиской, они появляются в разделе «Библиотека» как отдельный пункт меню. Внимание! Для Мёрглер 6 нужно устанавливать плагины, в описании которых написано «Плагины для библиотек версии 9.1». Есть еще старые варианты для библиотек версии 7.1. Так вот, если у вас современная версия Мёрглер 6, нужно устанавливать плагины, где написано «Для библиотек версии 9.1». Если вы поставите «Для библиотек версии 7.1», то они у вас в Мёрглер 6 не появятся, поэтому обязательно обращайте на это внимание. Где эти плагины взять? Ну, лично я беру на 4PDA. Там есть ветка. Если вы зайдете на 4PDA и напишите запрос «Мурглар», попадете в ветку, там и версии самой программы, но самое главное – сторонние плагины. Какие же можно установить сторонние плагины? Я только некоторые перечислю. Например, дополнение, которое добавляет поддержку сервиса Musify. Причем без аккаунта вам даже не нужно регистрироваться на Musify. Можете находить, слушать и скачивать имеющийся там контент. Есть интересный плагин для радио, который добавляет каталоги радиостанций Radio 101, радио в формате Lossless и так далее. Своих радиостанций пока что туда добавлять нельзя. Есть дополнение, которое добавляет библиотеки подкастов. Правда, на мой взгляд, оно малофункционально, потому что там только библиотеки подкастов типа Apple Music. Там русскоязычных подкастов практически нет, и возможности добавить свой сторонний подкаст или экспортировать, или импортировать тоже нет. Зато есть интересное дополнение, которое называется «Книга в ухе». Если вы его установите, то у вас появится доступ без учетной записи к сервису «Книга в ухе». Там можно слушать и скачивать аудиокниги, естественно, те, которые там имеются. При этом вам не нужно даже регистрироваться на этом портале. Ну и тому подобные дополнения, например, поддержка потокового прослушивания с вашего личного сервиса по протоколу Torrent и еще некоторые моменты. В общем, все эти дополнения можно найти в начальном сообщении ветки 4PDA, но устанавливать эти дополнения можно только если у вас премиум-версия. Если у вас ежемесячная подписка, то помимо всех функций премиум-версии, вы еще получаете возможность скачивать аудио в любом сервисе в максимально доступном качестве. Если у вас вообще нет аккаунта Мёрглер, то есть в бесплатной версии, можно скачивать максимум в качестве 128 килобит в секунду MP3, а вот именно подписка дает возможность, если сервис предлагает такую возможность, скачивать в максимальном качестве.
0: Инфотрон.
2: Теперь как оформить подписку, купить премиум и так далее. Прежде всего, вам нужно создать учетную запись Мёрглер. Делается это очень просто. Открываете Мёрглер, и ищите кнопку, которую TalkBack озвучивает на английском, что-то вроде Add Service или Add Account. Нажимаете на нее, и первый же пункт – войти в учетную запись Merkle. Нажимаете на нее, и если у вас нет аккаунта, регистрируйтесь. Указываете почту, пароль, вам на эту почту приходит письмо, авторизуетесь. И потом, когда вы уже зарегистрировались, выбираете в этом же разделе пункт «Войти». Вводите вашу электронную почту, пароль, и подключается учетная запись Merkle. Внимание! На данный момент очень неудобно реализована функция выдачи слотов активации. Одновременно можно с одним и тем же аккаунтом войти не более чем на 6 устройств. Но если вы, например, устройство сбросили или обновили, то есть старое отдали или продали, заменили на новое, снова вошли с вашей учетной записью Merkle, то при таком варианте количество активаций не сбрасывается, слот высвобождается только через 2 месяца. И даже если вы на старом устройстве предварительно выйдете, этот слот не освободит. В результате получается очень удобная картина. 2 месяца нужно ждать для того, чтобы слот освободился. И только через 2 месяца, если с какого-то устройства вы 2 месяца не заходили в Merkle, тогда слот высвободится. Так что вот это действительно неудобно. Итак, входите с вашей учетной записью Merkle, да, в нужном устройстве. Дальше заходите в вашу учетную запись, и там будет 2 пункта. Купить премиум и оформить подписку. Нажимаете, удобным для вас способом оплачиваете. Можно хоть с помощью банковской карты, хоть с помощью электронных денег, даже криптовалюты. Все очень просто. Ну и здесь, собственно, покупаете премиум или подписку. Причем купленная подписка привязывается именно к вашей учетной записи. То есть, если вы устройство заменили, сбросили или добавили новое устройство, вы просто на этом устройстве в Merkle входите с вашей учетной записью, если слот есть свободный. И после этого здесь автоматически активируется либо премиум, либо подписка. Все, достаточно купить и оплатить один раз. Дальше на всех устройствах, на которых вы входите с этой вашей учетной записью Merkle, автоматически премиум функции активируются. Ну и в заключение хочу сказать, что Merkle — это самообновляемая программа, то есть вы ее установили, а потом в случае выхода стабильных обновлений при запуске Merkle у вас появляется сообщение, что доступна новая версия. Вам достаточно нажать «Скачать», и новая версия будет установлена. Еще раз призываю всех использовать самую последнюю версию Merkle. Объясняется это тем, что API самих музыкальных онлайн-платформ время от времени меняется, и разработчик Merkle адаптирует, исправляет, скажем так, подкручивает под эти изменения. Поэтому, если появляется сообщение о доступности новой версии, обязательно обновляйтесь. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня вам рассказать. Если вы заинтересовались, ищите, устанавливайте и пользуйтесь программой Merkle. А я с вами прощаюсь и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио Ransys продолжает свои передачи.
3: Василь Быков. Пойти и не вернуться. Глава первая. Шел снег. Густо мельтеша в воздухе, снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая иссушенную морозом траву, жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом мшистом болоте, и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она неглубоко проваливалась в мох, но до воды не доставало, все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада, то ли от близости вечера, болотно-лесное пространство вокруг все больше мрачнело, хмурилось, наполняя смутной тревогой и без того неспокойную душу. Только что выбравшись из лесных зарослей, Зоська уже раза 3 оглянулась, хотя сзади никого вроде не было. Чтобы отрешиться от недобрых мыслей, она остановилась, огляделась и варежками обмахнула с плеч снег, отряхнула юбку. Но не прошло и минуты, как снег снова густо залепил ворсистую ткань ее плюшевой куртки, и она подумала, что напрасно отряхиваться. Лучше поберечь варежки, которые без того промокли насквозь и не грели. Руки все больше зябли, особенно когда она переходила голые без кустарников участки болота, где сильней становился ветер и, кажется, густел снег. Снегопад был ей ни к чему, он даже становился помехой. Те, что посылали ее в эту дорогу, рассчитывали на черную, без следов тропу. Но еще часа два назад ничто, казалось, не предвещало ни погоды, разве что облачное небо вверху, которое нынешней осенью всегда было облачным. И вот теперь этот снег. Оглянувшись, Зоська увидела на забелевшей кочковатой земле заметные издали следы своих ног, обутых в уже отсыревшие латаные-перелатанные сапожки. Правда, снег засыпал следы, и если снегопад не прекратится к ночи, следов можно будет не опасаться. Хуже, что она заблудилась. Она шла около часа, но ожидаемой лесничевки все не было видно. Вокруг тянулось замерзшее незнакомое болото, местами поросшее чахлыми извилистыми березками, кустами лозняка и ольшаника. Теперь ей самой не понять, как она сбилась с тропы. Возможно, проглядев в кустарнике ее очередной поворот, или, может, та просто исчезла под снегом. Зоська шла наугад, лишь чутьем определяя нужное направление. Спросить тут было не у кого. Она знала, что ближайшая деревня километрах в 8 за речкой. До деревни надо еще идти да идти. Оружия у нее не было никакого. Хотя оружие перед выходом можно было попросить у ребят. Но когда она намекнула на то Дозорцеву, тот запретил категорически. В ее деле лучше обойтись без оружия. Компаса ей тоже не дали. Компас, наверное, помог бы в пути, но в случае задержания наверняка бы навел на подозрение. А малейшего подозрения ей надо было избегать. Правда, у нее был паспорт, немецкий «Аусвайс». Но она не очень надеялась на эту тоненькую с синими печатями книжечку, выписанную на некую Аделаиду Августевич. «Аусвайс» был старый, потрепанный. Видно, не она первой отправлялась с ним из партизанской зоны в немецкую, хотя имя его прежней владелицы Зоське очень понравилось. Ей бы такое имя, а то Зося Нарейка. Хотя что ж, каждому свое. Зоське бы вот только перейти это болото, где-то перелезть через речку и выбраться на Скидельский шлях. Там начиналась знакомая местность. Там были люди. Там бы она вздохнула. Правда, она понимала, что там ее ждало немало других опасностей, но теперь ей казалось, что здесь страшнее. Она почти уже не глядела себе под ноги, где привычно шумела, шастала жесткая на морозе трава. Она пристально всматривалась вперед. Вгустевшие над болотом сумерки, пестревшие окрест множеством пятен, тусклых полос вдали, каких-то неясных теней. Казалось, в разных местах, замерев, ее поджидали лесные чудовища. Может быть, волки, а может, и недобрые люди. Но всякий раз, подойдя к ним ближе, она обнаруживала, что это темнели высокие кочки жесткого папоротника или кусты можжевельника, а то низкорослые, пересыпанные снегом елочки. Пожалуй, ничего больше и не могло быть в эту пору на мерзлом болоте. Однако по мере того, как темнело, привязчивый страх все больше охватывал девушку. Она упрямо гнала его прочь, мысленно ругая себя за пугливость, и то и дело уговаривая. «Ну, чего ты боишься, дурочка? Чего же здесь страшного? Бояться придется там, где люди, дороги, посты у въездов в деревни, проверка документов, полиция. Здесь же безлюдное болото, ненастный осенний вечер, снег». Все, хотя, может, и мало расположенные к путнику, зато вполне безопасные. Чего здесь бояться? Тем не менее, здесь ей казалось страшнее, чем там, впереди, вблизи от деревень с постами, полицией и проверками всех подозрительных прохожих. Она взошла на едва приметный в болоте пригорок, покрытый неболотной, низкорослой, безо льда травой, с редкими деревцами ольшаника, беспорядочно серевшими на белой земле. Снегопад будто бы поредел, и хотя небо вверху стало темнее, чем прежде, кустарник просматривался далеко. За ним вроде мерещилась стена дальнего леса, и Зоська подумала, не там ли кончается это проклятое болото? Она спустилась с пригорка, прибавила шагу, как вдруг, шагах в пяти от нее, метнулось что-то живое и, как показалось, громадное. Зоська в ужасе замерла и только мгновение спустя увидела невдалеке зайца. Большущий русак широкими прыжками размашисто уходил прочь, все дальше в болото, пока не исчез в сумрачной мешанине заснеженной травы и кустарника. Медленно отходя от испуга, Зоська перевела дыхание, нерешительно, сама не зная почему, оглянулась и застыла в немом удивлении, заметив силуэт человека, как бы осторожно наблюдавшего за ней сзади. Зоська на мгновение зажмурилась, а когда открыла глаза, силуэт уже исчез в густеющих сумерках, слившись с неясными пятнами земли и кустарника. С замершим сердцем Зоська еще полминуты вглядывалась, но тщетно. Сзади решительно не было ничего такого, что хоть отдаленно напоминало собой человека. Она подумала, что ошиблась, что это ей показалось. И, обругав себя за напрасный испуг, быстро направилась дальше. Несколько минут она шла мелколесьем, то и дело уклоняясь от холодных ветвей ольшаника, едва сдерживая напряженное желание оглянуться хотя бы за тем, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Она заставила себя смотреть только вперед, где уже угадывался в сумерках широкий прогал. Кустарники кончались, да тускло серевшие в ночи стены хвойного леса было рукой подать. Зоська подумала, что, по всей вероятности, где-то здесь должна быть река. Не бог весть, какая это речушка, в которой летом надо было поискать место поглубже, чтобы искупаться, осенью разлилась, и теперь с самого начала пути тревожила Зоську, как через нее перебраться. Легко было Дозорцеву там, в лесу, советовать поискать брод, который должен быть где-то возле лесничевки. Но как ей найти теперь этот брод, если она потеряла саму лесничевку и даже не знает, в какой стороне та осталась? Так оно и оказалось. Река была здесь. Еще издали Зоська узнала ее по ряду кряжестых ольх, привольно разросшихся вдоль берегов по краю голой заболоченной поймы. Между рекой и кустарником лежал открытый, обильно засыпанный снегом участок. Прежде чем выйти на него, Зоська остановилась, взглянула в одну сторону, затем в другую, и, не удержавшись, торопливо оглянулась назад. Но в тускло мерцающих снежных сумерках всюду было безлюдно и тихо покойно. Лишь беспорядочные порывы ветра, порошившие на болото снежной крупой, нарушали сонную тишину ночи. Зоська вышла на пойму, решительно направляясь к ближайшей группе кривых старых ольх, раскинувших на берегу замысловатую вязь своих голых сучьев. Еще издали между их комлей она увидела противоположный в кустарнике берег и припаянный к нему тусклый закраек льда, местами темневший разводами подмокшего снега. Такой же, сплавно выгнутый, будто подтаивший кромкой, закраек тянулся и вдоль этого берега, а между ними чернела неровная полоса чистой воды. Была она не широкой, эта злосчастная полоска. Местами ледяные закраины почти смыкались, но вода упрямо разъединяла их всюду. И Зоська в нерешительности остановилась. Нет, здесь перейти не было возможности. Следовало поискать что-нибудь более подходящее. Обойдя с наболотной стороны несколько ольх, она снова приблизилась к невысокой, но обрывистой кромке берега. Река здесь круто изгибалась, уходя в сторону леса, и широкая ледяная закраина с противоположного берега почти впритык подходила к обрыву у самых ног. Возможно, Зоське удалось бы до нее добраться, если бы на что-то опереться. Или еще лучше положить с берега длинную палку и по ней осторожно перейти на ту сторону. Надо было поискать подходящую жердину. Пригибаясь, чтобы уклониться от низко нависавших сучьев, Зоська обошла ольховые кусты, пробуя рукой прочность их шершавых комлей. Невзначай бросила взгляд назад, на притуманенную даль поймы, и снова в растерянности содрогнулась, застыв в неудобной, с повернутой головой позе. Теперь уже не могло быть сомнения. Через пойму из кустарника по ее следам шел человек. Полминуты она стояла, почти омертвев, не сводя взгляда с поймы. Отсюда было трудно рассмотреть идущего. Сумерки туманной пеленой смазывали его очертания, но, вглядевшись, она поняла, что это мужчина, и что он идет через пойму к реке уверенным шагом человека, имеющего определенную цель и, наверное, знающего путь. Руки его размеренно двигались в такт шагу. Они не были заняты оружием, но было ли у него что за плечами, она не могла рассмотреть. Тем не менее, она остро почувствовала, что он уже видит ее, что ей надо скорее уходить от него и что уйти в ее положение можно только за реку. Она испуганно метнулась по берегу, пытаясь соскочить под обрыв, но увидела внизу темную полоску мокрого снега и побежала дальше. Из-под снега у самой воды торчал какой-то корявый сук с налипшей грязной листвой. Она на бегу выдернула его и перебросила через черный поток на край льдины. Однако сук оказался коротким, к тому же здорово выгнутым на середине. Он сразу перевернулся и почти весь ушел в воду. Боясь не успеть и лихорадочно работая руками, Зоська выбралась из-под берега и обеими руками вцепилась в нетолстый наклоненный отросток в ближайшем кусте. Повиснув на нем, она кинула взгляд на пойму. Почему-то замедлив шаг, человек приближался к речке. Их разделяла какая-нибудь сотня шагов. Зоська изо всей силы потянула деревцо, и то неровно выломилось у самого корня. Не пытаясь даже очистить его от ветвей, она соскользнула с обрыва и перебросила над водой эту шаткую, малонадежную опору. Все-таки она успела, хотя и намочила у берега ноги. В левом сапоге сразу захлюпала. Но теперь, наверное, можно было рискнуть. Недолго раздумывая и почти физически ощущая пугающее приближение незнакомца, она ступила на корявый конец дерева и взмахнула руками. Ей удалось сделать лишь три робких, торопливых шага, как верхушка деревца, подогнувшись, соскользнула с закрайка, и Зоська очутилась в воде. Она рванулась к недалекой и такой недосягаемой кромке закрайка, но ноги в воде вдруг потеряли опору. Дно ушло в сторону, она погрузилась в воду почти до пояса, с ужасом ощутив, как течение туго ударило ее в бедра, грозя свалить с ног. И тогда сквозь шум, разворошенный ее телом воды, где-то вверху раздалось: «Зоська, постой, ты что, сдурела?» «Антон?» В страхе и замешательстве она замерла, узнав голос того, кого меньше всего ждала тут увидеть. Но ошибки быть не могло. Сноровисто соскочив с обрыва, Антон подхватил из воды ее деревцо и размашисто бросил его мокрой верхушкой ей в руки. «Держись! Держись, я тяну!» Она уже и сама справилась с довольно сильным на глубине течением и, медленно преодолевая испуг, ухватилась за ветки. «Давай сюда! Во, на сухое! Эх, ты дурочка! Разве так можно соваться?»
4: «Ой, напугалась же, божечка! И откуда ты взялся?»
3: «Взялся. Разве так можно? Тут глубина, во!» Отмерил он себе ладони по грудь, и она, превозмогая холод, пристально посмотрела ему в лицо.
4: Нет, ей не мерещилось, это в самом деле был он. Голубин, партизан из третьего взвода, которого она несколько дней назад стала называть Антоном.
5: «А я гляжу, догоняет кто-то. Так напугалась, что сердце едва не выскочило».
3: «Промокло здорово. Ну, конечно. А ну, быстро за мной!» — скомандовал он. «Бегом! Тут деревня где-то была». Она не противилась, сразу подчинилась его властной строгости, тем более, что строгость эта была ей во спасение. Она и сама чувствовала, что эдак недолго и околеть на ветру. Взобравшись на обрыв, он побежал вдоль реки куда-то по пойме влево, и она, едва превозмогая обжигающие ноги и низ живота холод, побежала следом.
6: «Руками, руками, вот так!» — показал он, взмахивая на бегу руками. «Вверх-вниз, вверх-вниз! Грейся!»
3: Река отвернула в сторону.
4: туда, где был лес, темная стена которого отдалилась и пропала в сутеме, там же где-то исчезли корявые кусты ольшаника. Они бежали открытой поймой к темневшим впереди низкорослым зарослям, и она чувствовала, как все больше деревенеют ноги в мокрых, отяжелевших сапогах. Юбка сначала мокро хлюпала сзади, потом стала жестко лубенеть на морозе. Варежки остались в реке, и голых рук она почти уже не чувствовала.
5: «Откуда ты взялся? Тебе что, послали за мной?»
4: «Послали, да. Успокойся. Ты же такая разведчица, что...»
5: «А что?»
4: «Да ничего. Хорошо вот подоспел, а то бы...»
7: Она все еще не могла преодолеть недоумение, понять, почему он оказался тут, за десяток километров от лагеря. Когда ее посылали в эту дорогу, не было и речи о глубине. Готовили к заданию ее одну. Но вот он здесь. И первое ее удивление быстро сменялось радостью. Это была приятная для нее неожиданность. Если бы только не тот ее нелепый испуг, сдуру загнавший ее в реку. Но кто знал, что это голубин, а не какой-нибудь полицай или немец? Принимая упрек, Зоська виновато молчала. Холод все больше сковывал ее движение. Ноги выше колен недобро горели, словно обожженные. Внутри, правда, от долгого бега становилось теплее, и она чувствовала, что прекращать бег нельзя. В беге было спасение, и она покорно бежала рядом с неожиданным спутником и спасителем, с которым лишь утром рассталась возле отрядной кухни, сказав, что увидятся теперь не скоро, может, через неделю или две. Она не могла сказать, куда и зачем отправляется. Голубин, однако, что-то понял, насторожился, даже попытался ее задержать, ухватив за рукав, но она вырвалась из тропки и игриво помахала ему варежкой.

0: связи со своими людьми в деревнях, пароль-пропуск через зону соседней партизанской бригады. Путь был не близок. Все надо было зазубрить на память. Там спросить будет не у кого. И с Голубиным она больше не увиделась. Чтобы она не отставала, Антон заметно придерживал бег и широким шагом, размашисто, с хрустом, мял сапогами подмерзшую траву поймы, уверенно увлекая Зоську в сумерки снежной ночи. Она хотела сказать, что ей надо за речку, но сдержала себя. Действительно, сперва надо было обсушиться. И она почти с радостью ухватилась за эту его участливую помощь, которая оказалась кстати. А она, дура, боялась. «Тут где-то деревня. Забыл, как называется. Кандыбовщина, кажется. Не слышал такой?» Она молча повертела головой. «Что, здорово искупалась? А ну...» Он скинул рукавицы и на бегу пошлепал ее по спине и ниже. «Жакетка вроде сухая, юбка только и ноги. А ну, живее, шире шаг, малышка!» Бодро закомандовал он.
1: «Там так глубоко, никогда не думала», — сказала она, постукивая зубами.
0: «Глубоко, конечно, не летом. Надо было у лесничевки переправляться. А ты вон куда шибанула».
1: «Я и хотела у лесничевки, да вот заблудилась».
0: «Я так и подумал. Еще не вышла из зоны, а уже заблудилась. Как же ты там будешь, разведчица?» Что она могла на это сказать? Начало, безусловно, не удалось. Могло быть и хуже, если бы не подоспел он. А может, без него она была бы осмотрительнее и не влезла сгоряча в реку. Но уж заблудилась точно по своей оплошности. Тут уж винить было некого.

0: Глава вторая. Минуту они молча бежали рядом. Зоська с нетерпением вглядывалась вперед, стараясь в редевшем мелькании снежинок заметить первые признаки деревни. Но деревни все не было, даже не начиналось поле. Под ногами по-прежнему слалась некошенная трава поймы. Антон начал поглядывать в сторону и даже оборачиваться назад, где затемнелось в ночи что-то высокое, похожее на пригорочек с хвойной рощицей. Наверное, этот пригорочек был тут единственной видимой приметой на их болотном пути. И Антон, вдруг остановившись, громко с досадой выругался. «Ах ты, черт! Вон куда мы зашли! Это же круглый грудок! Деревня в стороне осталась!» Зоська разочарованно выдохнула. Она едва уже держалась на ногах, в груди все горело от усталости, а руки, и особенно ноги выше колен, совершенно задеревенели от стужи. Юбка быстро смерзлась и жестко терла ее тощие бедра.
1: «Что ж теперь делать?» — растерянно проговорила она, остановившись и чувствуя, что выхода нет, видно, придется ей замерзать на этом болоте.
0: «Да, дела», — сокрушался Антон. «Надо же, думал этот грудок слева, а он... Наделала ты беды с этой речкой».
2: Ее разозлили упреки Антона. Хотелось крикнуть, что это все из-за него, что не появись он у нее за спиной. Она бы не сунулась, сломя голову, в эту проклятую речку. Постаралась бы найти переход понадежнее. А то ведь сам ее напугал, загнал в ледяную воду, еще упрекает.
0: Но что-то удержало ее от этого объяснения. Все-таки она чувствовала, наверное, и свою здесь вину, и потому, пересилив обиду, коротко бросила. «Ладно, я уж сама как-нибудь». Однако в голосе ее уже слышались слезы. Видно, он почувствовал это и смолк, снова вглядевшись в сумерки. Что-то там вроде серело в отдалении, но она...

0: Она не могла различить, что. Одубевшими пальцами она вытирала глаза. «Постой», — сказал он. «Гляди, стажок вроде». «Действительно! А ну, бегом!» Она тоже различила в сером ветреном сумраке сизые копны стажков на болоте возле кустарника. Передний стажок был совсем близко, в какой-то полусотне шагов, покосившийся, с заснеженным боком и черной палкой вверху. Он явился для нее очень вовремя. Ничего лучшего теперь, наверное, нельзя было и придумать. Антон, опередив ее, первым подбежал к стажку и, ощупав его бока, начал энергично выдергивать сено, чтобы забраться внутрь. Подбежав туда же, Зоська сунула в жесткое, шуршащее сено свои онемевшие руки. Но пересыпанное снегом, настылое сено только студило, к тому же оно было туго спрессовано в этом стажке, и Антон, как ни старался, за 10 минут сделал лишь небольшое углубление в его боку. «Черт! Слежалась, не выдерешь! А ну, дергай, тут вроде податливей!» Указал он ей место в стажке, а сам побежал к следующему. Зоська, кажется, совсем замерзла, хотя на этой стороне стажка было затишье от ветра, но мокрые ноги и бедра стыли жестоко. Руки, однако, стали согреваться в сене, из травяных недр которого вместе с душистыми ароматами трав как бы исходило накопленное за лето тепло. Она уже готова была втиснуться телом в небольшое образовавшееся под ее руками углубление, как издали снова донесся голос Антона. «Эй, сюда иди! Слышь, топай сюда!» Голос был бодрый, призывный. Она сразу почуяла в нем надежду и, бросив на снег горсть сена, побежала к соседним стажкам. Возле одного из них стоял Антон и, махнув ей рукой, тотчас куда-то исчез, вроде бы зашел за стажок. «Сюда! Лезь сюда!» услышала она, подбежав ближе и едва различив в темноте черную дыру в округлом боку стажка, откуда доносился приглушенный голос Антона. «Зачем дергать, когда готовое ловже есть? А ну лезь! Хотя погоди, я вылезу!» Он задом выбрался из сенной норы, и она, недолго раздумывая, нырнула в ее душистую теплоту, обещавшую какое ни есть укрытие от ледяного ночного ветра. «Вот, будем сушиться. Что, еще холодно?» Подобревшим голосом говорил он, забравшись следом и шурша сеном у входа. «Ничего, надышим. Знаешь, как тепло станет. Только ты раздевайся. Раздевайся, раздевайся. Скидывай с себя все мокрое. Да вот еще. На, мой кожух. Укройся. Я лаз заделаю. Тепло будет, увидишь». Стуча зубами, она постепенно устраивалась в этом гулко-шуршащем, полном травяных запахов укрытии, стараясь не думать о возможных последствиях этой ее ночевки. Кое-как сняла с ног мокрые сапоги, развернула портянки и сунула ноги в ласковое тепло кожушка. Антон тщательно заделывал сеном лаз, и она, недолго размышляя, стащила с себя все мокрое, что только можно было стащить, тут же завернулась в кожушок и, все еще дрожа и крупно вздрагивая, никак не могла найти положение, чтобы скорее согреться. «Вот это ночлег!» — удовлетворенно сказал Антон, шумом устраиваясь рядом. «А что? Не хуже, чем в землянке, правда?»
1: «Правда», — тихонько сказала она и, подумав, спросила. «А ты по своему заданию или как?»
0: «Я...» — неопределенно переспросил он, подвигаясь поближе, вплотную к ее поджатым ногам.
1: «Да почти что по-твоему...» «Это как? Вместе, значит, пойдем?»
0: «Безусловно. Не возражаешь?»
1: «Нет, что ты!» — Зоська горестно вздохнула. «Если бы не те ее нелепые страхи, все могло оказаться удачнее. Они бы заночевали в деревне при людях, а не в этой норе, где хотя и теплее, чем в поле, но она, не шевелясь и почти не дыша, скорчилась, забившись в самый конец этой прорытой кем-то норы. Все-таки было не по себе от этого непривычно близкого соседства с мужчиной. Хотя бы он не начал приставать, она просто не знала, как повести себя с ним. С одной стороны, она была обязана ему, вытащившему ее из воды, устроившему в это убежище, согревшему своим полушубком, а с другой, кто знает, что у него на уме. Надо бы от него держаться подальше и вести себя по возможности строже. «Ну как, греешься?» — заботливо спросил он, придвигаясь поближе. Голос его прозвучал совсем не так, как на пойме. Это был совсем другой голос, с нотками доброты и сочувствия, каким его Зоська привыкла последнее время слышать в лагере. «Греюсь», — сказала она. «Скоро согреешься», — пообещал он. «Это я знаю. Как-то заночевал осенью. Дождь шел, промок, сухой нитки не было. А в стогу все обсохло. Лучше, чем на печке в избе. Помнишь заглядки?» — вдруг спросил он, без всякой связи с их сегодняшним происшествием. И она улыбнулась. «А, заглядки? Как же? Такие вечеринки устраивали там. Вечеринки на славу. Кузнецов это любил. Умел повоевать и погулять любил. Так молодой был? Молодой, да. 24 года. Кажется, тогда все было. А уж нет ни Кузнецова, ни многих», — горестно вздохнула Зоська. «Кто знает, может, и нас скоро не будет». «Нет», — зябко встрепенулась Зоська. «Не хочется об этом думать. Нельзя об этом, о другом надо».
0: «Это верно, что о другом», — согласился Антон. «Но о чем ты не говори, как не отвлекайся, а это в тебе сидит, как присохло, как хвороба какая».
1: «Шумит все», — тихо сказала Зоська.
0: «Ветер. Шуметь долго будет. Зато нас не слышно, заглушает.
1: Все равно страшно. Тише надо».
0: «А ничего. Тут нигде никого».
1: Оба, замолчав, прислушались, но действительно вокруг было тихо. Лишь снаружи глухо шумел в сене ветер. Завернутые в кожушок Зоськины ноги стали понемногу согреваться. Влажная ткань исподнего помалу теплела, нора набиралась человеческого духа, и усталость сладкой волной расходилась по утомленному телу девушки.
0: «А знаешь», — сказал вдруг Антон, и она разомкнула смежившиеся было веки, хотя в абсолютной темноте все равно ничего не было видно. «Я помню, как ты была одета там, в заглядках. На тебе было голубое платье в цветочках, правильно?»
1: «Правильно», — просто ответила Зоська.
0: «И платье в цветочках, и тот единственный с ним танец под балалайку, когда Антон лихо выхватил ее из группы девчат и 10 минут молча кружил по избе, она хорошо помнила и теперь радостно удивилась, что это самое вспомнил и он. А танцевала-то ладно, в удовольствие. Как и ты, ладный танцор.
2: Любил девчат покружить.
1: А теперь не любишь?
2: Теперь не до того. Теперь самого война закружила.
1: А ты это... забыла, откуда ты родом?
2: Да я из Восточной. Борисов. Город такой, слыхала?
1: Это за Минском, кажется.
2: За Минском. А ты местная?
1: Из Киделя, 28 километров от Гродно.
2: Знаю. Ходил в сентябре. Почти до самого Гродно добрались. Бобики там нас пугнули. В Лососне. А ты с мамой жила?
1: С мамой и старшей сестрой. Замужней. А свояка немцы весной расстреляли.
2: Хорошо еще, что вас не тронули. Мать и теперь там?
1: Там, где же ей быть? С весны не видела, прямо душа чернеет. Как она там?
2: Надо повидаться. Туда же идешь?
1: Спросил он и примолк. Зоська вся подобралась в темноте. А ты откуда знаешь?
0: «Знаю».
1: Трудно задышав, Зоська не ответила, и он сказал, как о само собой разумеющемся.
0: «Что же ты, почти дома будешь и мать не навестишь. Так не годится».
1: «Знаешь, не совсем дома, да и другие дела есть».
0: «Ну, знаю, надавали тебе заданий, надо выполнять». «Но и о себе подумать не грех», — сказал он и зевнул. «У меня тоже в Скиделе есть знакомый, бывший дружок даже».
1: «Живет там?»
0: «Живет».
1: «Где? На какой улице? Может, я знаю?»
0: «Нет, ты не знаешь. Он человек новый».
1: «Ну, новых я, конечно, не знаю. Которые приехали в 39-м. Те не очень знакомые. Я же перед войной в Новогрудке училась».
0: «Я и говорю, не знаешь», — сказал Антон.
1: Зашуршав сеном, он переменил положение и вдруг положил руку на ее плечо. Она испуганно зябко вздрогнула, сделав слабую попытку отстраниться. Но отстраниться было некуда.
0: «Не надо. Теплее будет. А то ты в моем кожушке, а мне...»
1: «А тебе холодно?»
0: «Ну так, знаешь. Не очень, но все-таки...»
1: Она промолчала, и он удобнее обнял ее рукой за плечи. Его большое и сильное тело источало приятное для нее тепло, и она, притихнув, почти обмерла под его рукой.
0: «Экая ты, малышка!» — переходя на шепот, сказал он с заметными нотками нежности.
1: Ей вдруг стало смешно. Никто не называл ее малышкой. Была она, хотя и невысокого роста, но крепко сбитой, ловкой девчонкой.
0: «Я не малышка», — сказала она. «Я, знаешь, сильная».
1: «Да ну».
0: «В самом деле, могу повалить даже такого, как ты».
1: «Как я?»
0: «Ну?»
1: Кажется, это было уже слишком. Она шутливо преувеличивала, потому что чувствовала исходившую от него угрозу и неумело пыталась противостоять ей.
0: «Что, дозорцев научил?» — заинтересованно спросил он. «Самбо?»
1: «Да, самбо».
0: «Гляди ты, ну и разведчица».
1: «А что, разве плохо?»
0: «Нет, почему же? Еще бы оружие, но оружие, небось, не дали».
1: «Разведчику не обязательно оружие. Лучше хорошие документы».
0: «Это, конечно».
1: «А у тебя есть документы? У меня какой-то аусвайс потрепанный. Как бы не влипнуть с ним».
0: «Потрепанный — это хорошо. Надежнее потрепанный».
1: «По аусвайсу я Аделаида, понял?» — сообщила Зоська. «А тебя как по документу?»
0: «А все так же. Антон Голубин».
1: «Разве не заменили? Полагается же заменить имя и фамилию».
0: «Зачем менять?» «У меня документ незаменимый». Он тихонько двинул бедром. «Револьвер. Система Наган».
1: «Ой», — удивилась Зоська. «Как же это? А вдруг проверка?»
0: «На случай проверки это понадежнее твоего аусвайса».
1: Унимая дрожь, Зоська настороженно примолкла. То, что у Антона оказалось оружие, ей не понравилось. «Зачем оружие? Так бы они спокойно пробирались проселками, выдавая себя за селян из какой-нибудь дальней деревни. В случае задержки и обыска в карманах ничего подозрительного, как и учил дозорцев. А тут наган. Как бы через этот наган не провалить задание и самим не погибнуть».
0: «А в штабе там знают, что ты с наганом?» «Я сам лучше знаю, с чем мне идти».
1: «Ой, я боюсь».
0: «А ты не бойся. Ты на меня положись. Уж мы как-нибудь...»
1: — проговорил он игриво и, сжав ее плечи, вдруг поцеловал возле губ.
0: «Ой, ты что?»
1: «Ничего.
0: Знаешь, после той встречи утром я не мог себе места найти».
1: «Это почему?»
0: — в сладостном предчувствии спросила Зоська.
1: «Потому. За тебя испугался».
0: «О, дурачок!
1: Ну чего ты?» — ласково сказала она, невольно прижимаясь к его широкой груди. «Я уже не маленькая. Уже ходила в Михневичи. Помнишь, как там Стукачева повесили?»
0: «Михневичи что? Михневичи тогда рядом были. А тут 30 км. По прямой, если».
1: «Так ты за меня испугался?» — переспросила она, блаженно улыбаясь в темноте. Это его признание показалось ей таким странным и таким сладостным, что она захотела снова услышать его.
0: «А ты это... уже согрелась», — объявил он, все теснее обхватывая ее за плечи.
1: Она чувствовала на своем лице его разгоряченное дыхание. Сердце ее учащенно забилось. Отходящими от стужи пальцами она молча вцепилась в его руки. Но он с настойчивой силой все больше наваливался на нее. Руки его скользнули под кожушком к ее бедрам, и она, испугавшись, вскрикнула. «Ты что? А ну брось! И прочь руки, а то...»
0: «Что?»
1: «Кричать буду!»
0: «Да.
1: А ты думал?»
0: «Ну что ж», — сказал он, подумав, и вдруг разнял у нее за спиной свои длинные руки. «Кричать не стоит. Спать будем».
1: Зоська промолчала, отходя от минутного возбуждения, удобнее закуталась в полу кожушка.
0: «Ты это, не думай, я не такая». «Ладно», — сказал он устало. «Считай, что я пошутил. Пошутить же можно?»
1: «Пошутить можно, но надо знать как».
0: «А ты, гляжу, злюка».
1: «Пусть злюка».
0: «Вот уж не думал».
1: «Может, пойдешь один? Пожалуйста. Плакать не стану».
0: «Пока погожу», — не сразу ответил он и умолк.
1: Она тоже умолкла, почувствовав, что такой разговор почти ссора, а ссориться с ним ей совсем не хотелось.

0: Глава третья. Закопавшись по плечи в сено и вдыхая его крепкий травяной аромат, Антон сделал вид, что засыпает. От Зоськи он даже слегка отстранился, оставляя ее в наложенном им углублении. Конечно, вместе под кожушком было бы теплее обоим, но Антон не хотел лезть к ней. Еще подумает, что ему только это и надо, что за этим он и бежал следом, догоняя ее в ночи. Но для него вовсе не это было главное. И не затем он догонял ее, едва не потеряв на болоте, хотя, разумеется, его мужчину влекла ее юная женственность. Теперь он не помнил даже, когда все началось. Возможно, с той вечеринки в заглядках, когда он танцевал с нею страдания. Или, скорее, с того заполошного дня, когда отряд Кузнецова, оставив обжитый лагерь в Селицком лесу, постепенно перебазировался за болото. На новом месте их встретила промозглая глушь старого ельника. Уходя от преследования, они были голодны и устали, как черти. После короткого отдыха командир взвода выделил троих партизан оборудовать отрядную кухню. Двое отправились на поиски чистой воды, а Антон принялся за устройство очага топки. Под их закопченный таган надо было выкопать яму. Он сразу лихо взялся за дело. Угрелся, вспотел и, подумав, что надо снять полушубок, увидел Зоську. Неслышно подойдя к нему сзади, та стояла и улыбалась. «Что, помогать пришла?» — спросил он, тоже улыбнувшись. «Ну, такому помогать?» «Один справишься. Вон ручищи какие, как лопаты», — засмеялась она, и он почему-то с неловкостью посмотрел на свои испачканные землей ладони. На пустой желудок любые руки ослабнут. Проголодался, бедненький? На вот тебе. Зоська шагнула поближе и, протянув маленький белый кулачок, отсыпала ему полгорсти крупного сухого гороха. Подкрепляйся, завтрак не скоро. И снова как-то загадочно улыбнувшись, неторопливо пошла в ельник, где слышались голоса хлопцев, строивших буданы для жилья. Он посмотрел вслед ее маленькой ладной фигурке в сапожках, юбке и какой-то широкой не по росту куртке и подумал с завистью. «Славная девчонка». Зоська ушла. Похоже, тут же забыв о нем, сразу осажденной другими партизанами, молодыми и постарше, всеми, кому хотелось обратить на себя минутное ее внимание, потрепаться, тем более, что других женщин, кроме ворчливой пожилой Степаниды, в отряде уже не было. Антон не лез впереди других, хотя несколько раз ловил себя на том, что думает о ней. Однако видел он ее по-прежнему редко. В октябре два взвода из отряда проводили операцию по поджогу Лукьяновского льнозавода и больше недели отсутствовали в лагере. А в ноябре до праздников он дважды с группой Мамыки находил на шоссейку добывать боеприпасы и оружие. Возвращаясь со второго задания, группа попала в засаду. Их обстреляли на деревенской околице. Одного парня убили, а тяжело раненого Мамыкина Антон нес на себе километров 12 до лагеря, где тот на следующее утро скончался. Хоронили погибших. Настроение было паршивое, стало не до этой девчонки, обитавшей при кухне, а потом при штабе, где из нее стали готовить разведчицу. Однажды, правда, встретил на стежке, обменялись двумя-тремя фразами, и все. Антон по натуре был не из слабонервных, выдержки у него хватало. Засады, бои и постоянные опасности закалили его, и он не припоминал случая, чтобы растерялся или хотя бы сильно испугался в минуту опасности. Даже на злосчастном том хуторе. Хотя кое-кто в отряде и не прочь был обвинить его в гибели командира отряда. Но там он ни в чем не был виноват. Напротив, своей находчивостью он спас четверых, первым выпрыгнув из чердака и крикнув остальным «прыгайте». Хата уже вовсю полыхала, занявшись с другого конца. Они, задыхаясь в дыму, кое-как отстреливались от наседавших с трех сторон полицаев. С четвертой ничего не было видно, туда валил дым. Кузнецов с ординарцем редко постреливали из-под пола в избе, куда полицаи швыряли гранаты. Наверное, командир был ранен и не смог выскочить. А они вчетвером что могли сделать против трех десятков обнаглевших бобиков? Хорошо дул сильный ветер, который низко слал дым по огороду. Это их и спасло. Кузнецова Голубину было жалко до слез. Это был смелый и толковый командир. Антон любил его, как только можно любить командира в армии. Отправляясь по делу, в разведку, на боевую операцию или гулянку, тот всегда брал с собой 6 партизан, в числе которых с лета стал ездить Голубин. Теперь уже от этой шестерки, кажется, никого не осталось. Очень нелегко было вначале. Отряд собирался из разных людей, частью из районного актива, партийцев и НКВД, частью из отступавших красногвардейцев, а также примаков и даже нескольких смельчаков, бежавших из немецких лагерей для военнопленных. Многие были без оружия, другие больные или с незажившими ранами. Некоторые роптали на партизанские порядки и начальство, неизвестно кем и когда поставленные. Был один, выдававший себя за майора и требовавший командирской должности. Кузнецов в этих случаях придерживался неизменного для всех правила. Отличился в бою, получай командование. И это было верное правило, по крайней мере, так думал Голубин. Сам он до войны несколько лет работал налоговым инспектором в райфо. В армии никогда не служил, но пришлось пойти на войну. Стал командиром взвода, затем командиром подрывников, и только со смертью Кузнецова снова понизился до рядового. Но он не обижался. Стало не до командирской амбиции. Важнее было сберечь шкуру, как любил говорить Кузнецов. К осени, однако, люди в отряде более-менее подобрались. Притерлись друг к дружке, можно было воевать с толком. Если бы не эта нелепая смерть командира. Видно, действительно, на войне, как и в жизни, последовательно чередуются разные полосы. Светлую сменяет черное и наоборот. В сентябре отряд вошел в свою темную полосу, и беды так и посыпались на него, одна хуже другой. Началось с гибели Кузнецова и 3 его группы. Затем ушла и не вернулась диверсионная группа Кубелкина. Не успели как следует погоревать по ее хорошим, может, самым лучшим в отряде ребятам, как отряд выступил громить гарнизон на станции и, попав под организованный огонь немцев, понес самые большие потери. Одних убитых в этом бою оказалось столько, сколько их не было за всю весну и лето во всех операциях вместе взятых. Хлопцы прям-таки приуныли. Хотя и без того настроение в отряде было аховое. У них не было приемника и никакой связи с Москвой. Но из разных источников, слухов, случайных немецких газет и сводок Совинформбюро, которые им передавали из отряда Ворошилова, они с растущей тревогой следили за тем, что происходило. Как-то поздним осенним утром, сменившись с ночного дежурства, Голубин прилег в шалаше и проснулся от тихого разговора 2. Он узнал голос Ковша, бывшего милиционера из Вилейки, и того самого майора, который требовал себе командирской должности. Видно, раньше других, придя с кухни, они укладывали в сумки свои котелки и разговаривали о Сталинграде. «Все прет и прет. Но когда же этому конец будет?» Горестно говорил Ковш, стоя на коленях у своей постели из лапника. «Когда же он остановится?»
1: «Чего теперь ему останавливаться?» — отвечал из дальнего угла майор. Пожилой, с отвисшим брюшком мужчина, как оказалось, начфин какой-то разбитой пехотной части. «Теперь ему надо Сталинград взять, чтобы перерезать Волгу, чтобы бакинскую нефть перекрыть».
2: «Так разве Баку на Волге?» — удивился Ковш.
1: «Не на Волге, на Каспии, но путь оттуда один, по Волге. А ну, погляди сюда».
0: Они умолкли, зашелестев бумагой, наверное, что-то рассматривали в ней. По части географии Голубин был не силен и слабо представлял себе расположение нынешнего района боевых действий на юге. Поняв, что у майора оказалась карта, он поднял голову и сбросил с себя кожушок.
1: «Вот видишь», — водил пальцем по карте майор.
0: Это была маленькая, видно, вырезанная из школьного учебника карта Европейской части Союза. И они начали разбираться в ней, определяя линию фронта. Увидев расположение городов, Голубин поразился. В самом деле он даже не мог представить себе, что Сталинград
1: в самой глубинке России, что Волга так далеко за Москвой, что Кавказ на границе с Турцией, а Баку и того дальше, у самой границы с Ираном. С ума сойти можно, как далеко зашли немцы. Несколько дней после этого он ходил, что-то делал, разговаривал или молчал, а из его сознания не исчезал болезненный до спазма в мозгу вопрос: «Как Сталинград?» Впрочем, он уже знал, что судьба этого города решена, что рано или поздно его возьмут немцы, как они взяли Минск, Киев, Харьков и множество других малых и больших городов. И война на этом кончится. Это было страшно, невообразимо. Но, по-видимому, избежать этого было невозможно. Тогда зачем они тут, в этом лесу? Что им тут делать? Что их ждет в скором будущем? Но как он ни думал, душевно изнемогая в поисках выхода, никакого выхода не было. Правда, и Сталинград вроде еще держался. Но сколько он сможет держаться? Вот это тревожило, угнетало ежедневно и ежечасно. Душа выла в тревожной тоске на заданиях, в шалаше, все холодные дни и ночи поздней ненастной осени. А тут еще целиком и бесследно пропала группа Кубелкина. Он не спрашивал Зоську, но догадывался, что девушка шла теперь именно на поиски следов этой группы. Неладны были дела на фронте. Стало не ладиться в их отряде при новом командире, недавнем колхозном председателе Шевчуке. Скверные предчувствия охватывали глубина. А Зоська во время редких с ней встреч была все та же, улыбающаяся и соблазнительная, что-то сулившее и отказывавшее одновременно. Такой она была и в день ухода за Щару, где уже нашел себе гибель не один партизан из отряда. А Зоська? Догадывалась ли она, что ее ждет по ту сторону речки?

0: Глава 4. Среди ночи Зоська проснулась, кое-как пригревшись в сене за теплой мужской спиной, сразу напомнившей ей обо всем, что с ними случилось. Чтобы не нарушать мирное дыхание Антона, она кончиками пальцев деликатно коснулась его крутого плеча и усмехнулась себе самой в темноте. «Это же надо такому случиться!» Выправлялась одна, переживала, страдала от ночных страхов в болоте и не думала, не мечтала встретить тут того самого, кто, кажется, уже заронил в ее сердце маленькую искорку интереса к себе. Все-таки это приятно, когда за тебя кто-то тревожится, переживает и даже готов бескорыстно помочь. Тут, наверное, уже не простое товарищество и даже не дружба, а, наверное, что-то побольше, может, даже любовь. Все-таки он хороший, этот Антон Голубин. Она уже перестала и думать о нем. Хлопоты с этим заданием вытеснили из ее головы все другие заботы. Она уже готова была к тому, что никогда больше не увидит его. И вот он явился в трудную для нее минуту и принес с собой радость. Припомнив теперь его несмелую попытку близости и ее грубоватый отпор, Зоська ощутила неловкость. Все-таки, наверное, не надо было так резко, ведь он с добром, с лаской. А она... Ну, что она могла сделать? В отряде приходилось быть непреклонной, жесткой, даже грубой. Только это помогало ей защитить себя от мужских притязаний. Что и говорить... Очень нелегко девушке среди стольких мужчин, где каждый стремится приблизиться, то действительно за тем, чтобы помочь, посочувствовать, переложить на себя часть ее ноши, а кто и с явной или тайной корыстью, имея в виду свое кратковременное и оскорбительное. Раньше, когда в отряде была Авданина, ей было легче. Две женщины среди стольких мужчин старались держаться вместе. Но вот уже месяц, как Авданину сманил командир соседнего отряда. Начальство сговорилось, да и сама Авданина была не против переехать в Стебровский лес к бравому командиру десантников. А Зоська осталась. Сперва, когда были раненые, помогала в санчасти, а после того, как отряд перебазировался в Сухой Бор и стало меньше стычек, работала со старухой Степанидой на кухне. Пока вот... не понадобились ее услуги Дозорцеву. Конечно, разведка не кухня, приходилось рисковать головой, но тут было интереснее и, конечно, почетнее, чем на отрядной кухне. Она сразу заметила, что с того дня, как над ней взял шефство Дозорцев, мужчины в отряде стали относиться к ней с уважением. Все-таки отряд с октября сидел в лагере, изредка высылая группы подрывников в разные места на железку. А она уже второй раз шла туда, откуда не всегда возвращались. Даже и тот лоботряс, Вырвик, который прежде не упускал случая, чтобы поддеть в разговоре или тайком ущипнуть ее, теперь заметно притих и вежливо здоровался при встрече. И только в глазах этого нагловатого парня она замечала никогда не затухающий огонек озорства, готового прорваться в самый неподходящий момент. Когда-то она дала ему хороший отпор, и он, несолоно хлебавши, с поцарапанной физиономией явился в строй перед командиром отряда, который тут же поинтересовался при всех, чьих это кур ловил ночью Вырвик. Стараясь не разбудить Антона, Зоська по возможности тише разгребла сено и вылезла босиком из стожка. Была спокойная ночь, снег перестал сыпать, вроде бы тише стал ветер, чуть-чуть примораживало. Вокруг было белым-бело, казалось, празднично прибрано, как это бывает только в первую ночь зазимка. В снежной сутеме терялись заросли мелколесья. На краю луговой поймы тускло дремали осыпанные снегом стожки. Только они и были видны на свежем снегу, да еще пестрела вблизи присыпанная снегом трава. Весь остальной мир ушел в зимнюю ночь и притих до утра. Вверху расстилалось облачное без звезд и луны небо, которое матово ровно светилось, наверное, отраженным от снега светом. Зоська забежала по нужде за стожок и снова воротилась к лазу. В еще не просохшей одежде ее сразу прохватил холод, и она на четвереньках поспешно заползла в нору. Здесь было тепло. Дыханием они хорошо нагрели это свое убежище. Жаль будет уходить из него. Но уходить надо. Утром они найдут брод через речку. Наверное, Антон уж сумеет переправиться так, чтобы обойтись без купания. Все-таки он половчее, а главное, посильнее ее. Интересно, однако, сколько ему может быть лет, подумала Зоська. Хотя и так видно, что он гораздо старше ее. Наверное, уже лет под 30. Почти что старик против нее. И она опять забралась под теплую полу кожушка. Антон, сонно вздохнув, вплотную привалился к ней, и она блаженно притихла, мелко, едва заметно подрагивая и согреваясь. Она уснула, будто сразу шагнув в другой, тягостно-томительный мир снов. Почему-то стало томительно-тревожно. Она неизвестно от чего страдала, хотя долго ничего с ней не происходило, а в сонном сознании все ширилась, росла тревога, причина которой оставалась для нее неясной. Какое-то время, будто помня о яви, она недоумевала. Почему так? Ведь все хорошо. Плохого пока не случилось. Она не одна. С ней тот, о ком она недавно еще мечтала. Правда, не Антон, кто-то другой, еще неизвестный, но, несомненно, хороший для нее человек. Но почему-то он был странно неуловим по своей сущности. Будто ангел и дьявол одновременно в одном лице, и самым мучительным для Зоськи была эта его неуловимость. Потом неясные душевные переживания сами собой притупились. Началась осязаемо-зрительная часть сна. Зоська увидела себя на краю каменистого обрыва в горах, в которых она никогда в жизни не была и даже не знала в точности, как они выглядят. Но теперь она отчетливо видела перед собой голые, шершавые камни с острыми краями выступов, за которые она изо всей силы цеплялась пальцами, едва удерживаясь на крутом обрыве, вот-вот готовая свалиться в бездну. Она не оглядывалась, но спиной явственно чувствовала за собой пропасть, куда все больше сползала. Ей надо было хоть на что-нибудь наступить, опереться ногами. Она шарила ими по камням, но опоры не было, и ее падение казалось неотвратимым. Она пыталась кричать, но крик не получался. Из ее груди вырывалось невнятное глухое мычание, и никто не спешил ей помочь. Хотя знала она, друг ее был где-то рядом. И вот, наконец, он появился над пропастью. Но она не узнала его. Это был кто-то другой, чужой и противный. К ней протянулась его рука-лапа с черными медвежьими когтями. Зоська испугалась этой лапы больше, чем пропасти, сдавленно крикнула и сорвалась с обрыва. Несколько секунд перед тем, как разбиться в бездне, она отчетливо сознавала, что погибает, но за мгновение до гибели в страхе проснулась. Сквозь разворошенное сено в нору пробивался робкий утренний свет и задувал ветер. Зоська вспомнила, где она, отбросила полог жужка и попыталась вскочить, но лишь села, пригнув осыпанную сеном голову. Антона в стажке уже не было. Еще переживая свой сон, Зоська прислушивалась. Где-то поблизости раздавались шаги, и она тихонько позвала. «Антон! Антоша!»
1: «Что случилось? А ну вставай! Давай на зарядку!»
0: Медленно отходя от сонного испуга, она стала торопливо собирать свои вмятые в сено пожитки, которые почти высохли, лишь юбка и сапоги были еще сыроваты. Лежа кое-как натянула на себя юбку и с сапогами в руках выбралась из стажка. Занималось позднее зимнее утро. Над поймой светало. Четче обозначились тусклые, неопределенные ночью пятна, какими оказались кустарники. Вдали темнела полоса хвойного леса. На покрытой свежим снегом траве стояли 4 стажка, и в одном из них Зоська узнала тот, где они вчера тщетно пытались устроиться на ночь. Возле него, подвернув рукава из подней сорочки, натирал снегом шею Антон. Как только она вылезла из норы, он смял снежок и не сильно запустил в нее. Зоська невольно уклонилась, снежок мягко шлепнулся о стажок и распался.
1: «Быстро умываться, Соня!» — издали грубовато пошутил Антон. «А то разоспалась, не добудешься. Словно война кончилась».
0: «Вчера хорошо выкупалась», — сказала Зоська, торопливо натягивая на шерстяные чулки волглые еще сапоги.
1: «Вчерашний не счет. Кто первым снегом умоется, всю зиму простужаться не будет. А ну!»
0: Он поддел горсть снега и, подойдя к Зоське, жестко натер ей лоб и переносицу холодным, сразу растаявшим снегом.
2: «Ой-ой, не надо!»
1: «Ничего, привыкай, пригодится!»
0: Зоська повязала теплый серый платок, украдкой поглядывая на Антона. Ей было немного неловко перед ним за их не совсем обычный ночлег и за свою резкость вчера. Но Антон держался деловито, просто, словно они только что встретились, и это успокоило Зоську. Оба будто условились не вспоминать о ночном инциденте, делая вид, что ничего особенного между ними не произошло. Зоське, правда, это удавалось похуже. У него же получалось само собой, словно он и не ночевал с ней в этом стажке. Антон подпоясал военным ремнем свой рыжий крестьянский кожушок, взыскательным взглядом сверху вниз окинул фигурку Зоськи, и в его серых глазах появилась серьезность.
1: «Ну как? Малость подсохла?»
2: «Подсохла. Только вот юбка влажная.
1: Высохнет. На морозе все быстро сохнет.
2: Слушай, а пожевать у тебя не найдется?»
1: «Чего нет, того нет». — виновата сказала Зоська. — Я же в озерках дневать собиралась. Там бы и покормили.
2: — Го! Озерки еще вон где.
1: — До озерков полдня топать надо.
2: — Теперь уже что? Все равно опоздала.
1: — А тебе от озерков куда? — спросил он, осторожно скосив серые глаза.
2: — Дальше, в сторону Немана. Слушай, в Лунно, говорят, гарнизон...
0: С тревогой спросила она.
1: «Гарнизон, конечно. В Лунно ходить нельзя».
2: «Мне сказали, нельзя, а я думала...»
1: «Нечего думать. Через Неман надо в другом месте переправляться. Тебе же сказали, в каком».
2: «Сказали», — рассеянно ответила Зоська.
1: «Вот там и переправимся. Пароль же имеется?»
2: «Имеется», — сказала Зоська и с тревогой в голосе вспомнила. «Слушай, давай спрячем наган». «Вон, в стогу. А потом заберешь, а?»
1: «Ну, придумала. Зачем прятать? Еще пригодится».
2: «А вдруг обыск? Ведь если найдут, все пропало. А как это Дозорцев тебе разрешил наган брать?»
1: «Буду я Дозорцева спрашивать. Пока на плечах свою голову имею».
2: «Ой, боюсь я», — тихо сказала Зоська.
1: «Не бойся. За меня нечего бояться, если я сам не боюсь».
2: К тому же плохой сон видела.
1: «Ха, ну и чудачка!» — развеселился Антон. «Все равно как бабка какая. А еще студентка. В техникуме училась».
2: «При чем тут техникум? Просто сон плохой. Неприятный».
1: «Я вот никаких снов не признаю. Если бы я снам верил, давно бы копыта откинул».
2: «И тебе ничего не снится?»
1: «Снится почему? Всякое. Но я ноль внимания. Куда ночь, туда и сон».
0: Зоська засунула руки в маленькие карманчики куртки с очка, невесело поглядывая вдаль, куда пролегал их путь. Все-таки было холодно, и на ветру в непросохшей одежде ее скоро стало пробирать стужа. Невольно подрагивая, Зоська едва преодолевала озноб. Конечно, сны и предрассудки, но все дело в том, что в их положении эти нелепые предрассудки очень просто могли обратиться в злую действительность. Месяц назад в Селицком лесу дождливой ночью Зоське приснилось, будто ее настигает овчарка. Закричав во сне, она разбудила Авданину,
2: с которой спала в шалаше, и та, посмеявшись над ее детскими страхами, сказала, что немцы в такую погоду в лес вряд ли посмеют сунуться. А они рано утром и сунулись, едва не захватив врасплох сонный отряд. Хорошо, что мальчуган-часовой выстрелил на опушке, и Кузнецов успел увести людей за болото.
1: «Что сны?» — со вздохом сказал Антон. «В жизни хуже бывает. Вон вчера возле уборной встречаю куманца, писаря. Говорит, готовься, голубин, к бою. На гарнизон пойдем».
2: «На какой гарнизон?» — спрашиваю.
1: «На Деречин, — говорит. Полицаев выкуривать, пособлять первомайцам». «Ты слышала? Опять, значит, на дядю батрачить, да еще с таким командиром!»
2: Антон говорил расстроенно, почти сердито. И от этих его слов Зоське стало неловко за, в общем, неплохого, хотя, может, невидного и не всегда распорядительного нового командира отряда, который ласково называл ее дочушкой.
3: «Так ему же приказывают. Межрайцентр приказывает. Что он, сам все выдумывает?»
2: Попыталась она защитить Шевчука.
1: «Приказывают, конечно. И Кузнецова приказывали. Однако Кузнецов был такой, что где на него сядешь, там с него и слезешь. Умел отговориться, людей поберечь. А этот тюха-матюха. Приказали, есть, будем исполнять. А как? У него и в понятии нет».
3: «Вот ты бы и подсказал», — не утерпела Зоська. «Ты же опытный партизан, с самой весны в отряде».
1: «С весны, да. Навоевался уже, во!» — отмерил он себе ладони до шеи. «Но я что, рядовой? Мое дело телячье».
2: «Конечно. Какой из него командир? Все-таки он гражданский человек, хоть и председатель.
1: С немцами воевать, не куропаток стрелять. Надо уметь. Их вон сколько наперло. Сила».
2: Зоська смолчала. «Сила — это, конечно». Она знала, видела и чувствовала эту силу. И как сладить с ней, с этой силой, захватившей половину России, как вернуть все обратно, этого она не могла себе представить. Зато она отчетливо чувствовала, что в этой войне, кроме как выстоять и победить, другого выхода нет. Иначе не стоит и жить. Лучше сразу головой в прорву, чтобы не обманывать себя и не мучиться. Она была маленьким человеком на этой земле. До войны еще только училась в Новогрудском педтехникуме. Несколько месяцев работала пионервожатой в глухой сельской школе. Жила трудновато, едва зарабатывая себе на кое-какую одежку, перебиваясь с картошки на хлеб. Но она верила в лучшее будущее, а главное, в усвоенный ею из книг идеал добра и справедливости, который по-хамски и враз растоптали фашисты. Она их ненавидела. Как только можно ненавидеть личных врагов. За то, что они убили ее свояка-учителя, уничтожили всех ее подруг-евреек в местечке, подожгли окрестные хутора и принесли столько горя народу. И она сказала себе, что жить на одном свете с этим зверьем невозможно, что она будет вредить им, как только сумеет, если только они не порешат ее раньше. Чтобы не опоздать, весной, как только растаял снег, она ушла в партизанский лес. И вот уже 8 месяцев для нее нет другой жизни, кроме лесной жизни отряда с ее постоянными опасностями, голодом, холодом, множеством различных невзгод, словом, кроме войны.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Тие.
1: Адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Миша, эта песня для тебя. Одна из последних совместных композиций дуэта «Саймон и Гарфанкель». 69-й год. «Bridge over troubled water» – «Мост над бурной водой». Пол Саймон писал об этой песне, что она возникла вдруг, неожиданно для него самого, но стала одной из лучших. Пол Саймон и Арт Гарфанкель. «Как же я их люблю!»

когда ты устала и чувствуешь себя такой маленькой. И когда твои глаза полны слез, я высушу их. Я всегда рядом. Когда наступают трудные

над бурной водой. Я перекинусь на другой берег, словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег,

когда ты подавлена, когда ты бродишь по улицам, когда вечер не приносит радости, я утешу тебя. Я буду рядом. В кромешной тьме. И когда вокруг неизлечимая боль, словно мост над бурной водой, я перекинусь на другой берег. Словно мост над бурной водой. Я перекинусь на другой берег.

Плыви, серебряная девочка, плыви смелее. Пришло твое время сиять, и перед тобой все твои мечты. Видишь, как они светятся? И если тебе нужен друг, взгляни, я плыву следом за тобой. И словно мост над бурной водой, я поддержу тебя. Словно мост над бурной водой, я поддержу тебя.

В жизни довольно часто роль спасателя выпадает хрупкой женщине, например, Бонни Тайлор.

В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. И все-таки пусть роль спасительных мостов над бурными водами нашей жизни достается крепким мужским рукам. Слушаем Иль Диво.

0: В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Жизнь бурлит водоворотом страстей, поэтому прочные мосты просто необходимы. Михаил, держись, мы с тобой. Друзья мои, заходите в гости, пишите. anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Bye-bye, my friends.
1: Мой папаш за

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Рансис представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я расскажу об одной из самых долгоиграющих и самых успешных групп в истории мировой рок-музыки. Называется эта рок-группа Scorpions – «Скорпионы».

Нашу программу открыла композиция «Rock You Like a Hurricane» «Встряхну тебя, как ураган», взятая мною с альбома «Scorpions» «Любовь с первого укуса», выпущенного в 1984 году. При подготовке программ о немецкой рок-группе Scorpions я использовал много источников информации, но чаще всего буду ссылаться на книгу «Встряхни свою жизнь», написанную создателем и руководителем группы Scorpions Рудольфом Шенкером. Книга выпущена на русском языке в 2011 году. В этой книге Шенкер рассказывает о начале своего пути, о пути группы Scorpions к успеху, откровенно рассказывает о своей личной жизни, о встречах с разными известными и неизвестными людьми, знакомит со своей жизненной философией, благодаря которой он и добился столь головокружительного успеха. Немецкий глагол «schenken» по-русски означает «дарить». Шенкер – даритель. Рудольф Шенкер – дарит нам свою философию, а воспользоваться его идеями или нет – это личное дело каждого. Продолжит программу композиция «Speed is coming», открывающая второй альбом Scorpions «Лети к радуге», выпущенный в 1974 году.

Квинтэссенцией жизненной философии Рудольфа Шенкера является фраза, цитата, «Стать реальностью может любая мечта, если только вы поверите в нее. Мой секрет – все очень просто. Я получаю удовольствие от того, что делаю каждый день вот уже 40 лет». Конец цитаты. Рудольф Шенкер родился в 1948 году в небольшом немецком городке Зарштадт в Нижней Саксонии, недалеко от Ганновера. Его отец Генрих – инженер-строитель, мать Урсула – домохозяйка. Руди в детстве ничем не отличался от своих сверстников. Школа, детские забавы и шалости, футбол. А вот как пробудилось в нем увлечение музыкой. Цитата. «Я хорошо помню ту поездку на машине во Фрайбад в конце 50-х. Отец включил тогда приемник, и я впервые задумался над тем, что звучало из двух маленьких динамиков. Болтовня ведущих меня не интересовала. Мне было важно другое – музыка. Завороженный, я сидел с широко раскрытыми глазами на заднем сиденье нашего авто и был одновременно восхищен и удивлен». При всем своем старании я не мог понять, что это такое, и, главное, как получаются такие звуки. Тогда я спросил об этом маму, которая сидела впереди и держала на руках моего младшего брата. «Рудольф, слушай, музыка получается, когда много людей собираются вместе и играют на разных инструментах», — сказала она. «И в конце звучит песня, которую передают по радио». Мама своими объяснениями пробудила во мне интерес. Теперь я знал, как получается музыка. Конец цитаты. В исполнении Scorpions слушаем титульную композицию с альбома In France, в трансе, выпущенного в 1975 году.

Продолжаю цитировать книгу Рудольфа Шенкера «Встряхни свою жизнь». Он рассказывает о чувствах, прекрасно знакомых большинству наших радиослушателей старшего поколения. Цитата. «Я мчался в гостиную и шлепался на стул перед отцовским радиоприемником. Всякий раз, когда я шарил по коротким и средним волнам, у меня учащенно стучало сердце. Приходилось очень аккуратно крутить маленькое колесико, и ты никогда не знал, что поймаешь на этот раз. Именно в этом и состоял весь интерес. Мои любимые станции назывались «Радио Люксембург», «Радио Монте-Карло» и, разумеется, «Радио Каролина». Легендарная пиратская станция, вещавшая с борта корабля в нейтральных водах у побережья Англии. Абсолютное безумие! В противоположность немецким радиостанциям, они передавали рок-н-ролл из Англии и Америки. Чак Берри, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. В самих именах исполнителей словно звучал широкий мир. Искрила энергия, бурлившая в их песнях. Словно по эфиру носился гигантский смерч. Я садился поудобнее на ковер, закрывал глаза и, навострив уши, впитывал в себя все, что слышал. Радио было моими воротами в совершенно новый мир. Тот мир, у которого не было ничего общего с затхлой мелкобуржуазной провинцией, где я жил. И то, что в этом таинственном мире стоял такой невероятный шум, меня ничуть не смущало. Наоборот, это создавало особенную загадочную атмосферу. Чем больше я слышал песен, тем отчетливее замечал, что гитара – самый мистический инструмент. Конец цитаты. Послушаем композицию «Dark Lady» – «Таинственная женщина», открывающую альбом «Scorpions» в трансе.

Как большинство его сверстников, Руди был увлечен мыслью о мопеде или мотоцикле. Черная кожаная куртка, запах бензина, ветер, скорость. Но родители решили иначе. На 16-й день рождения отец подарил Руди гитару. Сперва далеко не все получалось, как хотелось. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. В первую группу, созданную Руди Шенкером, вошли его школьные товарищи. Рудольф увлек гитарой своего младшего брата Михаэля, который впоследствии стал хорошим гитаристом. Но об этом я еще расскажу. «Все зависит» – так называется композиция «Scorpions», которая сейчас прозвучит. Она взята мною с первого альбома группы «Scorpions» «Одинокая ворона», выпущенного в 1972 году. На ритм-гитаре играет Рудольф Шенкер, на соло-гитаре – его младший брат Михаэль.

Дело шло к окончанию школы. Руди хотелось заниматься творчеством. Однако... Цитата. «На лице матери я часто видел выражение озабоченности и печали. Так она непременно хотела, чтобы я пошел по стопам ее семьи и видела меня связистом в Siemens или Deutsche Post. Она была из семьи служащих с соответствующими традициями и желала и мне такой же упакованности. Мол, главное, что там пенсия приличная. Какое мещанство!» Кто-то из приятелей рассказал мне, что с

чтобы подумать хорошенько и определить, что мне нравится делать. Я поддался на уговоры и пошел учиться, лишь бы успокоить свое окружение, в данном случае родителей. Конец цитаты.

0: born. Minnani attae the sound of the strings. Kimi no kokoro no for someone. Uta ni naru tame ni.
1: Прозвучала одна из самых красивых, на мой взгляд, ранних баллад «Scorpions», рожденный, чтобы прикоснуться к твоим чувствам, с альбома «Взятый силой», выпущенного в 1977 году. Первая группа, которую создал Руди Шенкер, называлась «Безымянный». Но вскоре он понял, что это название никак не соответствует его целям и устремлениям. Рудольф Шенкер выбрал для своей группы новое название «Scorpions» – «Скорпионы». Цитата. «Под «Scorpions» я не подразумевал астрологический знак, а скорее «очень опасное животное». У этого слова во всех языках одинаковое значение. Для меня это было решающим. Если мы начинаем с Германии, но собираемся играть за границей, то надо, чтобы люди сразу запоминали название группы». Конец цитаты. Для того, чтобы иметь успех за границей, немецкий язык никак не подходит. Нужно петь по-английски. Поначалу Рудольф был не только гитаристом, но и вокалистом Scorpions. Однако быстро понял, что вокалист он не самый крутой. Младший брат Рудольфа, Михаэль Шенкер, был гитаристом в группе «Коперникус». Фронтменом и вокалистом «Коперникуса» был Клаус Майне. Благодаря усилиям Рудольфа Шенкера, его брат Михаэль и Клаус Майне стали участниками группы «Scorpions». Вот что пишет Рудольф Шенкер об атмосфере, в которой «Scorpions» делали свои первые шаги. Цитата. «Когда в 1965 году я начал работать над своим замыслом, а в начале 70-х во всеуслышание заявил о нем, меня высмеивали со всех сторон, называли мою затею полным бредом. Все наши музыкальные эксперты в один голос утверждали, что англичане и американцы сыграют рок-музыку в 10 раз лучше, чем мы, даже если им связать руки за спиной. Короче, это был сущий кошмар. С кем бы я ни делился своей идеей, в ответ получал сплошной негатив. Рудольф, ты так не сможешь. У тебя все равно так не получится. Сапожник, не берись за пироги. Ты в своем уме? Ты, да кто ты такой?» Конец цитаты. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем композицию «Action» с первого альбома группы Scorpions под названием «Long Song Crow», «Одинокая ворона», выпущенного в 1972 году.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Василь Быков. Пойти и не вернуться.

0: Глава 5.
1: «Вот река. Как переходить будем?» — спросил Антон, останавливаясь на невысоком, подмытом водой берегу. «Вплавь или по воздуху?» Он, конечно, шутил, сдвинув на затылок облезлую из овчины шапку с оборванными завязками. И она смотрела на темную в белых берегах неровную полоску воды, и та сегодня не казалась ей страшной. Уже вдвоем они как-нибудь переберутся через эту плюгавую речку, едва не утопившую ее вчера вечером. Тем не менее, как перебраться, еще надо было придумать. И они не быстро пошли вдоль качковатого, обросшего голым кустарником берега. Ледяные закраины местами были пошире. За ночь их плотно укрыло снегом, на котором кое-где проступали мокрые пятна. В одном месте, где река была уже, крылья льда почти смыкались на середине, но темневшая там промоина указывала на предательскую непрочность этой ледяной перемычки. Надо было искать что-нибудь понадежнее.
2: «Может, палку какую положим?» — неуверенно предложила Зоська.
1: «И далеко ты достанешь той своей палкой?» — сказал Антон. И в голосе ее Зоськи послышалась легкая насмешка над ее предложением.
2: «А что, я вчера перебросила и чуть не перешла».
1: «Чуть. Чуть не считается». Зоська подумала, что, наверное, он лучше знает, что следует делать, и больше ничего не предлагала, целиком полагаясь на спутника. «Чертова речка!» — ворчал Антон, пробираясь в прибрежном кустарнике. «И не замерзла как следует, и мели залила. Самое хреновое время». Время для дальних походов, конечно, было не самое лучшее. Неделю назад ударили холода с ветром. Вчера пошел снег, который не переставал и сегодня. Снежные крупинки редко, будто нехотя, неслись откуда-то из мутной выси. Было неуютно и холодно. Зоська после стажка не переставала страдать от стужи. Все время хотелось прибавить шагу, пробежать, чтобы согреться. Вдруг Антон замер на краю кустарника, тревожно повернув голову, и Зоська услышала впереди тихий, но явственный всплеск воды. Отведя лозину и пригнувшись, Антон вглядывался сквозь заросли лозняка. И снова где-то под берегом всплеснуло раз и второй. Кто-то там был, и они на минуту замерли, затаившись в кустарнике. Но вот по-крупному, с вытянутым носом лицу Антона скользнула добродушная усмешка. «Бобер! Ха, смотри, вылезает!» Встав на засыпанную снегом кочку, Зоська потянулась выше и увидела в отдалении на речном повороте, как что-то живое и мокрое, с широкой лопаткой хвоста неуклюже выбралось из воды на полено у берега и, повернувшись, замерло на задних лапах. Антон тихо присвистнул, и зверек, встрепенувшись, поспешно скрылся в дыре, черневший на оснеженной груди беспорядочно наваленных палок. «Гляди-ка, устроились», — сказал Антон с восхищением и направился через кустарник к бобровой хатке.
2: «Пусть! Не надо пугать, не надо!» — замахала на него рукой Зоська.
1: «Ничего, смотри, за пруда какая! Вот тут мы и попробуем переправиться!»
0: Действительно, бобры натаскали на береговой мысок изрядную кучку валежника, рогатин, обглоданных без коры деревцев, образовавших внушительную, наполовину вмерзшую в береговой лед, запруду. Обсыпанная снегом запруда возвышалась над речкой почти на уровне берегового обрыва. И Антон, хватаясь за холодные ветки осинника, осторожно взошел на нее.
1: «А что? Держит!»
2: «Ну давай помалу. И не бойся, не бойся, я поддержу», — обернулся он к Зоське.
0: Та тоже ступила одной ногой на голый, присыпанный снегом сук, который угрожающе подался под ее сапогом.
2: «Ой, скользко!»
1: «Ничего, давай за мной. Куда я стал, туда и ты ступай».
0: С трудом и опаской, оскальзываясь и то и дело хватаясь за нависшие с берега сучья, они пробрались по завалу почти до середины реки и остановились. Дальше было метра три темной воды, стремительно мчавшейся мимо крайних, уходящих в глубину падок и за ней виднелось упавшее из противоположного берега сучковатое гнилое бревно, осклизлый конец которого тихо покачивался на течении. Антон примерился, прикинул расстояние до конца бревна, ловчей устроил ногу в упоре.
2: «Будем прыгать!»
3: «Ой, а вдруг сорвемся?»
2: «Срываться не надо. Первым прыгаю я и поддержу тебя. Ну?» Вся куча палок и бревен качнулась, уйдя одним краем в воду. Что-то под ногами хрустнуло. Антон вскинул руки и, легко коснувшись притопленного конца бревна, очутился на том берегу. «Ну?»
0: Расставив удобнее ноги, он ждал, готовый подхватить ее. Но Зоська вдруг потеряла решимость, почувствовав, что для такого прыжка у нее просто не хватит силы.
3: «Не допрыгну».
2: «Да ну, допрыгнешь, давай, не трусь», — ободрял он с того берега.
0: Она в который раз примерилась к пугающей водяной ширине, бросая виноватые взгляды на его оживленное, исполненное нетерпение лицо, и не могла решиться.
3: «Не могу, не допрыгну».
2: «Ну что ж, мне обратно возвращаться», — начал сердиться Антон. «Я же допрыгнул, ты видела?»
3: «Да кто ты?»
2: «А ты? Главное, смело. Ну, толчок, и я подхватываю».
0: Зоська слушала его и сама отлично все понимала. Надо было осмелиться и оттолкнуться. Но прежде следовало соразмерить толчок с расстоянием, и всякий раз, сделав это, она обнаруживала, что до бревна не допрыгнет. Значит, опять очутиться в ледяной воде, а новое купание никак не входило в ее расчеты. Хватит с нее вчерашнего, от которого еще не совсем просохла одежка.
2: «Ах ты такую твою маманю!» — выругался на том берегу Антон, и, ломая сапогами лед, решительно шагнул в воду.
0: Она еще не поняла, зачем он так сделал, и испугалась, увидев его по колени в воде, откуда он требовательно протянул к ней руки.
2: «Прыгай, ну!»
0: Зоська прыгнула не на бревно, а в эти его протянутые руки. Он пошатнулся, но удержал ее, переступил, едва не свалившись в воду, и сильно толкнул ногами вперед к самой ледяной кромке берега. Она упала на одно колено, но быстро вскочила и, перепачкав руки, взобралась на невысокий, проросший спутанными корнями берег.
3: «Спасибо», — смущенно сказала она,
0: глядя, как выбирался из воды Антон. Видно, спешить ему уже не было надобности. Обе его ноги до самых колен были мокрые. С левой полы кожушка лилась на сапог вода.
3: «Начерпал, да? В оба?»
0: «Ну вот. Ты прости, пожалуйста».
2: «Что делать? Зеленая еще ты, разведчица».
0: «Наверное, зеленая», — подумала она, отчетливо сознавая свою вину и с неприятностью ощущая едва скрываемое им недовольство. Молча она смотрела, как он, присев на берегу, силой стащил с левой ноги сапог и выжал на снег грязную в дырах портянку.
2: «Вот так. Теперь оба купанные».
0: Впервые поднял он на нее еще строгий, но уже подобревший взгляд, и она поняла, что прощена.
3: «Так широко, что я не могла», — сказала она. «А в другом сапоге как? Сухо?»
2: «В другом сухо», — сказал он. «Левый дырявый, давно воду пускает».
0: Тем не менее Антон стащил с ноги и правый сапог. Сухую портянку с правой ноги намотал на покрасневшую от стужи левую стопу.
2: «Чтобы обидно не было. Мокрый сапог, зато сухая портянка».
0: Он уже не злился, и у Зоськи отлегло на душе. Все-таки он молодчина, этот Антон Голубин.
3: «Наверное, замерз. Давай пробежим?» — предложила она.
0: Но Антон не поддержал ее и неторопливо поднялся с берега. Тщательно вытер сапогом испачканные в грязи руки.
2: «Согреюсь. Мороз небольшой».
3: «Куда теперь, не пойму даже. Пуще там вроде. Так?»
2: «Там», — подтвердил он.
3: «Где-то тут должна быть дорога. А тебе куда, на островок?»
0: «Ага, на островок.
3: Дозорцев сказал. Там ребята на заставе переправят через Неман».
0: С этой стороны речки заболоченный берег густо порос кочковатым кустарником, среди которого едва ли не до колен топорчилась пожухлая, засыпанная снегом трава. И они шли, прокладывая между кустов и кочек две пары глубоких следов. Наверное, эти следы следовало как-то замаскировать, но Зоська не знала, как тут их можно было замаскировать, и не удивилась, когда Антон ей сказал: «Ты иди за мной, чтоб в один след».
3: «Правильно».
0: Болото всюду хорошо промерзло и надежно держало человека. В траве было сухо, мелкие лужицы вымерзли до дна, под ногами иногда жестко хрупало, нетолстый ледок легко ломался в траве. «Зося!» — каким-то особенным голосом сказал вдруг Антон и обернулся. Она едва не наткнулась на него сзади и тоже остановилась, уставясь в его озабоченное и даже омраченное чем-то лицо. «Зося, я должен тебе сказать».
3: «Что?»
0: «Знаешь, я в самоволке», — сказал он и внимательно посмотрел на нее. Она ничего не поняла.
3: «В какой самоволке? В разведке?»
0: «В том-то и дело, что не в разведке. Я солгал тебе. Меня никто не посылал. Я сам».
3: «Как сам?»
0: «Сам. Как узнал, что ты идешь на такое дело. Не выдержал. И вот...» Зоська, сдвинув брови, непонимающе глядела в его омраченное переживанием лицо, и смысл его слов не сразу доходил до ее сознания.
3: «В самоволке? Почему в самоволке? Почему она ушла, и он не выдержал?» Но вот она стала понимать что-то, и смешанное чувство участия и почти испуга охватило ее. «Что же ты наделал?»
0: «Вот, наделал», — развел он руками. «Теперь поздно переделывать».
3: «Нет, ты должен вернуться», — спохватилась она. «Что ты? Тебя же за такое дело...»
0: «А тебя?» — с какой-то неопределенной убежденностью прервал он. «Ты же в первой деревне влипнешь. Пропадешь не за понюшку».
3: «Почему?»
0: Еще больше удивилась она.
1: «Почему? Тебе объяснить, почему?
0: Что ты умеешь? Перелезть через речку ты умеешь? Обмануть полицая сможешь? На документ свой надеешься? Так первый же Бобик все сразу поймет. А ну дай твой аусвайс».
2: Не в состоянии побороть все растущее замешательство, она сунула руку за пазуху и из специально пришитого для того кармашка в сачке достала измятую книжицу аусвайса.
0: «Ну вот», — разочарованно сказал он, — «кто так документ носит? Разве деревенские девки этак аусвайсы прячут? Надо было обернуть в бумажку да завязать в чистую тряпицу, да спрятать под седьмую одежку, а у тебя все наготове. Теперь фотография», — сказал он и умолк, разглядывая фото на документе.
1: «Ну, конечно, сразу видать. Паспорт одного возраста, а фото другого. Старое фото с чужого документа. Да и печать. Ну, кто так печати ставит?» — возмутился он. «Руки бы тому обломать и за порог выбросить.
0: Смотри, даже буквы не сходятся».
2: Она заглянула в развернутую в его руках книжицу. «Действительно. Поддельные буквы на ее фотографии заметно отличались от действительных на странице аусвайса и шли как-то криво, словно расползаясь от влаги. Хотя вчера аусвайс она не намочила нисколько.
1: Ну, видишь, как за тебя не бояться?»
2: Похоже, он был в чем-то прав. Ее подготовили не слишком тщательно. И она очень легко могла влипнуть. Но как и чем оправдается он? Ведь целая ночь отсутствия в лагере не останется незамеченной. Как тогда он объяснит эту свою отлучку? Тревогой за Зосю Нарейко? Не будет ли это смешно или нелепо? И кто в это поверит? Ошеломленная свалившимся на нее открытием, Зоська прислонилась спиной к ольхе и стояла, не в состоянии придумать что-нибудь путное. Она только смотрела на свой злосчастный аусвайс с такой малоудачной фотографией, оторванной от ее довоенного студенческого билета.
3: «Так что же нам делать?»
0: Антон слегка примял сапогами черный полегший папоротник и пожал плечами.
2: «Пойдем вместе, авось я обузой для тебя не стану».
3: «Ты обузой не станешь, наоборот», — заверила Зоська. «Но
2: вроде муж и жена. Идем в Скидель к матери. Там действительно у тебя мать? Могут проверить».
3: «Ну что ты, какая жена?»
2: «Не хочешь женой, сестрой будешь? А что, вдвоем, знаешь, надежнее?»
3: «Это да, но...»
2: «Хочешь сказать...» «Как в отряде потом?»
3: «Ну?»
2: «Видно будет. Авось оправдаемся. Ты же меня защитишь?»
0: Зоська все не могла взять в толк, как ей следовало поступить. На чем теперь настоять и даже что сказать Антону? Конечно, смысл его сумасбродного поступка не оставлял сомнения, что он сделал плохо и что по возвращении не избежать скандала. Антон поступил неправильно и даже преступно, самовольно оставив отряд. В какой-то мере его оправдывало лишь то обстоятельство, что отправился он не на пьянку на какой-нибудь хутор, не на гулянку, а пошел с ней на опасное дело, откуда неизвестно еще как воротиться. К тому же этот его почти безрассудный риск из-за опасения за ее жизнь ошеломил Зоську. Еще никто в ее жизни не пытался сделать ничего подобного, и это сильнее всего связывало ее решимость, делая невольной соучастницей глубина.
2: «Ну, что задумалось?» — нарочито бодрым голосом сказал Антон. «Нечего думать. Теперь уж я тебя не оставлю. Пойдем вместе. Или ты против?»
3: «Я не против, Антон. Наоборот. С тобой мне, сам понимаешь, но
2: всяких «но» хватает. Теперь не будем. Оно.
0: Холера. Все-таки нога мерзнет», — сказал он, притопывая левой мокрой ногой.
2: «На островке скажешь, что послали вдвоем. Ты старшая, я помогу. Пропуск дали?»
3: «Пропуск-то дали. Вот и добро.
2: Переправимся, а там посмотрим. По обстоятельствам».
0: Он опять становился уверенным и даже оживленным, будто впереди не было смертельной опасности, а в отряде не ждали его неприятности по возвращении из самовольной разведки. Но что делать? Действительно, она не могла его прогнать от себя, да и не имела никакого желания делать это. Она вспомнила свое одинокое блуждание вчера по болоту, ей стало тоскливо. А каково одной по ту сторону Немана, в незнакомых, набитой полицаемой деревнях?
2: «Нечего раздумывать», — подбодрил он и положил большущую руку на ее плечо. «Пошли».
0: Чтобы окончательно вывести ее из состояния подавленной озабоченности, он шутливо толкнул ближнюю березку, и целое облачко снежинок сыпануло на обоих. Зоська слегка вздрогнула, но даже не улыбнулась, и он, надев рукавицу, небыстро пошел между зарослей, прорывая сапогами глубокий след в засыпанной снегом траве.

0: Глава 6. Антон знал, тут где-то была дорожка. Месяц назад он возвращался по ней из Заречья, но теперь дороги нигде не было видно. Прям-таки становилось удивительно, куда она могла деться. По скользкому от снега травянистому склону они поднялись к опушке хвойного леса, слегка углубившись в который и не найдя никаких признаков дороги, Антон круто взял в сторону. И так редким сосняком прошел с полкилометра, пока не уперся во враг. Стоя над его крутоватым обрывом, поросшим кустарниками орешника, он подождал отставшую Зоську. «Где-то была дорога». «И нет». «Спросить?» — устало произнесла Зоська. Я секлась. «У кого тут можно было спросить?» «Конечно, дорога не иголка в сене. Где-то она найдется. Но Антону жаль было времени, немало которого ушло на это дурацкое блуждание, когда впереди еще столько дел и забот. Правда, он мог бы идти быстрее. Он вообще ходил быстро». Но Зоська стала отставать, все-таки ее шажок не сравнить с его метровым шагом. Девушка, видно, наконец согрелась, светлые прядки ее волос выбились из-под серого теплого платка и прилипли к вспотевшему лбу. Все лицо зарделось и маково горело с усталости. Антон постоял, подумал, но во враг не полез, пошел по его краю, сбивая сапогами снег с низких деревцев можжевельника. В лесу стало теплее, ветер стих, лишь голые верхушки орешника легонько покачивались на той стороне оврага. Высокие сосны с посеребренными снегом ветвями чуть шумели вверху. Конечно, он знал направление и мог идти на островок лесом, напрямик, без дороги. Но все-таки до островка было 8 км, и он не хотел мучить Зоську. Наверное, где-то поблизости, может, даже в том месте, где кончался овраг, и была дорога. Не сквозь же землю она провалилась. Они, однако, еще не дошли до конца постепенно мелевшего оврага, как Антону показалось, что где-то слышны голоса. Он остановился, послушал, оглянулся на Зоську. Та тоже настороженно вслушивалась. Вскоре их слух различил в лесном шуме несколько невнятных звуков. Несомненно, где-то поблизости негромко разговаривали люди. «Ты постой тут», — сказал Антон Зоське, а сам помалу пошел от оврага вглубь леса. Сосны росли не густо, меж их голых снизу стволов было бы видно далеко, если бы не частые заросли можжевельника и хвойного подроста, привольно раскинувшиеся на нижнем ярусе леса. В этом сухом зимнем бору подрост был неплохим укрытием на случай преследования засад и слежки. Антон маскировался в нем, переходя от куста к кусту, ненадолго останавливаясь и слушая. Голоса временами пропадали совсем, но вот снова раздались чуть в стороне от избранного им направления, и Антон затаился за корявым комлем сосны. «Не похоже, чтоб здесь были немцы или полицаи», — подумал он. «Скорее всего, крестьяне или соседи из отряда имени Ворошилова». Но теперь он не хотел встречаться ни с кем. Да и Зоське такие встречи совсем ни к чему. Им надо было идти скрытно, встречая как можно меньше людей. В бору под кронами сосен снега было немного. Местами он едва припорошил серый, усыпанный хвоей мох, который делал неслышными шаги человека. И все-таки следовало быть настороже. Остановившись за очередной сосной, Антон вынул из брючного кармана наган и, расстегнув на две верхние пуговицы кожушок, сунул наган за пазуху. Людей он увидел неожиданно близко, как только обошел край молодого густоватого березничка, через который не стал продираться и свернул в сторону. Сначала бросилась в глаза рыжая лошадь, понуро стоявшая в упряжи в двух десятках шагов от него. За ней, в санях с подсанками, сидела, отвернувшись, женщина в коричневом с черным воротником полушубке. И возле, нагнув голову, стоял мужик в серой суконной поддевке, сосредоточенно наблюдавший за тем, чем занималась женщина. Рядом на снегу лежала свежеспиленная сосна, уже раскрежеванная, с обрубленными сучьями, и Антон догадался, что, по всей видимости, это деревенские приехали запастись дровами. Сохраняя, однако, осторожность, он вышел из-за березняка на открытое место и спокойно направился к людям. Сидящая спиной к нему женщина не могла видеть его, но мужчина, наверное, заслышав шаги, вскинул голову. «Добрый день вам», — спокойно сказал Антон, подходя ближе, и мужчина поспешно снял негу с саней, уставясь в него слегка удивленным, даже испуганным взглядом. Это был молодой крепкий парень с легкой порослью на подбородке в черной шапке-триухе. Из-под поддевки на нем были видны поношенные армейские бриджи с характерными нашивками на коленях, и Антон с неприязнью подумал: «Примачок, наверное». Похоже, так и было в действительности. Парень держал в руке ломоть хлеба с салом, которым его угощала женщина. Шустрая черноглазая молодка, недобро и без страха поглядевшая на Антона. Тут же была и дорога с единственным на снегу следом от этих самых саней.
1: «Добрый день».
2: «Добрый день», — настороженно ответил примак, все держа в руках увесистый ломоть хлеба с положенным на него куском сала. Теперь уже оба они встревоженно смотрели на Антона, который сказал как можно спокойнее:
1: «Дровишки заготавливаете?»
0: «Приходится», — сказал примак и положил на колени молотки хлеб, который та сразу прибрала в белую холщовую сумку. Антон подошел ближе и ногой в сапоге тронул толстый сосновый комель, едва шевельнувшийся на снегу.
1: «Ну и толщина. Как вы осилили такую?»
2: «Во, два мужика, да как не осилили?» Неожиданно словоохотливо отозвалась молотка.
0: Из хвойного подроста, подпоясывая веревкой ватник, выходил еще один мужик, значительно старше первого, с коротенькой, густо посеребренной ранней сединой бородкой.
1: «На строительство, наверное», — догадался Антон.
3: «Подру под хату. Сгнила, знаете, товар был не тот. Известно, при царе еще строились».
0: Доброжелательно, без тени настороженности, заговорил подошедший и после недолгой паузы осведомился:
3: «Издалека будете, пан товарищ?»
1: «Издалека», — сказал Антон,
0: сразу отметив про себя эту неуверенность бородача относительно «пана товарища». Однако вносить какую-то ясность Антон не собирался.
1: «А вы откуда?»
3: «Да вон и из Стеблевки».
2: «Ну, из Стеблевки мы», — подтвердила молодка.
0: Примак молчал, продолжая из-под лобья изучать непрошенного лесного гостя.
1: «А он
0: тоже из Стеблевки?» — спросил Антон, кивнув в его сторону.
3: «Тоже, ага,
1: муженек мой», — заулыбалась молодка, соблазнительно поигрывая ямочками на щеках.
3: «И давно, муженек?»
2: «Не, Бона на Спаса поженились».
0: «Понятно», — сказал Антон, и, взглянув на прикрытую полой полушубка холщовую сумку со снедью, подумал: «Угостят или нет? Хотя, наверное, пока не определят, пан он или товарищ, не удосужится». Но он не торопился определяться. Он смотрел на молодку с симпатичными ямочками на щеках и на ее муженька, совсем еще молодого парня, который, если бы не война и некоторые сопутствующие ей обстоятельства, наверное, еще бы повременил с женитьбой. Молодка же с такой влюбленной ласковостью поглядывал на него, что Антону стало завидно. «Черт возьми, идет война, гибнут, страдают люди, а эти вот женятся, еще надумали менять подруб. Не промах, однако, этот малый в поддевке. Ну, ешь, ешь, Петя. На вот тебе с Любовинкой», — домашним голосом ворковала молодка.
1: Антон отвернулся. «А Стеблевка эта ваша далеко?»
3: «В какой стороне?» — спросил он бородатого. «А вон, аккурат, на Взлессе. Вон тут, недалечко».
1: «А туда что будет?» — кивнул он в противоположную сторону, куда уходила нетронутая санным следом дорога.
3: «А, туды замошье, гузы.
1: Потом это, как ее... замялся Бородатый. «Ну, суглинки еще», — подсказала Молотка.
3: «Да не суглинки. Суглинки вон туда, в ту сторону. А туда загладину вот».
1: «И загладины, и суглинки, и островок — все в той стороне», — настаивал на своем Молотка, не слезая с саней. Ее примачок принялся молча жевать, все еще бросая сторожкие взгляды на Антона. Антон смекнул уже, в каком направлении следовало держать путь, и чтобы не выдать своего намерения, о деревнях больше не спрашивал. Спросил о другом. «Чужие в деревне есть?»
2: Бородатый с Примаком переглянулись. Молодка стрельнула в него недоуменным взглядом.
3: «Так это, знаете, пан товарищ, — замялся Бородатый, — это как посчитать... Если немцы, так нет вроде, а полицейские бывают, и партизаны бывают».
1: «Понятно», — сказал Антон. «Угостили бы хлебушком, что ли?»
3: «Ай, так у самих мало»,
1: — неопределенно завозилась сумкой Молотка, но достала горбушку и, отрезав от нее нетолстый ломоть, протянула ему.
2: «А сальца там не найдется?»
3: «Ну какого еще сальца? Самим вот по ковалочку!»
2: «Маня, дай человеку», — с нажимом сказал Бородатый. И Маня, не вынимая руки из сумки, отрезала там небольшой длинноватый ломоть белого, наверное, свежей заготовки сала.
1: «Вот теперь спасибо», — сказал Антон.
3: «Извиняйте, мы это самое думали», — начал и замялся Бородатый.
1: «Ни черта вы не думали», — подумал Антон. «Пожалели просто». «Не потребуешь — не дадут. Это уже он понял давно». Он снял рукавицу и затолкал хлеб с салом в карман кожушка. Бородатый, однако, оказался неробким мужичком. Снизу вверх он открыто и безбоязненно ел взглядом Антона. Видно по всему, не прочь поразговаривать со свежим человеком. Он только не мог взять в толк, кто этот человек и как следует вести разговор. Наконец он не выдержал.
3: «Вы это... извините, однако, интересно. Партизан вы или, может, из полиции будете?»
1: «А почему ты так спрашиваешь?» — удивился Антон его несколько прямолинейному в такой обстановке вопросу.
3: «Ну, вижу, оружие у вас... Оружие, оно, конечно, в моде теперь, но...»
1: Антон машинально сунул руку за пазуху, подальше задвигая рукоятку нагана. Все трое с недожеванными кусками во рту ждали его ответа.
2: «А я человек. Человек просто. Это что, плохо?»
3: «Оно неплохо, но, знаете, теперь не бывает так. Вот он же, наверное...»
1: «Тоже не партизан», — указал Антон на примолкшего Примака. «И вроде не полицай еще. И живет ведь? И вижу, жить собирается, раз надумал строиться».
3: «Эд», — пренебрежительно махнул рукой Бородатый и поддернул штаны. «Какая это жизнь? Разве это жизнь? Днем бойся, ночью бойся. А чего же он не возьмет оружие? Да не пойдет в лес, чтобы не он, а его боялись».
1: «Во-во-во!» — вдруг недобро закудахтала Молотка и соскочила с саней. Отставив упитанный зад, сварливо выгнулась перед Антоном, замахала руками.
3: «Во-во! Я так и знал, агитаторщик! Он его соблазнять будет, и слушать не слушай его! Ого! В лес! А может, у него характер не той? А может, он убивать не хочет? Он тихий, он курицы не обидит, а то улез!»
1: «Да ладно ты!» — лениво протянул молодой увелень, и щеки его покраснели, наверное, от этого непрошенного ее заступничества.
3: «А вот и не ладно! Тоже мне партизанчик нашелся!»
1: Все больше распалялась Молотка.
3: «Сам, как недобитый волк, по лесу шастый, и других сманивал! Еще хлеба ему давай! Иди! Откуда пришел?»
1: «Маня, да стихни!» — снова проворчал Примак. «А то вот
4: Возьму и надумаю».
1: Маня на секунду оторопела.
4: «Ах ты, недоносок! Попробуй мне! Я тебе надумаю! Я тебе покажу! Давно тебя от Параски отвадило! Так теперь в лес?»
1: Начиналась семейная ссора, слушать которую Антону было ни к чему. Воспользовавшись тем, что Молодка переключилась на своего муженька, он повернулся и пошел прежним следом назад. Они там ругались, но он не оглядывался. Он думал: «Странная эта штука — война». Он давно уже не слышал такого вот сварливого бабьего крика и отвык от каких бы то ни было семейных отношений. Почти уже забыл, как огорчали его частые ссоры матери с женой старшего брата. Как они ремонтировали свою хату в местечке, меняли этот самый подруб и перекрывали одну сторону крыши дранкой. Последние годы он метался по деревням, взыскивал с крестьян налоги, зарабатывал не так много, но на хлеб и на водку хватало. У него была масса знакомых в районе. Не было отбоя от девчат, каждая из них, наверное, с радостью пошла бы за него замуж. Но жениться он не спешил, ему хватало их без женитьбы, считал, еще успеется. Дома с небольшим хозяйством, коровой и огородом управлялась беспокойная работящая мать. Переночевать и поесть он мог в любой знакомой деревне. Работу свою, в общем, любил, хотя она и доставляла ему немало беспокойства. Но он чувствовал, что подходил к ней характером, не робел, как другие, когда надо было проявить твердость и взыскать с разгильдяев в пользу государства столько, сколько принадлежало тому по закону. Спуску он никому не давал, и его за это уважало начальство в районе. Колхозники тоже уважали, или, может, побаивались, но для него это было одно и то же. Хуже было с теми знакомыми, которые от него не зависели и над ним не стояли. Такие почему-то недолюбливали и сторонились его, но ему на них было наплевать, он с ними не знался. К тому же он имел собственную голову на плечах и не хуже других понимал, что хорошо, а что плохо. Потому старался жить по своему разумению, насколько это, конечно, было возможно, и не терпел, когда его вынуждали поступать вопреки его воле. Правда, с началом этой проклятой войны все пошло вверх тормашками. Все не так, как он думал. Началось с того, что кто-то на исходе прошлой зимы в окно хаты Голубиных тихонько постучал ночью. Антон открыл дверь, и в кухню вошло человек 6 с оружием. В переднем он не сразу узнал районного начальника НКВД, с которым до войны был в некоторой дружбе, и думал, что тот теперь где-нибудь далеко на востоке. Но он оказался здесь, и в тот свой приход предложил Антону вступить в партизанский отряд. Антону это мало понравилось. Он уже примеривался к новой работе механиком на лесопилке. Но, прослышав, что в отряде много знакомых, решился, собрал сидр и несколько дней спустя был в условленном месте на краю пущи. Первое время он занимался ремонтом трофейного оружия, потом и сам взял в руки винтовку. Потом понеслось, завертелось, стал командиром взвода, телохранителем у командира отряда. И вот докатился до рядового. А теперь, словно оголодалый волк, как та Молодка сказала, шастает по темным лесам. Он размеренно шагал между сосен к оврагу, и в нем все росла подступившая к самому сердцу тоска по самой обычной, серенькой, как у всех или у большинства, мирной обывательской жизни под крышей, своей семьей, с такой вот шустрой Молодкой рядом, чтоб без страха войны, крови, в добре и мире. Но он только вздохнул на ходу. Так это было далеко и несбыточно. Хорошо мечтать о такой жизни тому, у кого есть хоть какая-нибудь гарантия относительно жизни вообще. У него же не было даже такой гарантии. Не сегодня, так завтра горячая пуля распластает его на снежной траве. И дело с концом. Хорошо, если похоронят по-людски. А то никто и не найдет, и он будет лежать под снегом до самой весны. Если оголодалые за зиму волки и лисицы не растаскают его длинные кости по своим лесным норам. Зоську он увидел еще издали. Та терпеливо дожидалась его на краю оврага, где он оставил ее. И Антон, остановившись, махнул два раза рукой. «Давай, мол, сюда».

Глава 7. Они взяли чуть в сторону от оврага и скоро вышли к неширокой лесной дорожке, присыпанной свежим, нетронутым снегом. Антон глянул в один конец дороги, в другой. Саней отсюда не было видно. И он уверенно свернул направо, оставляя позади широкие следы на снегу, в которых желтел дорожный песок. «Вот, разжился», — сказал Антон, вытаскивая из кармана обкрошенный кусок хлеба. «Молотка не хотела давать, вредная баба. Едва выцыганил». Зоська невольно сглотнула слюну, получив в руки половину ломтя свежего крестьянского хлеба с узким кусочком сала. «Вкусно как пахнет», — понюхала на хлеб. «Вот любила такой на кленовых листочках. Мама пекла». «Ешь», — просто сказал Антон, с аппетитом задвигав челюстями. Зоська, наконец, согрелась. Идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарники. Она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный оснеженный бор едва слышно шумел на ветру. В воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо. Где-то раздавалась прерывистая дробь дятла, но Зоська не обращала на нее внимания. Она то и дело поглядывала вперед, куда, извиваясь, уходила дорожка. Туда же устремлял свой взгляд и шагавший впереди Антон, так просто и естественно взявший на себя часть ее дорожных забот и связанных с ними опасностей. Все это в другой раз могло бы порадовать Зоську, но теперь мало радовало. Скорее наоборот. Она все еще не могла освободиться от терзавшего ее беспокойства. Правда, за себя она меньше боялась. Теперь она беспокоилась за Антона. «Слушай, возвращайся назад. Тут я уже сама выйду», — сказала она, идя сзади, и Антон на ходу обернулся. «Зачем? Я проведу». «До Немана, да?» «Там видно будет», — уклончиво ответил Антон. И она не стала настаивать, почувствовала, что он ее не послушается. Она понимала, какими неприятностями угрожало обоим это его упрямство, но противиться ему не могла, а может, и не хотела даже. «Там приехали за сосной, на подруб», — кивнул Антон, слегка придерживая шаг. «Примачок такой, молодайка. Война войной, а они строятся». «Да разве мало таких? Думают, отсидятся, переждут. Пусть за них другие воюют», — неодобрительно сказала Зоська, и Антон внимательно посмотрел на нее. «А ну, конечно», — согласился он. «Да всем жить хочется». «Жить хочется всем», — подумала она. «Но, пожалуй, не в этом дело. Разве не хотят жить те, кто гибнет с оружием в руках, кого арестовывают и расстреливают за связь с партизанами, наконец, те несчастные, которых уничтожают только за их происхождение? Разве не хотел жить ее свояк Леонид Михайлович, преподаватель математики в местечковой школе, человек совершенно безропотный и безотказный, до предела затурканный своей властной женой, родной сестрой Зоськи? Казалось, Зоське, тихо презиравшей свояка за эту его бесхребетность, что он с легкостью проживет при любой власти, вытерпит все, никому не пожаловавшись и даже ни на кого не обидясь. Но вот не удалось прожить Леониду Михайловичу даже первую военную зиму. В марте его уже арестовала гестапо. Зоська до сих пор не могла себе представить, какую провинность перед немцами совершил Леонид Михайлович и за что они расстреляли его. Но, по-видимому, что-то было, иначе бы он так не прощался с женой, детьми и с Зоськой при аресте. Прощался, уходя навсегда со спокойным сознанием правомерности ареста и неотвратимости своей злой судьбы. Узкая лесная дорожка вывела их на широкий прогал с большаком и линией связи под острым углом, пересекавшим их путь. Там уже издали были заметны какие-то следы от полозьев или колес.
По обочине кто-то недавно прошел, оставляя неглубокие ямки в снегу. Антон только вышел из-за придорожных деревьев и сразу же повернул обратно. «Давай стороной. Ну ее эту дорогу. На ней всегда опасайся». Они сошли в лес, пробрались через колючую чащобу молодого сосняка и прошли лесом поодаль от большака, однако не теряя его из виду. На большаке было пусто, продираться же через хвойные заросли стоило невероятных усилий. Кочковатая лесная земля с пнями, порослью жесткой травы и валежником весьма затрудняла ходьбу, и Зоська подумала, может, стоило все же рискнуть и пойти большаком. В самом деле, она уже здорово притомилась в этом бездорожье и едва поспевала за Антоном, широкая спина которого, то склоняясь, то выпрямляясь, мелькала впереди в зарослях. Зоська намерилась было окликнуть его, но воздержалась, подумав, что хорошо ей с документом и пропуском, а каково будет ему в случае встречи с полицией или немцами. Один его наган может погубить обоих. И она молчала, терпеливо пробираясь по его следу в немыслимо колючей хвойной чащобе, из которой они на изволок спустились в мшистую, заросшую мрачными елями низину. Тут было тихо, темно и диковато, как в погребе. Вдруг Антон замер впереди, меж двух обомшелых елей, и Зоська затаила дыхание. Со стороны дороги слышался приглушенный гул моторов. Он приближался. С ним вместе донеслись голоса, мужской смех. Антон предостерегающе вскинул руку. «Слышишь? Немцы». Зоська прислушалась.

0: в этом диком лесу и полагаясь только на Антона. Они перешли вырубку с рядами штабелей, заготовленных сосновых коротышек, перелезли широкий крутой овраг с ужасно скользкого склона, которого Зоська съехала на заду, а потом едва взобралась на противоположную кручу. Рукава сачка, коленки и юбка снова насквозь промокли, вываленные в снегу. За оврагом большой лес кончился. Началось мелколесье. Стал задувать ветер, в котором по-прежнему носились редкие предзимние снежинки. Небо недобро нахмурилось, стало холоднее, но по каким-то неуловимым признакам чувствовалось приближение реки. Рельеф заметно пошел под уклон, и вот впереди между привольно разбежавшихся по склону сосен засерело пустое, притуманенное снегопадом пространство. Воды еще не было видно, но лес кончался, и Зоська поняла, они выходили к реке. «Молодец, правильно, не заблудился», — с удовлетворением подумала она про Антона, бегом догоняя его. «Ну вот, пожалуйста, вышли», — указал он рукой на открывавшуюся панораму реки. Они не спеша обошли крайние молодые сосенки и остановились на обрыве. Внизу у их ног мощно гнал студеные воды Неман. Несколько раз в детстве Зоська видела эту реку в летнее время. И та не произвела на нее впечатления. Изрядно обмелевшая, с песчаными залысинами берегов, она казалась тогда не широкой, спокойной и, в общем, какой-то районной, средней величины речушкой. Теперь же вид ее преобразился до неузнаваемости, словно это была другая река. Раздавшаяся от обилия осенней воды со стремительным и мощным течением, она таила в себе какую-то злую, прямо-таки угрожающую силу. Во всю ее обозримую ширь и длину сверху шло сало, густое крошево льдин с обтертыми, словно в застывшем жиру, краями, которые непрестанно плыли и плыли по водной поверхности, сталкиваясь, расходясь и кружа. И тихий, но властный шорох стоял над рекой. Обрывистые лесные берега почтительно и широко расступались перед напористой мощью стихии, безразличной к их спокойной растительной жизни и занятой только собой, своим вечным движением к морю. «Островок, кажется, выше будет. Мы ниже вышли», — сказал стоявший рядом Антон. Очарованная мощным видом реки, Зоська минуту не могла оторвать от нее взгляда, думая про себя, как же им переправиться через этот ледяной поток. Где находится островок, она не задумывалась. Она уже привыкла, что в таких вещах Антон разбирается лучше, тем более что осенью он исходил тут все стежки-дорожки. Не спускаясь к воде, они пошли верхом по прибрежному обрыву и в поисках этого самого островка. «Значит так», — обернулся в ее сторону Антон, — «на заставе там Петряков. Или, может, сержант из десантников, тот, которого летом под Зельвой подобрали. Так вот, ты сообщишь пароль и скажешь, что идем вдвоем. Поняла?»
1: «Значит, ты не вернешься?»
0: «Ты слушай меня. Говори так. А потом сообразим, посмотрим». Зоська не возражала. Кажется, она уже потеряла способность возражать этому человеку, все у которого получалось лучше и сноровистее, чем у нее. Он явно забирал у нее инициативу в этом ее выходе, но она не тревожилась. Пусть. Видно, во всем, что касалось войны, он был опытнее ее. Однако по берегу они прошли километра два, прежде чем увидели на речном изгибе притопленный половодьем островок, поросший голым теперь лозняком. Неман тут расходился на два рукава. Главное его русло обегало островок с той стороны, а протока у этого берега была густо забита льдом, заторенным в узкой водяной горловине. Чуть ближе в лесном берегу зияла огромная промоина овраг, из которого вырывались по ветру едва заметные на притуманенном фоне леса серые клочья дыма. «Дымят», — сказал Антон, — «наверное, печку раскочегарили». Не успели они подойти к устью оврага, как откуда-то из-за кустов навстречу выбежала

0: Суетливая, черная, как уголек, собачонка и с ужасающе злым лаем набросилась на Антона. Антон остановился, притопнул ногой, но собачонка и не думала униматься. И только когда он подхватил с под ног камень, бросилась назад к оврагу. Однако оттуда по стежке уже спускался небритый, в стеганых брюках и в какой-то самодельной безрукавке, пожилой человек с обвязанной шеей. Он негромко прокашлялся, успокоил собаку. Антон уважительно поздоровался. «Здравствуй, Петряков».
1: «Здорово, здорово», —
0: глухим голосом ответил мужчина, стоя на обрыве. За его спиной виднелась дощатая дверь в землянку, ржавая труба над которой коптила сизым дымком. Антон пропустил вперед Зоську. «Говори пароль». Она и сама знала, что прежде надо сообщить пароль. Но то ли это надлежит сделать сейчас или потом, она позабыла. Как всегда, выручил Антон.
2: «Привет вам от Мироныча», — сказала она, выжидательно глядя на худое, серое в недельной щетине лицо Петрякова.
0: Тот, тихо крякнув, проговорил отзыв.
1: «Давненько с кумом не видались».
0: «Кажется, все правильно. Пароль и отзыв сошлись». Зоська облегченно вздохнула и тут же решила спросить, как насчет переправы, да Петряков обернулся к землянке.
1: «Это... сюда идите! Цыц ты, шкварка!» —
0: прикрикнул он на собачонку, которая снова попыталась наброситься на Антона. Зоську она игнорировала, Антона же явно возненавидела с первого взгляда.
1: «Вот, пройдите пока. Вот сюда», — отворил Петряков подвешенную на ремешках дощатую дверь землянки, из которой пахнуло теплом и дымом.
0: Зоська и следом за ней Антон, пригнувшись, влезли в крохотную, выдолбленную во вражном склоне земляночку с обломком стекла в двери вместо окошка, топчаном и хорошо накаленной железной печкой, дым из которой почему-то упрямо не хотел идти в трубу, и то и дело валил внутрь. Петряков протер пятерней слезящиеся глаза и взял с пола сапог с потянувшейся следом дратвой.
1: «Вот, зашить надо. А вы это, садитесь», — указал он на топчан, пристраиваясь сам на чербаке возле печки. «Пока Барматухин лодку пригонит».
0: Они сели. Зоська поближе к печке, Антон у двери. Антон беглым взглядом окинул жилище. «А где же начальник твой?»
1: «А нет начальника», — сказал Петряков, с усилием прокручивая шилом дыру в заднике.
0: «Как? Был же сержант этот, кажется, из десантников». Петряков невозмутимо прокашлялся, сплюнул в угол за печку.
1: «Был. Попался сержант. Теперь вот я».
0: «Ах, вон как!»
1: «Так вот. А вы туда?»
0: — поднял он на Зоську измученный взгляд, покрасневших от дыма глаз.
2: «Туда»,
0: — скупо подтвердила Зоська. Петряков, сжимая в коленях головку сапога, тихо вздохнул.
1: «Да...»
0: «А что?» — не поняла Зоська.
1: «Да ничего. Что ж... Вчера вон возвращались хлопцы из Чапаевского. Двое. Третьего привезли в Дерюшки. Вот сапоги с него».
0: Зоська затаила дыхание. «Что, убили?»
1: «Убили. Две пули. Одна в грудь, другая в живот».
0: «Да, скверное дело», — поморщился Антон. Зоська молча сидела, неприятно пораженная этой вестью. Хотя, если подумать, чему тут поражаться? Мало ли где кого убили. Шла война, и убивали каждый день сотнями. И все-таки она чувствовала, что это мимоходом сообщенное известие имело отношение и к ней. Наверное, убитый переправлялся на ту сторону этого островка, да и убили его где-то в тех самых местах, где предстояло действовать ей. К тому же упоминание о пуле в животе всегда вызывало у Зоськи противный озноб внутри.
2: Больше всего она боялась именно пули в живот, хотя отлично понимала, что получить пулю в голову или в грудь нисколько не лучше. Петряков с помощью самодельного шила и дратвы старательно чинил сапог, все время хрипло покашливая, и Зоська, глядя на его толсто обвязанную какой-то сукенкой шею, спросила: «У вас горло больное, да?»
1: «Да уж, больное», — сказал он, не отрываясь от своего занятия. «Застудил, и вот, видно, до кашляю в эту зиму».
2: «Ну, почему вы так?» — удивилась Зоська, услышав в его голосе нотки обреченности. Петряков лишь отмахнулся рукой.
1: «А, все одно, чем жизнь такая?»
2: Антон в нетерпении резко встал с топчана и, согнув голову под низким потолком землянки, выглянул в неплотно притворенную дверь, из которой несло ветром и холодом.
3: «Ну где же твой Барматухин? Или ты перевезешь?»
1: «Барматухин перевезет. Он теперь перевозчик».
2: Антону явно не сиделось, да и Зоська едва терпела в этой прогорклой от дыма земляночке. Теперь ее, правда, растрогал обреченный вид Петрякова. Ей стало жаль больного человека. «Так, может, лекарство надо какое? Может, мед вам помог бы?» — сказала она, настывшими руками, поглаживая пригретые от печки колено.
1: «Какое лекарство? Мне уже ничто не поможет. Придется того. Чахотка у меня», — просто сообщил Петряков и замолк, глубоко засунутой рукой, нащупывая в сапоге конец дратвы.
2: Зоська смешалась. Она не знала, что в таких случаях можно сказать человеку и чем утешить его. Да и следует ли утешать? Исчезнувшая была собачонка, радостно заскулив, опять появилась под дверью. Антон выглянул наружу и отступил на шаг в сторону. Дверь широко растворилась, и в ее низеньком проеме появился вконец озябший парнишка с виду подросток, с худенькой шеей, в небрежно запахнутых на груди одежках. На его нестриженной голове, глубоко надвинутая на уши, сидела серая поношенная кепка с пуговкой на макушке.
3: «Сигнал давали, дядька Миколай?»
1: «Давал, как же. Вот, перевези».
2: Взглядом Петряков указал на гостей, и Зоська догадалась, что, наконец, пришел Барматухин. А ей думалось, что это будет сумрачный мужик с бородой. Мальчонка, однако, вошел в ставшую совершенно тесную землянку и прикрыл за собой дверь, за которой тоненько заскулила собачонка.
3: «Закалел. Такой ветер усчався».
1: «Сало все идет?» — спросил Петряков.
3: «Еще болей стало. Такие льдины, ого!»
1: «Станет Неман», — решил Петряков. «Худо дело будет».
3: «А нам хуже не будет», — сказал Барматухин.
2: Он присел перед печкой, протянул к огню скрюченные стужей кисти, и Зоська подумала, как же он их перевезет в такой ледоход. А вдруг в лодку ударят льдины, и они окажутся в воде? Но Неман — не болотная речка, отсюда не так просто выбраться на берег. Она с беспокойством поглядывала на Петрякова и мальчонку, но те вроде и не думали об этом. Барматухин, все держа у огня настылые руки, повернул к ней остренькое с посиневшим носом лицо и вроде бы подмигнул даже.
3: «На связь? В разведку?»
1: «Барматухин!» — с хриплой строгостью прикрикнул Петряков. «Не твое дело! Зачем надо, затем и идут!»
3: «А, — разочарованно бросил парень, — буду неведомо, по что за Неман ходить. А бы ворочались!»
2: «Как-нибудь постараемся», — сказала Зоська.
3: «Во, так все говорят. Только не все выручаются. В неделю перевозил шестерых, два раза лодку гоняв. А учора вертаются трое. И то один неживый, убитый».
1: «Барматухин!» — снова оборвал его Петряков. «Помолчи лучше!»
3: «Да я, коли ласка,
2: — с готовностью согласился подросток и встал. «Ну, так пошли, что ли?»
0: Плотнее запахнув на груди свои надетые один на другой пиджачки, он тут же затянулся тесемчатым от военных брюк ремешком и ногой толкнул легкую дверь. Они по очереди вышли на узенькую площадку у порога. Зоська, обернувшись, сказала Петрякову.
2: «Как-нибудь выздоравливайте, дядька».
1: «Да, спасибо», — без видимого желания ответил Петряков.
0: После дымного тепла землянки на дворе их сразу охватил холод. Ветер с реки дунул промозглой стужей. Зоська зябко поежилась. Но Барматухин уже сбегал по тропинке к берегу, и они поспешили за ним. Зоська вся внутренне сжалась, глядя на ледяную карусель на реке, через которую им, не откладывая, предстояло переправляться. Барматухин тем временем, с хрустом обломав тонкий ледяной закраек у берега, столкнул свою плоскодонку на воду и придержал ее за дощатый нос. «Залазьте!» Антон легко и уверенно перешагнул через борт, протянул руку Зоське, и та со страхом неловко забралась в лодку, на дне которой плескалась вода и плавали прозрачные кусочки льда.
2: «Проходьте долей. Один на корму, другой на середину. И седайте, седайте. Стоять не можно», — привычно распоряжался Барматухин.
0: Подрагивая от стужи и страха, Зоська опустилась на мокрую поперечину. Антон присел на корме. Барматухин, поднатужась, столкнул лодку в воду, в последний момент ловко вскочив в нее. Зоська, полуживая, сидела на поперечине, изо всей силы держась руками за мокрые борта лодки, которая угрожающе зашаталась, ударилась о близко проплывавшую льдину, но на дно не пошла и даже не зачерпнула воды. Барматухин, стоя, уже уверенно орудовал единственным веслом, во все стороны крутя своей кургузой в кипчонке головой. Медленно лодка отходила от берега на стремнину, где ее сразу подхватило течением и, к ужасу Зоськи, резво понесло между льдин. Но Барматухин, отчаянно размахивая веслом, то греб, то проталкивался между тяжелыми льдинами, отпихивая их от бортов, все-таки мало-помалу приближаясь к берегу. Раза два льдины здорово стукнули в борт, вода заплескалась в лодке. Зоська сильнее вцепилась в доски бортов, у нее с непривычки кружилась голова, а лодка казалась такой ненадежной, что просто было удивительно, как она держится на поверхности в этой круговерти льда и воды. Но она держалась, и Барматухину даже удавалось как-то править ею наискосок к противоположному берегу слизняком. Поборов первый страх, Зоська робко оглянулась. Низкий песчаный островок и лесной берег с оврагом заметно отдалялись, уже едва заметно стала тропинка на обрыве и совсем исчезла за овражным выступом землянка. Вокруг простиралась вода, и бесконечные вереницы льдин стремительно проносились мимо. Но вот и стрежень остался позади, лодка вошла в более тихое прибрежное течение. Тут льдин стало меньше, они едва двигались, больше раскручиваясь на одном месте, и у Зоськи отлегло на душе. Расталкивая лед веслом, Барматухин привел лодку в лазняк, где она успокоенно ткнулась, наконец, в подмытый край берега.
2: «Фу!» — с облегчением вздохнула Зоська. «Ну и натерпелась страха». «Який тут страх?» — удивился Барматухин. «Хиба тут страшно!»
0: Антон первым выпрыгнул на берег, помог выйти Зоське.
1: «Ну, перевозчик, спасибо!» — сказал он и взмахнул рукой.
2: «Нема за что!»
0: — невозмутимо отвечал Барматухин.
2: «Вы, гэта самое, направо не ходите, там веска, и на Беразе не идите, небеспечно на Беразе».
1: «Да? Ха. Так что же нам, по воздуху, что ли?» — удивился Антон.
2: «Не, не по воздуху», — отвечал Барматухин,
0: стоя в лодке и усиленно дыша на свои замерзшие руки.
2: «Вунь на древо трымайте, там хутка лес буде».
1: «Ну что ж, пойдем на древо», — согласился Антон.
2: А будете вертаться, вот тут, в Лазняку, лодку знайдете.
1: Ясно.
0: Они начали взбираться от реки на некрутой, но скользкий от снега берег. А Барматухин, слегка отплывая в тихой воде, все дул на свои озябшие пальцы.
2: «А как зовут тебя?» — обернулась с обрыва Зоська.
4: «Барматухин?»
2: «А имя? Имя как?»
4: «Да и Володька имя!»
0: «Дай бог тебе вырасти», — подумала Зоська. «И еще перевести нас обратно».

0: Глава 8. Неман остался сзади. Они оглядывались на него, идя полем, хотя реки уже не было видно. Почти не видать стало и леса на том берегу. Пропал, утонув меж берегов островок. Помаячила вдали и скрылась какая-то деревенька пониже острова. Пошел снег. Серое полевое пространство вокруг все больше тускнело, затканное белесой пеленой снегопада. Скоро почти ничего не стало видать. Надо было напрячь зрение, чтобы за мелькающей сетью снежинок различить какой-нибудь затемневшийся в поле куст или одинокое деревце на обмежке. Усилился ветер. Порой его суматошные порывы так сильно шибали в грудь, что забивали дыхание. И Антон на минуту отворачивался, подставляя ветру широкую спину. О, черт, разбушевался. Зоська поднимала навстречу покрасневшее от ветра лицо. Снег залепил складки ее платка, прядку волос на лбу, ворсистую ткань плюшевого сачка. Она пыталась улыбнуться, шатко загребая сапогами в снегу и не попадая в широкие следы Антона.
1: «Вот же холера! Шли по лесу, тихо было! А в голом поле вон как задуло!» — прокричал сквозь ветер Антон. «Замерзла, малышка?»
2: «Не-а», — сказала Зоська и улыбнулась настылыми губами.
1: «Тебе когда надо быть в Скиделе? Завтра?»
2: «Сегодня ночью».
1: «Сегодня не выйдет. Отсюда до Скиделя 16 км».
2: «Так далеко?» — удивилась она, тоже оборачиваясь спиной к ветру. «В самом деле, все время идти полем было изнурительно, а дорог они избегали, все-таки здесь не то, что на той стороне Немана. Тут вовсю хозяйничали немцы и полицаи». В одном повезло. Снегопад помогал пройти незамеченными и начисто заметал следы. Если бы не этот ветер...
1: «Ничего, доберемся», — бодро сказал Антон, оборачиваясь лицом к ветру.
0: Плохо, конечно, что они не рассчитали свой путь, затянули время на переправе и сегодня не могли попасть в Скидель, куда с самого утра так стремилась Зоська. Впрочем, Зоську можно было понять. У нее задание, сроки, и где-нибудь в обжитом, натопленном домике тоскующая по дочке мать. Но не меньше, чем Зоська, торопился в Скидель и Антон, хотя у него не было там ни мамы, ни какого-нибудь задания. Правда, с некоторых пор там объявился его старый еще борисовский друг, Жорка Копыцкий, предстоящая встреча с которым теперь всерьез волновала Антона. Конечно, они были друзьями, и Антон по этой причине питал кое-какие надежды. Но кто знает, каким стал Копыцкий за те 5 или 6 месяцев, которые они не виделись. Наверное, имея немалый вес в Скиделе, он при желании мог бы помочь Антону. Но поможет ли? Вот в чем вопрос. Тем более, что тот явился к нему не один, а с этой вот симпатичной малышкой, на которую у него были свои виды. Антон понимал, что в смутное время войны люди способны как никогда круто меняться, и вчерашний друг запросто может обернуться врагом. Но все-таки... Ведь Антон, дорожа старой дружбой, когда-то помог Копыцкому устроиться в секретную спецгруппу, формируемую для заброски в дальний тыл к немцам, и они вместе прибыли на Белосточину. Правда, потом их пути разошлись, но тут уж Антон ни при чем, тут скорее виноват Копыцкий. В том, что его нынешний друг так удачно совпал с заданием Зоськи, Антон склонен был видеть счастливый знак своей военной судьбы. Сегодняшняя их переправа через Неман, больше всего пугавшая Антона, прошла удачно. На заставе не довелось ничего объяснять. Зоська смолчала. Наверное, для Зоськи он что-то уже значил, если она отнеслась к нему так терпимо, особенно после их малоприятного разговора у Бобровой запруды. «Зоська не Копыцкий», — думал Антон, будучи почти уверенным, что ему удастся сладить с этой разведчицей. Еще ни одна девка, на которую он кидал глаз, не увертывалась от него.
2: Антон знал силу своего обаяния и умел пользоваться им, если это ему было нужно. Теперь Зоська стала ему необходимой до крайности, и Антон надеялся, что, если постараться, все задуманное им исполнится, только бы не подвел Копытский. Стараясь держать направление в поле, он упрямо шагал против ветра и думал, что, коль до Скиделя сегодня им не дойти, то надо позаботиться о ночлеге. Тем более, что короткий день был на исходе. Небо на востоке померкло, вроде стало темнеть. Они спустились в ложбинку с кустарником. Антон взял в сторону, чтобы не лезть в его колючие дебри. Теперь в голом поле было сподручнее. Державшийся все дни небольшой морозец заметно отступил. При ходьбе стало тепло, под кожушком даже жарко. Но Антон с раздражением отметил, что ветер все больше поворачивал с запада, откуда он всегда приносил непогоду и слякоть. Сухие крупчатые снежинки в воздухе постепенно превратились в разбухшие, таявшие на лице хлопья. Рукава и полы кожушка потемнели от влаги. Антон поддел на ходу горсть снега, покомкал в ладонях. Снег стал лепиться, и он подумал, что ночью, пожалуй, ударит ростепель, которая вконец испортит их полевой путь. Как бы не пришлось выходить на дорогу. Он обернулся на Косогоре. Зоська все отставала, и когда догнала его, Антон тихо про себя рассмеялся. Как ее преобразил налипший на грудь, плечи и голову снег. Антон принялся молча сметать его с девушки, и та, слегка поворачиваясь, покорно подставляла себя под несильные удары его мокрой ладони.
1: «Устала?» «Немножко».
2: Весь день Антон намеревался заговорить с ней, подбирал удобный момент и присматривался к обстановке, чтобы сказать ей о том самом главном, ради чего он оказался с ней вместе. Но, как назло, обстановка мало благоприятствовала такого рода объяснениям. Мешала то близкая опасность, то присутствие рядом людей. Приходилось обрывать себя на полуслове и ждать более подходящего момента. И Антон ждал, с затаенной тревогой поглядывая на спутницу, то озабоченную, то испуганную, а теперь вот еще и измотанную этой бесконечной снежной дорогой. Они прошли от Немана, наверное, 10 км, нигде не встретив жилья, и Антон потерял представление, где тут могла быть какая-нибудь деревня. Этот лесной район в излучине Немана он вроде бы знал неплохо, летом изъездив его вдоль и поперек. Но теперь не узнавал ничего, так изменила его непроглядная снежная круговерть. Правда, сам он не очень устал и мог бы идти еще долго, однако ему жаль было Зоську. Хотя та и не жаловалась на усталость, но Антон видел, каково ей приходится на этом ветру в легкой одежке и мокрых с ночи сапогах. Тем временем как-то вдруг стало темно. День незаметно кончился. Правда, ночь обещала быть светлой от массы свежего снега, но снегопад не стихал и видимости почти не было. «Отчасти это хорошо», — думал Антон. «Никто их не обнаружит в метельном поле». Но и они немного могли обнаружить, идя все время вслепую и ежечасно рискуя наткнуться на неприятность. Напряженно вглядываясь вперед, Антон сквозь мельтешащую сеть снегопада увидел несколько телеграфных столбов поблизости, верный знак, проходившей где-то дороги. К счастью, на этот раз дорога была пустая. Они в тропях перебежали ее скользкий под снегом булыжник, стараясь поскорее отойти подальше. Но за дорогой под ногами оказалась засыпанная снегом пахота или вскопанное картофельное поле, идти по которому было сущим мучением. И Антон взял наискосок, значительно отклоняясь от прежнего своего направления. Когда впереди засерело что-то широкое, он подумал, что наткнулся на опушку леса. Но, подойдя ближе, увидел ряд корявых, наклоненных в разные стороны верб, стоявших на одной стороне гати. Присматриваясь к ним, Антон невольно потянул носом и вместе с привычным запахом влажного снега уловил вкусный запах съестного.
0: «О, сало жарят», — сказал он, остановившись в некотором даже удивлении. «С цибулей». Зоська тоже остановилась. Они помолчали, и Антон понял, что не ошибся. Действительно, ветер скоро донес и запах дыма. Значит, где-то в той стороне была деревня или хутор, наверное, сулившее им пристанище. Антон круто повернул в сторону верб. Только они взошли на невысокую насыпь гати под вербами, неясно различая справа белую поверхность пруда, как вдруг совсем близко от себя впереди увидели группу построек. Под низко осевшей крышей темную стену сарая, заснеженные кроны деревьев вверху. Чуть дальше ютилась, наверное, хата, и из ближнего к углу окошка пробивалось слабое пятно света. Долетел странный в ночи какой-то скрипучий звук. Когда звук повторился на более высокой ноте, Антон понял, что это играла гармошка. Предупреждающе двинув рукой, он остановился за дуплистым комлем, залепленной снегом вербы. Запах дыма стал явственнее, но гармошка, кажется, умолкла. Долетел и оборвался вдали приглушенный смех. «А ну, постой!» «Я сейчас!» — тихо бросил Антон, замерзший рядом Зоське, а сам осторожно направился к хате, забирая чуть в сторону, чтобы подойти к ней с огорода. Летящие в лицо хлопья снега не давали как следует присмотреться к жилью. Но он догадывался, что в хате идет гулянка, значит, немцев в деревне нет. Но удастся ли незамеченными устроиться здесь на ночлег, он не был уверен. По-видимому, надо было найти кого-то из местных, да расспросить про обстановку. Или хотя бы узнать, как называется деревня и какова обстановка в других деревнях по соседству. На дворе, однако, никого не было. На минуту он затаился за углом сарая, вслушиваясь в беспорядочный приглушенный гомон в хате. Одновременно слышалось несколько мужских голосов, изредка между ними раздавался, по-видимому, женский смех. Но что-либо понять было невозможно. Выждав минуту, Антон осторожно пробежал вдоль тына и прижался спиной к бревенчатой стене хаты со стороны огорода. Из окна на снег падало расплывчатое пятно снега, в котором белыми мотылями неслись из темноты и оседали снежинки. Голоса за стеной стали явственнее. Он уже поймал несколько обрывков фраз. Кому-то обращались, называя его «пан Юзик», и снова заиграла гармошка. Почти в тот же момент свет в окошке исчез. На снегу под окном осталась только неясная косая полоска, которая то чуть расширялась, то совсем исчезала. Антон шагнул от стены и, потянувшись к синему наличнику, осторожно заглянул в окно. За рамой на подоконнике тускло блеснула округлость, наверное, пустой бутылки. Стояли миски со снедью, за ними чернела чья-то широкая мужская спина. Эта спина вдруг качнулась, подвинулась, и в окне, прикрыв свет, появился легший на подоконник локоть. Антон невольно отстранился от этого близкого за самым стеклом движения. Снова заглянув из-за наличника, он тихо про себя выругался. На темном рукаве поддевки голубела знакомая повязка полицейского. Антон отшатнулся спиной к шершавым бревнам стены, оглянулся на угол. Заходить в этот двор было нельзя, судя по всему, там устроили гулянку полицаи или кто-то другой с участием полицаев, что нисколько не лучше. Надо было искать что-нибудь в другом месте. По своим едва заметным на снегу следам он быстро перешел за сарай и под удаляющиеся звуки гармонии пошел к недалеким силуэтам верб у пруда. И вдруг он вспомнил, что когда-то уже видел эти вербы и пруд. Кажется, в сентябре они тут проезжали верхом с Кузнецовым. Антон хотел тогда напоить в пруду лошадь, но Кузнецов торопился и не разрешил останавливаться. Правда, он не знал названия деревни, но теперь и без того сориентировался, вспомнив, что недалеко был лес, а наискосок от него, за ручьем, кажется, был хутор, на который вела из деревни, обсаженная березами, слабо наезженная полевая дорожка.
2: Зоська стояла возле крайней вербы, и Антон не сразу увидел ее. Но вот она нетерпеливо шагнула навстречу, и он молча махнул рукой, направляясь от Гати в метельную мглу поля. В этот раз он шел быстро, не приноравливаясь к шагу Зоськи, так как знал, куда надо идти, и ему не терпелось очутиться, наконец, под крышей. К тому же хотелось есть. Наверное, запах съестного и вид полицейской гулянки в хате разбудили в нем дремавший весь день голод. Он и в самом деле вскоре набрел в поле на ряд молодых березок, ровно выстроившихся вдоль совершенно заметенной снегом дороги, и уверенно повернул влево навстречу ветру. Теперь уже не имело значения, где идти, полем или дорогой, и он пошел вдоль едва приметной в снегу посадки. Зоська старалась не отставать и, нагнув голову, где шагом, а где и бегом, кое-как поспевала за ним. Как он того и ждал, из темноты справа появились две огромные липы у ограды. Затем поодаль затемнели постройки. Хата, гумно, несколько сараев. Среди голой равнины поля, образовавших эту хуторскую усадьбу. Хуторок, как с осени помнил Антон, не бросался в глаза благополучием. Да и хотенка выглядела довольно убого. Вросшая в землю пятистенка с низенькими квадратами окошек. Когда-то тут жил старик с несколькими немолодыми женщинами. Мужчин в тот раз, когда они останавливались у него, не было видно. И бойцы ни о чем не расспрашивали горестно вздыхавшего со спутанной бородой старика, так как вовсе не рассчитывали когда-либо появиться тут снова. Однако вот появились. Покосившиеся ворота в ограде были заперты и чем-то завязаны изнутри. Антон, не пытаясь растворить их, перескочил через верхнюю жердь ограды, помог перелезть Зоське. Здесь он мало кого опасался. На этом богом забытом хуторе вряд ли мог находиться кто-то посторонний. Хорошо еще, если тут вообще кто-нибудь будет. Впрочем, это теперь не имело значения. Им надо было прежде всего укрыться от ветра, обрести крышу над головой и немного перевести дух от изматывающей снежной карусели. Приземистая хата под огромной шапкой крыши с поленницей дров у сарая встретила их глухой тишиной и безлюдьем. Из окон нигде не пробивалось ни пятнышка света. Можно было подумать, что хутор давно заброшен и никого здесь нет. Но каким-то неясным внутренним чутьем Антон все-таки угадывал теплившуюся там жизнь. Кто-то там был, хотя ничем и не обнаруживал своего присутствия. Так тихо и незаметно живут, вернее, доживают на свете старые люди, сами в себе, тихо, малозаметно для постороннего глаза. Зоська след в след шла сзади. Антон молча вошел на каменные ступеньки крыльца и толкнул дверь в сени. Дверь, как он ожидал, была не заперта. Вытянув руки, он прошел темное пространство сеней и, широко зашарив по бревнам стены, нащупал вход в хату. Легко растворив дверь, шагнул через высокий порог, да так и остался у порога в принесенном с собой белом облаке стужи. Из едва освещенного единственной свечой полумрака к нему повернулось несколько лиц женщин в темных одеждах. Их сложенные на груди руки замерли. Произнесенная тихим голосом молитвенная фраза оборвалась на полуслове. Антон скользнул взглядом ниже, к трепетному огоньку свечи, робко светившей в изголовье установленного на двух табуретках гроба. С трудом преодолевая замешательство, он нерешительно со страхом или отвращением взглянул на желтое сморщенное личико в гробу. Забыв закрыть дверь и уже ясно понимая, что явился сюда не кстати. «Да, ладно», — пробормотал он, пятясь к открытой двери, где уже появилась Зоська. Едва освещенные снизу мигающим огоньком свечи, скорбные лица женщин снова обратились к покойнице.
0: С тихой напевностью зазвучали незнакомые слова католической молитвы, и он почувствовал, что следует задержаться хотя бы на одну минуту. Мокрой рукой он стащил с головы мокрую от растаявшего снега шапку и молчал. Зоська большими глазами ошеломленно глядела на покойницу. Наверное, надо было сказать что-то приличествующее такому случаю, но он решительно не мог придумать, что можно сказать, и все глядел то на свечу, то на мертвое лицо в гробу. По-видимому, это его замешательство женщины поняли по-своему. И одна из них, неслышно нырнув в темноту, тутчас вернулась с чем-то прикрытым краем передника.
2: «Вот, не обессудьте, на горюшко».
0: Она обращалась к Зоське, и та послушно и без слов приняла у нее что-то и, слабо толкнув локтем Антона, первая повернулась к двери. Надев шапку, Антон с облегчением выбрался из темных сеней на белый от летящего снега двор хутора.
1: «О, черт!» — произнес он в сердцах, охваченный прежней заботой.
0: С ночлегом у них упорно не клеилось. Он не знал, куда идти дальше. Не расспросил о том в хате, а снова возвращаться туда. У него не хватило духа. Подавленная увиденным Зоська горестно стояла рядом, прижимая голые руки к груди.
1: «Что это?» — спросил Антон.
0: «А, хлеб. А ну, дай сюда». Он взял из ее рук краюшку черствого, как камень хлеба, и четыре сваренные в мундирах картофелины. Рассовал их по карманам, а краюшку затолкал за пазуху.
1: «Ну, пойдем, вось еще что подвернется».

0: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
1: Слушайте радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

0: Всем привет! С вами диджей Марзук
1: и Мария. В эфире очередной выпуск программы «Музыкальный глобус».
0: Да, и мы с вами, дорогие друзья, продолжаем путешествовать. А куда мы сегодня отправимся, об этом нам споет Дмитрий Харатьян.

Мне от Брайтон-Бич до Дерипасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерипасовской разницы нет вовсе никакой. Рай земной козел какой-то выдумал, здесь и там один и тот же бал. Кто-то здесь, конечно, что-то выгадал, ну а кто-то что-то прогадал. Hello, Америка, с другого берега ты раем кажешься и выглядишь окей. Пусть от Брайтон-Бич до Дерибасовской по небу летают корабли. Между Брайтон-Бич

от Брайтон-Бич до Дерибасовской, через океан подать рукой. Между Брайтон-Бич и Дерибасовской разницы, конечно, никакой. Ни себя, ни вас дурить не стану я, где и что ты не предпринимай. Жизнь, она повсюду та же самая, дни свои прокатывай.

0: Итак, это был Дмитрий Харатьян.
1: Ну вот я не знаю, есть ли разница между Brighton Beach и Дерибасовской, но, как вы, наверное, догадались, отправляемся мы сегодня в Америку, а между Россией и Америкой, конечно же, разница есть.
0: Да, между Россией и Америкой разница есть. Хочу напомнить нашим слушателям, что мы с вами вспомнили не только песню в исполнении Дмитрия Харатьяна, но надеюсь, что наши слушатели вспомнили и фильм, в котором эта песня звучала, саундтреком которому она является.
1: Да, и это фильм «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди», а мы с вами оказались в Нью-Йорке.
0: О Нью-Йорке очень много песен. Много исполнителей посвящало свои песни Нью-Йорку. И кого же из них мы сейчас послушаем?
1: Послушаем мы Лайзу Минелли, но прежде чем это делать, давай скажем о том, что когда-то Нью-Йорк назывался Нью-Амстердам. Город был основан голландскими колонистами в 1624 году. В 1647 году он был захвачен англичанами, и чуть позже, по-моему, в 1664-м, город был переименован и назван в честь герцога Йоркского, который как раз вот его и завоевал. А песню, которую мы сейчас хотим предложить, первым исполнил Фрэнк Синатра, но версия Лайзы Минелли нам показалась более колоритной, и лейтмотив этой песни такой: «Я хочу проснуться в городе, который не спит, и стать первым». Согласитесь, ну, очень по-американски, очень по-нью-йоркски, потому что город живет в бешеном ритме и действительно, наверное, никогда не засыпает.

0: Это была Лайза Минелли. Дим, я знаю, что мы в Америке сегодня не случайно оказались, ведь ты уже бывал в США и, наверное, сегодня расскажешь нам о своей поездке в Америку и о своих впечатлениях.
1: Ну да, не случайно. Действительно, мне удалось побывать в США в 2007 году. В сентябре вот будет 10 лет. Как это случилось. И я решил пройти тем же маршрутом, которым мы, собственно говоря, прошли тогда, и сделать первую остановку в Атланте. Собственно, города мы не видели, к сожалению, а просто через него пролетали, делали там несколько пересадок, когда летели из Вашингтона в Тусон, ну и обратно в Москву тоже, конечно же. И кроме аэропорта, можно сказать, мы ничего не видели. Но вот, ты знаешь, если ты меня спросишь о том, что мне приходит в голову, когда речь заходит об Атланте, ну, я могу вспомнить, во-первых, Олимпийские игры 1996 года, а во-вторых, и это, наверное, самое главное, вспоминается бессмертный роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», конечно же. И прежде всего, наверное, та сцена, когда Ред Батлер вывозит Скарлетт О'Хара из Атланты, которая уже горит и которую вот-вот захватят янки. Вот это, наверное, сцена мне вспоминается. Песню я выбрал соответствующую, пусть и не из этого фильма, но, тем не менее, исполнит ее группа под таким же названием «Атланта». Песня называется «Atlanta Burned Again Last Night». «Атланта сгорела вчера ночью».

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Мы побывали в Атланте, ну а теперь мы в столице Соединенных Штатов, в Вашингтоне.
1: Да, мы в Вашингтоне, но вот в Вашингтоне мы тоже, к сожалению, были недолго. Полтора дня из которых, если быть точным, только один был полный, и половину этого дня занимали различные официальные мероприятия, но тем не менее обзорную экскурсию по городу все-таки для нас провели. Что можно сказать про Вашингтон? Прежде всего, конечно, я сразу же обратил внимание на очень жаркий и влажный климат. Было, наверное, градусов 35 и очень влажно. До этого мне просто не доводилось бывать в местах именно вот с таким климатом, с такой влажностью и жарой. А если говорить об исторических моментах, то надо сказать, что федеральный город, который был назван в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, был основан в 1790 году, и в основе вообще был принцип, что национальная столица должна быть независима от штатов. То есть было решено создать вот тот самый федеральный город, для которого уступили свои земли штаты Мэриленд и Вирджиния, соответственно, Джорджтаун и Александрию. И вот таким образом появилась федеральная столица. Вашингтон DC ее называют, District of Columbia, федеральный округ Колумбия. И что еще интересно, что не все были с этим согласны, и в 1846 году Александрия вернулась в состав Вирджинии. Просьба жителей Конгрессу была

0: это не афишировалось до его смерти, но потом это стало известно, и в мемориале так или иначе это отражено, в частности, положение вот этого нового курса его. Все, что мы можем бояться, это только наш собственный страх. Это и по Брайлю на стенах написано, и, ну, отражены эти моменты. Послушаем мы сегодня песню «Christmas Eve in Washington» в исполнении Морриса Салливана. Ну, к сожалению, в атмосферу рождественского или предрождественского Вашингтона мне погрузиться не удалось, но давайте это сделаем благодаря песне.
1: Да, и мы мечтаем, что у нас с тобой это будет впереди.

0: Ну что ж, побывали мы в Вашингтоне и отправляемся в следующий штат.
1: Да, в штат Аризона, в город Тусон, где мы провели незабываемую неделю. Город Тусон был основан в 1768 году испанцами, и с 1853 года он в составе США. В результате войны между США и Мексикой эта территория перешла американцам. Население города сейчас составляет где-то около 520 тысяч человек. Ну и чем Тусон примечателен? Примечателен он, наверное, своим климатом, тем, что в этом городе 350 дней в году светит солнце. Это город, находящийся в пустыне, и когда мы там были в сентябре, температура была, ну, под 40 градусов. Было довольно жарко, но, ты знаешь, вот после Вашингтона переносилось это, я бы сказал, нормально. Ну, наверное, еще за счет того, что во всех машинах есть кондиционеры, и во всех зданиях они тоже имеются, там температура

температура совершенно нормальная. Ну и прежде чем говорить о достопримечательностях, давай послушаем песню. Джонатан Колтон исполнит для нас песню «Good Morning, Tucson». Доброе утро, Tucson.

прилетели мы в Тусон. Если говорить о программе нашей поездки, то была очень большая официальная программа. В частности, нас принял мэр города. Мы посетили несколько школ, различные организации, которые работают с людьми с инвалидностью. Но рассказать хотелось бы не об этом. Была, конечно же, и культурная программа. Вот, в частности, мы посетили музей пустыни, в котором рассказывается о флоре и фауне этих мест. А неподалеку там уникальный кактусовый лес Сагуара. И, конечно же, Аризона, как многие, наверное, знают и помнят, это так называемый Дикий Запад. Как раз вот неподалеку от Тусона находится ковбойская деревня, городок, в котором воссозданы декорации из жизни ковбоев конца 19 века. В нем для туристов регулярно, по-моему, даже ежедневно проводятся различные представления, в ходе которых демонстрируются сценки из жизни ковбоев того времени. Но нам это сложно, честно говоря, было понять с нашим знанием английского, но кое-какие моменты я понял и потом смог их прояснить благодаря интернету. В частности, вот та самая большая перестрелка, которая имела место в начале 70-х годов 19 века и о которой рассказывается в фильме «Томбстоун. Легенда Дикого Запада». В этом фильме рассказывается о городе Томбстоун, который находился тоже в Аризоне, неподалеку от Тусона, куда после гражданской войны между севером и югом в поисках легких денег стекались различные, ну скажем так, джентльмены удачи в том числе, а в этой местности нашли серебро, и многие пытались на этом заработать. Вспыхнула серебряная лихорадка. И фильм этот повествует о том, как шериф Эрб и его друг Док Холлидей боролись с бандой убийц, и вот как раз между ними и произошла та самая знаменитая большая перестрелка. Там, по-моему, что-то вроде 34 выстрелов прозвучало где-то секунд за 20. Ну вот примерно как это выглядело, давайте послушаем.

0: Here to disarm you. Throw up your hands. Oh, not what I want.
1: Oh my God.
2: Да, напоминает отрывок из боевика американского.
3: Совершенно верно. Еще завершая разговор о Тусоне, я хочу сказать, что да, может быть, в этом городе не так много достопримечательностей, нет такой энергетики, как в старых городах Европы. Но мне Тусон запомнится прежде всего, наверное, людьми, которые нас принимали. Это Кевин и Кэти Свини, в семье которых мы жили, ну и многие другие люди, которые нас очень тепло и радушно принимали, которых я уже, к сожалению, просто не помню по именам. Но это было, может быть, невероятно, но когда была церемония прощания, мы все обнимались и плакали. Было очень сильное такое впечатление, и я надеюсь, что когда-нибудь мне все-таки в Тусон удастся вернуться, и по этой причине песню я подобрал соответствующую. Для вас прозвучит песня Мэла Тиллиса «Send me down to Tucson».
2: Да, на русский язык эту песню можно перевести как «Возьми меня в Тусон». Ну и сегодня так и получилось. Ты в Тусон сегодня взял с собой меня и всех наших слушателей.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Итак, мы покинули Америку. А какой будет наша следующая остановка?
1: Мы побывали в Северной Америке. Наверное, сейчас мы отправимся в Латинскую Америку.
0: Да, мы отправимся в Латинскую Америку, но в Северной Америке мы все-таки остаемся. И мы остановимся не так уж далеко от Аризоны. А Аризона... это самая граница с Мексикой. Мексиканцев в Тусоне даже, кстати, было очень много. И жители США по-разному к этому относились тогда и относятся сейчас. Кто-то говорит, что нельзя закрывать границу, а кто-то говорит, что наоборот, надо построить стену. Но оставим эту дискуссию американцам. А мы попадаем в Мехико, столицу Мексики.
1: Когда говорят Латинская Америка, у меня ассоциаций вообще несколько. Во-первых, Латинская Америка – это довольно большой контраст между богатыми и бедными. Ну и вторая ассоциация, наверное, она такая более уже современная – это латиноамериканские сериалы.
0: Латиноамериканские сериалы, в частности, мексиканские, не последнюю роль в известности этой страны, я думаю, что сыграли. А если говорить о Мехико, то город этот был основан в 1521 году Эрнаном Кортесом, но на этом месте город был и до того.
1: Город построили еще индейцы, по-моему, он назывался Теночтитлан. Зенон Коседовский в своей работе «Когда солнце было богом» очень ярко и очень точно описывает, как европейцы разрушали памятники культуры индейской, индейские храмы, и как местное население ничего не могло сделать, потому что европейцы, белые люди, в их представлении это были белые боги.
0: Да, было такое, а потом у белых людей все-таки было огнестрельное оружие, не будем забывать. А если говорить о городе Теночтитлан, то он был основан в 1325 году, то есть получается за 2 века до Мехико, и у него такой очень интересный перевод названия «Дом кактусовой скалы, выросшей на западном берегу озера». Вот так, то есть у ацтеков было такое предание, что нужно построить город там, где они увидят орла, сидящего на высоком кактусе. Ну вот они и построили, и город был довольно-таки крупным. Нынешнее название города Мехико, что тоже весьма интересно, было дано в честь ацтекского бога войны Михитли. Ну, о Мехико написано много песен. Давай послушаем одну из них в исполнении Хавьера Солиса.

0: Ну что ж, мы побывали в Мексике, а следующая наша остановка на Кубе.
1: Да, следующая остановка на Кубе, в Гаване. Гавана была основана примерно в те же годы, в 1519 году. Маша, а вот какая песня прежде всего связана с этим городом, как ты думаешь?
0: Конечно, это песня «Голубка», которую пела Клавдия Шульженко в конце 90-х годов. Современную версию этой песни записала Алла Борисовна Пугачева. Ну и хочу добавить еще, что с Кубой очень много ассоциаций, по крайней мере, у меня. Это и Фидель Кастро в том числе. И наши самые-самые внимательные слушатели помнят, что Валентина Сапегина рассказывала нам о достопримечательностях Кубы.
1: Да, поэтому мы не будем повторяться. А так, конечно же, можно вспомнить гаванские сигары и, конечно же, кубинскую музыку. Перейдем к песне «Голубка». Она была написана в 60-х годах 19 века, и автором музыки стал испанский композитор Себастьян Ирадьер, который сначала жил в Испании, потом во Франции какое-то время, в США, и вот несколько лет он провел в Гаване. И вот мелодия этой песни была как раз навеяна хабанерами, то есть особенным стилем испанского танца, название которого происходит как раз от столицы Кубы, Гаваны. Первой исполнительницей была Мариетта Альбони, которая гастролировала по Северной Америке, но вот тогда не было интернета, тогда не было еще радио, но так случилось, что песня очень быстро покорила мир, попала в Европу и имеет очень богатую историю, множество, сотни версий на разных языках. И давай вначале послушаем ее на испанском языке в исполнении аргентинской певицы Лолиты Торрес. Эта версия песни была популярна в СССР в 50-х и 60-х годах.

0: Ну а теперь давайте послушаем русскую версию этой песни.
1: Да, давай послушаем Клавдию Шульженко, конечно же. Вот здесь как раз текст про Гавану, и русских текстов было несколько, но вот этот самый известный, и написан он был в 1952 году супругами Самуилом Болотиным и Татьяной Сикорской. Болотин и Сикорская были известны переводами, или даже не переводами, а текстами многих иностранных песен, потому что, ну, сложно это назвать переводом, но, тем не менее, им удавалось адаптировать тексты песен к нуждам исполнителей и обходить цензуру. Достаточно вспомнить знаменитую песню «Ночных бомбардировщиков», где было знаменитое выражение «на молитве и на одном крыле», которое в русском варианте звучало «на честном слове и на одном крыле», потому что религиозная пропаганда, мягко говоря, не поощрялась. Ну а мы сейчас послушаем Клавдию Шульженко.

0: Продолжается программа «Музыкальный глобус». Напоминаю, что сегодня мы путешествуем по Америке. Сейчас мы находимся в Латинской Америке. Ну и из Кубы мы отправляемся в Перу.
1: Да, вот теперь тоже точно в Южную Америку, в Перу и в столицу этого государства Лиму. Город этот был основан в 1535 году испанским конкистадором Франциско Писарро и первоначально назывался немножечко иначе, а именно Сьюдад де лос Рейс, город королей. Но местное население называло этот город по-другому, и как раз название Лима, оно прижилось. Город прежде всего знаменит своим историческим центром, который в 1988 году весь полностью был признан памятником всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но также надо сказать о том, что, к сожалению, город неоднократно подвергался разрушениям в результате сильных землетрясений. А если говорить о современной Лиме, то поскольку были разные волны эмиграции в Перу, то сейчас, помимо всего прочего, этот город называют кулинарной столицей Латинской Америки, потому что там представлены очень многие национальные кухни, и китайская, и японская, и корейская, и разнообразные европейские кухни, потому что помимо испанцев там и немало немцев, и переселенцы из Хорватии даже есть. Лиму стоит посетить.
0: Ну, а интересно, а русская кухня там есть?
1: Ну, думаю, что да. Надеюсь, что есть. Ну, а мы для начала послушаем песню о старой Лиме в исполнении певицы Эдит Барр.

0: познакомились мы со старой Лимой, а в городе этом есть еще одна очень интересная достопримечательность, о которой нам поведает наша внимательная и очень активная слушательница и гостья программ «Радио Рансис» Валентина Сапегина.
1: Ну, и она же представит нам песню, которая прозвучит.
0: Да, давайте послушаем.

Существует легенда. Дочь одного богатого человека влюбилась в простого дворника. Родители девушки, естественно, запрещали ей встречаться с любимым. Тогда девушка становилась у открытого окна своей комнаты и вздыхала так глубоко, что эти вздохи были слышны на мосту. Люди, проходя по мосту, слышали эти вздохи. А находится этот мост в городе Лиме, столице Перу. Я бы сказала, что это не мост, а мостик, так как он деревянный и сам по себе небольшой. Но находится он среди живописнейшей природы. По обеим сторонам моста растут деревья и цветут цветы необычайной красоты. И приходят сюда поэты, художники и молодые пары. Глубоко вдыхая запах цветов, поэты вдохновляются на написание стихов, а художники рисуют картины. Существует поверье: если пройти по мосту, не дыша, и загадать желание, то это желание обязательно исполнится. Построен мост еще в 1876 году. Соединяет две улицы, между которыми протекала река. Время шло, мостик ветшал. С того времени и до наших дней его несколько раз обновляли, но он по-прежнему остается деревянным. Река за это время пересохла, и сейчас под мостом вода не протекает. Песню «Мост вздохов» исполняет певица Чабука Гранда. Это известнейшая в Перу певица. Родилась она в 1920 году, а умерла в 1983.

0: Ну вот, побывали мы на мосту вздохов в Лиме.
1: Прошлись по нему, я надеюсь, закрыв глаза, загадали желание. Вообще, поверья, связанные с мостами, ты знаешь, интересные. Мне один знакомый рассказывал, как он прошелся в Праге по Карлову мосту с завязанными глазами. И они с девушкой посчитали там все статуи.
0: Интересно, да. Я не представляю, как по мосту вздохов можно пройти не дыша. И многим ли это удается?
1: Не знаю. Ну а мы перемещаемся в Буэнос-Айрес.
0: Да, в Буэнос-Айрес, Аргентину. Еще одна страна знаменитая, ну, по крайней мере, для меня, сериалами. Аргентинскими.
1: Аргентинским танго.
0: Ну, и аргентинским танго тоже, но вот для меня почему-то первая ассоциация, которая мне сейчас пришла в голову, когда речь зашла об Аргентине, о Буэнос-Айресе, это Наталья Орейро, аргентинская актриса и певица.
1: Буэнос-Айрес является одним из наиболее крупных городов Латинской Америки. Основан он был в те же годы, что и остальные города, о которых мы сегодня говорили, если быть точным, в 1536 году. Основатель города Педро де Мендоса назвал его портом владычицы нашей Девы Марии Добрых Ветров. То есть название было по-испански очень длинное. Потом, когда город был разрушен и в 1580 году заново отстроен, еще добавилась Пресвятая Троица в начале названия. Но, конечно, в просторечии упоминалось сокращенное название, и это название Буэнос-Айрес так и осталось. Хороший воздух, или точнее добрый ветер, будет, наверное, более правильно его назвать. Город как раз-таки в 18 веке из-за того, что Лима неоднократно разрушалась, приобрел большее значение и взял пальму первенства как торговый порт. И когда Аргентина получила независимость, стала ее столицей. О Буэнос-Айресе нам споет Плачидо Доминго.

0: продолжается программа «Музыкальный глобус», но можно даже сказать, что она заканчивается уже. И где будет наша последняя остановка?
1: А наша последняя остановка, кстати, не только в путешествии по Америке, как северной, так и южной, но и в нашем кругосветном путешествии по городам мира, будет в Бразилии, в городе, в котором очень давно мечтал побывать один известный литературный герой.
0: Да, ну какой герой, я думаю, вы догадаетесь. Мы немножечко попозже о нем скажем. А речь идет о замечательной Январской реке или городе Рио-де-Жанейро. Если говорить о названии, то надо сказать, что местность эта была открыта португальским мореплавателем Гашпаром де Лимошем в 1502 году, как раз 1 января. Название появилось потому, что он принял залив за устье реки. Город был основан в 1565 году. С 1763 года он стал столицей вице-королевства Бразилия. Тогда так это называлось. Потом Бразилия получила независимость. И город был столицей Бразилии до 1960 года, когда столица была перенесена в центр страны, в город Бразилия, который был специально построен, насколько я помню. Надо сказать, что Рио-де-Жанейро очень спортивный и очень музыкальный город. У жителей этого города, конечно же, очень популярен футбол. 4 ведущие бразильские футбольные команды играют в этом городе. Ну и город этот очень музыкальный, такие стили, как джаз, босса-нова и самба, тоже очень популярны. Сейчас мы послушаем песню, которая так и называется «Рио-де-Жанейро», в исполнении бразильской певицы Анны Карам. Анна Карам родилась в 1958 году, сейчас является популярной бразильской джазовой певицей, а начинала свою карьеру она под руководством легендарного Антонио Карлоса.

0: Ну что ж, надеюсь, наши слушатели потанцевали, ну а мы будем завершать.
1: Да, будем завершать. И какой же литературный герой, Маш, мечтал об этом городе, мечтал в нем оказаться?
0: Ох, мечтал оказаться, но так и не оказался, как мы помним из книги «Золотой теленок», великий комбинатор Остап Бендер.
1: Когда я читал эту книгу, а было это в 2003 году, ты знаешь, мне показалось, что в концовке этой книги великий комбинатор стал не похож сам на себя, потому что с его талантом он все-таки должен был как-то перейти границу и в этом городе оказаться все-таки. Но вот не смог. Вероятно, все это потому, что идея Ильфа и Петрова заключалась в том, что появляется новый человек в эпоху социализма, которого деньги не интересуют, и который вот другой, а такие, как Остап Бендер, они проигрывают.
0: Ну вот финал книги «12 стульев», кстати, тоже не похож на... как-то входит в какой-то диссонанс с остальной книгой.
1: Я с тобой согласен, потому что по логике вещей, по закону случайных чисел, все-таки Остапу Бендеру должно повести стулья так на 6-м или на 7-м.
0: Ну, о литературных героях и о книгах мы поговорим в других наших проектах подробнее, но в нашей программе Остапа Бендера мы тоже вспомнили не случайно.
1: Да, не случайно, потому что в фильме «12 стульев» он как раз поет песню, посвященную Рио-де-Жанейро, но прежде чем ее послушать в исполнении Андрея Миронова, я хочу тебя спросить, ну вот, небывалый цикл, 6 передач, много стран, городов. Какое у тебя ощущение после всего этого?
0: Ты знаешь, Дим, после нашего виртуального кругосветного путешествия мне захотелось помечтать о том, что в эти города мы с тобой отправимся и в реальной жизни. Кроме того, конечно же, это ностальгия по тем городам, о которых мы рассказали, в которых мы уже побывали. Хочется побывать в них еще и еще раз. А какие ощущения у тебя?
1: Ну, я хочу сказать, что цикл этот получился более продолжительным и с точки зрения его подготовки, наверное, более энергозатратным, чем я ожидал, когда за него брался, но я нисколько об этом не жалею, потому что узнал очень много нового и интересного, и действительно получается так, что даже в 10-й части тех городов, о которых мы здесь рассказали и песни, о которых послушали, мы не были, но надеюсь, что это в будущем. И я хотел бы пожелать нашим слушателям непременно оказаться в тех городах, посетить которые они мечтают. Ну вот Остапу Бендеру не удалось оказаться в Рио-де-Жанейро, но я надеюсь, что у вас, дорогие друзья, все получится. Главное – ставить цели и верить в их осуществление.
0: Ты знаешь, Дим, когда мы рассказывали о тех городах и странах, в которых мы еще не были ни разу, мне очень захотелось, чтобы мы с тобой обязательно побывали в этих городах, и это была бы как минимум еще одна передача «Окно в мир».
1: Ну, я думаю, здесь много передач можно сделать, и я надеюсь, что наши слушатели этот цикл оценят. И если вы хотите рассказать об этих городах больше, милости просим. Поэтому ждем ваших писем с замечаниями, предложениями, просьбами.
0: И отзывами, самое главное, на наш адрес pro@skmf.ramsis.org. А на этом наш виртуальный музыкальный тур по городам мира завершается. Оставляем вас
1: с Андреем Мироновым.
0: И прощаемся с вами. До новых встреч в эфире Радио Рансис. С вами были диджей Марзук
1: и Мария. До новых проектов в рамках музыкального глобуса. Дорогие друзья, пока-пока.
0: Всем пока, всего хорошего.
2: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там Там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит, что я там буду. Ори-ори-о, рокот прилива, шум прибоя южный размах. Ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о.

дружный размах. Ах, ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, о-Рио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама-мия, потерпи, я прибуду на днях.

0: В эфире музыкальный глобус. Программа для тех, кто ценит разнообразие в музыке. Автор передачи Дмитрий Балыкин.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

Он был только мальчонкой, распевавшим морскую песню, какую поют моряки всего земного шара, стоя у шпиля и поднимая якорь, чтобы отплыть в порт

0: Это был только мальчонка, никогда не видевший моря, но перед ним в 200 футах ниже неслась река Сакраменто. Звали его молодой Джерри. От отца старого Джерри он научился этой песенке и унаследовал копну ярко-рыжих волос, голубые бегающие глаза и белую кожу с неизбежными веснушками. Старик Джерри был моряком и полжизни плавал по морям, вечно преследуемый словами этой звонкой песни. И вот однажды он ее спел уже всерьез, распрощался со своим кораблем и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.
1: Над морем нависли тучи,

0: зло ледяным штормовым волнам. И если мы жребий кинем, судьба улыбнется нам. Судьба улыбнется нам.
1: И золото ему довелось увидеть. Он нашел место на руднике «Желтая мечта» и оказался в высшей степени полезным при проведении через реку больших тросов, проходивших на высоте 200 футов. Затем ему поручили присмотр за тросами, починку их и спуск вагонеток. Он полюбил свою работу и сделался неотъемлемой принадлежностью рудника «Желтая мечта». Вскоре он влюбился в хорошенькую Маргарет Келли, но она оставила его, и молодого Джерри едва только тот начал ходить, оставила для того, чтобы заснуть последним сном среди высоких, строгих сосен.

так и не вернулся к морю. Он остался у своих тросов, отдав им и молодому Джерри всю свою любовь.

0: Настали для желтой мечты тяжелые времена, а он по-прежнему оставался на службе у компании, сторожил заброшенное имущество. Но в это утро его не было видно. Только молодой Джерри сидел на приступке хижины. Он приготовил и в одиночестве съел свой завтрак, а сейчас вышел поглядеть на мир. На расстоянии 20 футов от него стоял стальной ворот, вокруг которого обегал бесконечный трос. У ворота приютилась прикрепленная к нему вагонетка для руды. Следя глазами за головокружительным бегом троса до противоположного берега, он мог разглядеть другой ворот и другую вагонетку. Механизм приводился в движение силой тяжести. В силу собственной тяжести нагруженная вагонетка переправлялась через реку, а одновременно с этим другая вагонетка возвращалась назад пустой. Нагруженную вагонетку разгружали, пустую наполняли рудой, и переправа повторялась десятки тысяч раз с того дня, как старый Джерри сделался смотрителем при тросах.
1: «Кажется, кто-то идет».
0: Высокий мужчина в синей рубахе с ружьем на плече вышел из мрака сосен. Это был Холл, сторож рудника «Желтый дракон», тросы которого пересекали Сакраменто милей выше.
2: «Здорово, малыш!»
1: «Здравствуйте!»
2: «Ты что тут делаешь один, а?»
1: «Присматриваю за тросом».
2: «Ого!»
1: «Папы-то ведь нет».
2: «Куда он ушел?»
1: «В Сан-Франциско».
2: «Ого!»
1: «Еще вчера вечером. У него брат умер за морем».
2: «Ай-яй-яй-яй».
1: «И он пошел потолковать с адвокатом».
2: «Когда он вернется?»
1: «Ну, раньше, чем завтра, к ночи не вернется. Так что я здесь один».
0: Джерри говорил с гордостью. На него ведь свалилась ответственность присматривать за имуществом «Желтой мечты», жить одному на утесе над рекой и самому стряпать себе обед.
2: «Ну так ты будь поосторожнее и не дурачься с тросом. А я иду к ущелью хромой коровы. Может, подцеплю там оленя».
1: «Похоже, что дождь собирается».
3: «Не очень-то, я боюсь промокнуть».
0: Предсказание Джерри относительно дождя более чем оправдалось. К 10 часам сосны закачались и застонали. Полил дождь, подхлёстываемый дикими порывами ветра. В половине 12-го мальчуган развел огонь и ровно в 12 уселся за обед.
1: «Да, теперь уже мне не выйти из дому. Ах, как вымокнет Холл! Интересно, удастся ли ему подцепить сегодня оленя?»
0: Он вымыл посуду и поставил ее на место.
1: «Входите!»
0: В комнату, подгоняемые шквалом, ввалились, шатаясь, мужчина и женщина. Это были мистер и миссис Спиллен, владельцы ранчо, живущие в уединенной долине, милях в 12 в сторону от реки.
4: «Здравствуй, Джерри».
0: Мистер Спиллен заметно нервничал, и движения его были резки, а миссис Спиллен была сильно чем-то обеспокоена.
5: «Джерри, прошу тебя, помоги нам, ну, пожалуйста, помоги».
0: Это была худая, поблекшая, измученная женщина. Жизнь, наполненная тягостным бесконечным трудом, наложила на ее лицо свою грубую печать. И та же жизнь согнула плечи ее мужа, сделала его руки узловатыми, а волосы пыльно-серыми.
4: «Где Холл?»
1: «Он пошел на охоту к хромой корове». А вы хотели перебраться на ту сторону?
3: Ах, черт бы его побрал!
5: Боже мой, вот горе! Что же теперь будет?
0: Жители лесов этой части страны обычно переправлялись через Сакраменто по тросу Желтого дракона. За эту услугу с них взималась скромная плата, а компания «Желтый дракон» платила из этих денег жалование Холлу.
3: Нам нужно перебраться на ту сторону, Джерри. С ее отцом случилась беда в Кловерлиф. Взрыв пороха.
5: Едва ли он выживет. Мы только что узнали об этом. Джерри, ну помогите, я прошу вас. Ну, пожалуйста, помогите.
0: Джерри встревожился. Он знал, что Спиллины хотели переправиться по тросу «Желтой мечты», а в отсутствие отца он не решался взять на себя такую ответственность.
1: Тросом никогда не пользовались для переправы пассажиров. И вообще он долгое время был без всякого употребления. Мистер Спиллин, может, Холл скоро вернется?
3: Вряд ли, вряд ли. А где твой отец?
1: В Сан-Франциско.
5: Ох, он умирает! Джерри, ну, пожалуйста, ну, я прошу, ведь он же один там, совсем один!
1: Миссис Спиллин!
0: Слезы заволокли глаза Джерри, и он стоял в нерешительности, не зная, что ему предпринять.
3: Слушай, малыш, мы с женою переправимся по этому вашему тросу. Пустишь ты его для нас.
1: Что? Нет, нет, лучше посмотрите. Может, вернулся Холл.
3: А если не вернулся?
1: Это очень рискованно.
3: Риск я беру на себя. Разве ты не понимаешь, малыш, что нам во что бы то ни стало нужно переправиться?
5: Джерри, ну, пожалуйста, ну, помогите нам, пожалуйста.
1: Я понимаю.
3: И нет никакого смысла ждать Холла. Ты знаешь не хуже меня, что сейчас он не может вернуться. Ну, малыш, идет.
1: Ладно, пошли. Вот сюда. Залезайте.
3: Ну, крошка, залезай.
5: Ой, господи, страшно-то как, я боюсь.
3: Не бойся, не бойся. Держись за меня, за меня. Вот так. Вот так хорошо. Ну что ты, крошка?
0: Неудивительно, что миссис Спиллин была совсем перепугана, когда ей помогали влезть в вагонетку для руды, которая висела над пропастью, казавшейся бездонной. Дождь и туман, клубившиеся под бешеными ударами ветра, скрывали противоположный берег, до которого было 700 футов. Утес у их ног отвесно падал вниз, теряясь во мгле, и, казалось, до дна его было не 200 футов, а добрая миля.
1: Готово!
3: Готово! Пускай ее, малы!
0: Спиллин влез в вагонетку, сел подле жены и взял ее руку в свою. Джерри посмотрел на это неодобрительно.
1: Вам понадобятся ваши руки, чтобы держаться! Ветер-то как рвет!
0: Мужчина и женщина расцепили руки и крепко ухватились за края вагонетки. Джерри медленно и осторожно отпустил тормоз.
5: Так.
0: Ворот начал вращаться. Бесконечный трос пришел в движение, и вагонетка медленно скользнула в бездну. Ее колесики бежали по неподвижному тросу, к которому она была подвешена. Уже не в первый раз Джерри пускал трос, но ему впервые пришлось это делать в отсутствие отца. Пользуясь тормозом, он регулировал скорость вагонетки. А регулировать было необходимо, так как иногда под сильными ударами ветра она бешено раскачивалась взад и вперед, а один раз перед тем, как сплошная дождевая стена ее скрыла, она, казалось, едва не выбросила свой груз. после этого Джерри мог определить продвижение вагонетки только по тросу. Он внимательно следил за ним по мере того, как трос скользил вокруг ворота.
4: 300 футов. 350. Четыреста.
0: Трос не двигался.
1: Нужно опустить тормоз.
0: Джерри схватил его обеими руками и изо всех сил потянул.
1: Что-то испортилось. Что?
0: Он не мог догадаться, ему не было видно. Подняв голову, он разглядел смутные очертания пустой вагонетки, переправлявшейся с противоположного берега со скоростью равной скорости нагруженной вагонетки.
1: От берега ее отделяет около 250 футов.
0: Отсюда он вывел заключение, что где-то там, в серой мгле, на высоте 200 футов над рекой и на расстоянии 250 футов от противоположного берега, висят в неподвижной вагонетке Спилен и его жена.
1: Мистер Спилен! Спилен!
0: Джерри кричал во всю силу легких, но буря не приносила ответа. Услышать их он не мог, не могли его услышать и они. Пока он стоял секунду неподвижно и размышлял, летящие облака, казалось, поднялись и рассеялись. Он мельком увидал внизу набухшие воды Сакраменто, а вверху вагонетку с мужчиной и женщиной. Затем облака нависли еще гуще, чем раньше. Мальчик внимательно осмотрел ворот.
4: Никаких повреждений.

ему не хотелось думать о них, висящих там, пока он переправится по тросу желтого дракона к другому ворту. Он уже успел промокнуть насквозь и, не обращая внимания на дождь, побежал к желтому дракону. Буря неслась вместе с ним и подгоняла его.

0: Вот и ворот. Может быть, Холл уже здесь? Холл! Холл! Холл!
1: Но Холла не было. Некому было следить за тормозом и регулировать скорость вагонетки.
0: Придется самому. Ладно. Так.
1: Он сделал это сам, накинув на неподвижный трос крепкую веревку.
0: Готово. Можно отправляться.
1: На полпути его настиг сильный порыв ветра, который раскачивал трос, свистел и ревел вокруг него, толкал и накренял вагонетку, и он яснее представил себе состояние Спилена и его жены.
0: Как же им там страшно!
1: И это сознание придало ему силы. Когда, благополучно переправившись на другую сторону, он пробивал себе путь навстречу буре к тросу желтой мечты. С ужасом он убедился, что ворот находится в полной исправности.
0: Что же случилось? На обоих берегах все в порядке. Где же зацепка? Наверное, посередине.
1: Сквозь клубы пара он мог разглядеть мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки, отданных во власть ярости ветра и дождя. Тут вдруг наступила минута затишья. Он сразу стал кричать Спилену.
2: Мистер Спилен! Мистер Спилен!
3: Ого!
2: Осмотрите колесики вагонетки!
3: Понял, малыш!
1: Спилен услыхал его. Он осторожно поднялся на колени и руками ощупал оба колесика. Затем он повернулся лицом к берегу.
3: Малыш, здесь все в порядке.
0: Ну тогда в чем же дело? В чем дело? Остается только другая. Пустая вагонетка.
1: Он не мог видеть ее, но знал, что она висит где-то над пропастью.
0: На 200 футов дальше вагонетки Спилена.
1: Его решение было принято в одну секунду. Он был худощавый и жилистый, ему было только 14 лет. Но вся его жизнь протекла в горах, и он не особенно боялся высоты. В ящике с инструментами подле ворота он нашел старый гаечный ключ, короткий железный прут и кольцо новой манильской веревки. Тщетно искал он кусок доски, из которого можно было бы сорвать.

0: Будет нечто вроде боцманского сиденья. Из веревки он сделал петлю, спускающуюся с неподвижного каната, к которому была подвешена пустая вагонетка. Когда он уселся в петлю, его руки как раз доставали до троса, а там, где веревка терлась о трос, он подложил свою куртку вместо старого мешка, которым смог бы воспользоваться, если бы мог его найти. Быстро покончив с этими приготовлениями, сидя в веревочном седле, перебирая трос руками, он повис над пучиной. Трос шел слегка наклонно вверх. Ему приходилось продвигаться, все время подтягиваясь. Но с этим было легче примириться, чем с ветром. Когда яростные порывы ветра раскачивали его взад и вперед и по временам чуть не переворачивали, он глядел вниз в серую бездну и чувствовал, что его охватывает страх.
1: Трос ведь старый. Что если он не выдержит моей тяжести и давления ветра? Если трос не выдержит.
0: Он испытывал страх, подлинный страх. Чувствовал, как у него щемит под ложечкой, как дрожат колени, и не мог остановить эту дрожь. Но он мужественно исполнял свой долг.
2: Буря, дождь, ветер, погода сходит с ума. Где-то мир светел, а здесь бездонная тьма. Жертву!

значит прочь робость, чтоб в пропасть не пропасть. Значит прочь робость.

пьяного плясуна. Буря, дождь, ветер, погода сходит с ума. Жертву ждет пропасть, оскалив жадную пасть. Значит, прочь, значит, прочь робость, чтоб в пропасти не пропасть. Значит, прочь,

0: Трос был старый, потертый, из него торчали острые концы проволоки, и к тому времени, когда Джерри сделал первую остановку, руки у него были порезаны, и сочилась кровь. Вагонетка находилась как раз под ним на расстоянии нескольких футов, и он мог объясниться со Спиленом.
1: «Я пробираюсь к пустой вагонетке! Там что-то заело! Она не двигается, поэтому и ваша остановилась, понимаете?»
2: «Понял!»
1: «Я постараюсь исправить! Я постараюсь!»
3: «О, Джерри!»
2: «Хотел бы я помочь тебе, малыш, но жена совсем расклеилась! А ты, малыш, будь осторожнее! Я сам впутался в это дело, а выручать меня приходится тебе!»
1: «Ой, я справлюсь! Справлюсь! Передайте миссис Спиллин, что теперь она в один момент будет на берегу!»
2: «Будь осторожен, малыш!»
1: «Не волнуйтесь!»
0: Под хлещущим дождем, который слепил его, он раскачивался из стороны в сторону, как быстро путешествующий маятник.

0: Разодранные руки сильно болели, и он чуть не задохнулся от своих упражнений и от силы ветра, ударявшего ему прямо в лицо, когда, наконец, очутился у пустой вагонетки. С первого же взгляда он убедился, что опасное путешествие было предпринято не напрасно.
1: Ясно. Переднее колесо соскочило с троса. Колесо нужно освободить и поставить обратно на трос. Но сначала нужно вагонетку прикрепить к тросу веревкой. Так. Никак. Эх, проклятый ветер! Никак не получается.
0: Через четверть часа ему удалось только укрепить вагонетку. Ветер по-прежнему раскачивал и толкал его.
1: Ничего не выйдет. Я не справлюсь.
0: Он устал, измучился. Десятки раз он готов в отчаянии был бросить все, и ему казалось, что опасность, какой он подвергался, и все его усилия не приведут ни к чему. Но он вспоминал о висящих над бездной спиленах и опять принимался за дело. С трудом он просунул под трос железный прут и, действуя им как рычагом, высвободил зажатое колесо.
1: Наконец-то! Теперь надо поставить колесо на прежнее место.
0: С помощью веревки он из последних сил приподнял вагонетку, пока колесо не очутилось снова на тросе.
1: Кажется, все.
0: Прошло более полутора часов с тех пор, как он добрался до пустой вагонетки. И только теперь он мог спуститься со своего сиденья в вагонетку. Он снял удерживающую ее веревку, и колесики начали медленно вращаться. Вагонетка пришла в движение, и он знал, что где-то там, внизу, вагонетка спиленов, невидимая ему, движется точно так же.
1: Вот уже утес виден.
0: Он вздымался из облачной глубины, и старый, хорошо знакомый вращающийся ворот был уже близко.

0: Он вылез и укрепил вагонетку. Он это сделал старательно и осторожно. А затем поступил совсем не героически. Он опустился на землю возле ворота, не обращая внимания на хлещущий дождь, и разрыдался.
1: Они спасены! Спасены! Я сделал это! Сделал!
0: Слезы его были вызваны многим, отчасти мучительно болевшими руками, отчасти усталостью, отчасти реакцией после нервного напряжения, так долго его поддерживающего, а в значительной степени были благодарностью за то, что мужчина и женщина были спасены. Их не было здесь, чтобы поблагодарить его, но он знал, что где-то там, по ту сторону ревущего потока, они спешат по тропинкам в Кловерлиф. Джерри, шатаясь, добрался до хижины. Когда он открыл дверь, его рука окрасила кровью белую ручку, но на это он не обратил внимания. Он был слишком горд и доволен собой, так как знал, что поступил хорошо и был достаточно прямодушен, чтобы дать оценку своему поступку.
1: Если бы отец мог видеть это,

любое ненастье, ты осилишь любое ненастье, не согнешься на шквальном ветру, не согнешься на шквальном ветру. Ты должен выиграть бой, бой с самим собой. Ты должен выиграть бой с

должен выиграть бой, бой с самим собой. Ты должен выиграть бой с самим собой.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин.

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

конь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но смерти я не видел. Колоть колол, но разве ненавидел? Я понял, смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва и сам себе не верю. Стою среди друзей я.

одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу. Цари на каждом

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Радио Рансис представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Музыкальное объединение «МЕРЦ» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях автор уроков по бисероплетению для известного всем журнала «Школьный вестник» Лариса Шевцова из Твери. Лариса, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Лариса, увлечение рукоделием сопровождает вас по жизни очень давно.
1: Нет. Рукоделие в мою жизнь пришло в 2008 году. До этого я считала себя совершенно неспособной ни к чему рукодельному, скажем так. То есть максимум это, я не знаю, там пришить пуговицу. Ну, немножко я умела вязать, но это никак не проявлялось. Ну, в работе, скажем так. Это был такой тяжелый период в моей жизни. Я похоронила мужа и вот буквально была одна. Потом я нашу библиотеку, Тверскую, областную, имени Михаила Суворова. Замечательная наша библиотека. Мне бы хотелось сказать два слова, потому что это действительно удивительная, хорошая библиотека с изумительными сотрудниками. В нашем городе нет клуба, и все мероприятия, которые проводятся, они проводятся там. И они проводятся на таком душевно-теплом уровне, и туда всегда можно прийти за любой помощью. То есть, что бы ни случилось, я могу прийти в библиотеку, я знаю, что я там эту помощь получу. Ну, в общем-то, я думаю, любой из тверичей подтвердит мои слова. И вот точно так же я пришла по каким-то своим делам, и мне девушки на абонементе говорят, что у нас в клубе вдохновения открылись курсы или занятия по бисероплетению. Тут как раз кто-то принес готовый цветочек оттуда. Ну, я посмотрела, в общем-то, не столько меня впечатлил цветочек, сколько нужно было выходить к людям. И я пошла. Начинала с каких-то простейших листиков, там, у которых две бисеринки в одном ряду. Руки тряслись, хотя осязание у меня неплохое. Потихоньку что-то я начала плести. А потом я увидела сплетенную розу. Была настолько красивая работа, что вот я посмотрела и решила, что я буду этим заниматься, я это сделаю, я смогу. И вот с этого момента пошло. Сперва я выполняла исключительно чужие схемы, то есть выполняла их точь-в-точь, без всяких добавлений. А немного позже в моей жизни случился Шевцов Сергей Анатольевич. Он мне говорил, видимо, какую-то из восточных мудростей, что первый раз ты должна сделать так, как показывает мастер, второй раз лучше мастера, а третий раз с добавлением собственного элемента. Сказать честно, у меня не один год ушел на то, чтобы добавить собственный элемент. То есть сперва были какие-то страхи, не так, не то, что-то не получится. А потом в какой-то момент я просто переключилась. То есть мне стало абсолютно неинтересно делать чужие схемы.
0: А первые свои схемы, помните, что это были за работы?
1: Начиналось это с переделывания чужих схем. Ну, то есть мне не нравится форма листа, я меняю немножко технику, меняю количество, меняю форму. Ну, используя известные техники плетения, которые есть, я меняю что-то в самой схеме. Ну, где-то шире, где-то уже, где-то выше, ниже. То есть меняется геометрия, меняется объем. Но это приходит с опытом. А потом я стала какие-то свои техники. То есть вот что у меня было? У меня получились очень красивые лилии. У меня получились очень красивые крокусы. То есть смысл вот этих схем, даже не то чтобы смысл этих схем, а смысл вообще вот моего отношения к жизни, это когда нужно делать так, чтобы тобой восхитились не как незрячим человеком, который что-то сделал, а как человеком, который это сделал. То есть без поправки, без уступки. Понимаете? То есть когда вы показываете работу, и вы понимаете, что людям она нравится именно потому, что она качественная, потому что она красивая, потому что она выверенная. И я свои схемы стала делать не просто вот такими красивыми, а еще и полностью адаптированными для незрячих. То есть то, что я делаю, если это правильно объяснить, сможет сделать любой, даже тотально незрячий человек. Есть техника, где, например, не считается количество бисера, а просто вы там набираете, там вам говорят, наберите 5 сантиметров, наберите 7 сантиметров, там 10 сантиметров, и что? Вот я буду сидеть с линейкой? Да нет, конечно, я просто придумала, как это сделать другим способом, так что работа не будет перекошена, она будет ровненькой, аккуратненькой, прям вот. Вот такие схемы мне стали нравиться. Я сперва просто стала помогать двум своим приятельницам. Я им и сейчас помогаю, мы созваниваемся в скайпе, и в зависимости от того, что они хотят, я им предлагаю какие-то варианты. Они у меня пока еще не вышли на уровень составления собственных схем, но вот пользуются моими. А потом так случилось, что вот мне предложили писать уроки в журнал «Школьный вестник». И для меня это было очень здорово, очень желанно, даже не в плане подработки там гонораров, а именно в том, чтобы поделиться с детьми. Потому что, видите, когда ну, вот ребенок что-то сделал, ну, конечно, его похвалят. А потом кто-то сохраняет качество работы, пытается развивать, а кто-то нет. Ну, то есть, ой, хорошо и так. И вот я как раз старалась в журнале давать именно схемы, которые и не очень сложные, и в то же время они дают хороший результат. Ну, у меня появились отклики. Иногда просят о чем-то, иногда просто хвалят, иногда присылают фотографии своих работ. Потом я узнала, что эти уроки во многих библиотеках начитывают для тех, кто хочет по ним работать. Мне было очень приятно.
0: То есть вы разработали собственную методику, и методика эта прижилась, скажем так, да, нашла отклик.
1: Светлана, это не только собственная методика. То есть здесь есть схемы, которые сделаны вообще по собственной методике. И здесь есть схемы, составленные заново. То есть вы не найдете мои схемы в интернете, вы не найдете их в книгах. Я не хочу сказать, что они уникальные, что они какие-то прям там супер-пупер. Нет, но это мои схемы. Это мое видение того или иного цветка. И я, чтобы, я не знаю, там сплести клевер, просила мужа, чтобы он мне собрал букет клеверов где-нибудь вот в поле, несколько веточек, чтобы я точно рассмотрела, как оно, какие там листья, как они прикреплены. Понимаете? Потому что чаще всего дается некое подобие, некая ассоциация. То есть вот вы смотрите на какое-то изделие, ой, похоже. А мне хотелось сделать это более приближенным к натуральному цветку. И, может быть, тем самым даже провоцировать у детишек, да и у взрослых, интерес к тому, чтобы вот они посмотрели живые цветы. Ну, чтобы вот они, ну, не стеснялись там сорвать что-то, пощупать, посмотреть поближе, кто как может, потому что ведь не все же тотальники, много и с остатком зрения, и с неплохим остатком. То есть вот это мне хотелось немножко их заразить, и, во-первых, это занятие, это творчество. Во-вторых, это занятие, оно воспитывает и усидчивость, и терпение, и стремление сделать качественно. Но, опять же, это наша любимая мелкая моторика, которая нам очень нужна, даже в плане умственного развития, очень помогает. И деткам это совсем даже не вредно, и взрослым не вредно, и пожилым дамам тоже не вредно, потому что это действительно как-то способствует улучшению там мозгового кровообращения, соответственно, и состоянию здоровья. То есть вот как-то у меня получилось, что вот это вот все. Мне очень хотелось этим поделиться. Когда у вас что-то есть, обязательно нужно это отдать. Обязательно нужно этим поделиться, потому что, ну, нельзя, если что-то хорошее, почему его не отдать, почему его не продвинуть дальше?
0: Конечно же. А вот насколько выражен этот интерес у детей? Вы знаете об этом достоверно? Или все-таки больше...
1: Достоверно нет, потому что только отклики. Но если журнал уже почти 2 года печатает мои уроки, значит, это все-таки не пустая трата времени.
0: Вспоминаю тоже наш школьный год, тоже были уроки без переплетения, и помню, что было у меня первое изделие, оно же единственное, такой какой-то непонятный жучок или паучок, которого я маме на 8 марта преподнесла. Ну, как-то вот этим закончилось, хотя вот как-то жалко. Может быть, внимание этому не уделялось. Конечно, дело интересное, и, в общем-то...
1: Ну, видите, когда преподают в школе, то все-таки вам стараются преподать, наверное, какой-то набор видов рукоделия, а вы уже в зависимости от своего желания выбираете, что вам ближе, ну или ничего не выбираете, потому что, ну, кто-то талантлив в рукоделии, а кто-то в чем-то другом. Ведь не обязательно же, да?
0: Ну,
1: все же могут быть. Кто-то ткачиха, кто-то повариха.
0: Тарисия, я знаю, что вы также ведете для желающих, для тех, кто особенно заинтересовался, ведете уроки по скайпу. Это платные уроки, либо это такое
1: нет,
0: такая работа?
1: Светлана, это не уроки, это мои приятельницы, которые в данный момент нуждаются в помощи. Я не беру специально учеников, уж тем более не беру за это денег. Помогаю по мере сил, потому что объяснить по скайпу так, чтобы человек понял, который сидит на другой стороне, это ведь непросто. То есть вы берете какое-то изделие, вы начинаете его разбирать, начинаете разбирать схему, начинаете говорить, как лучше взять, куда лучше что протянуть, как проволочку там. И на это уходит много времени, поэтому у меня пока вот 2 ученицы. Я могу дать какие-то консультации кому-то, ну, кто в этом заинтересован. Ну, мало ли, может быть, опять же, кто-то мои знакомые, а может быть и нет. Но я не беру много, потому что, понимаете, если берешь ученика, ну, даже просто вот кого-то соглашаешься консультировать, ведь это время, и консультировать плохо нельзя. Получается так, что если я беру 3-го, 4-го человека, значит, моим первым 2 достается меньше времени. Потому что ставить в конференцию – это очень проблематично. Каждый будет тянуть одеяло на себя, и в итоге никто ничего не получит. Ну, по крайней мере, это мое мнение. То есть здесь индивидуальное занятие, оно более продуктивное.
0: Лариса, знаю, что вот пробуя себя в качестве преподавателя, преподавая вот по скайпу, да, вы испытывали, я знаю, что и разочарование.
1: Вы знаете, разочарований не особо. Но это просто другой подход. Я как-то попробовала в одном из чатов общаться по поводу бисероплетения. Ну, естественно, стала задавать девушкам вопросы, как они собирают растения, там, ну, какие-то свои достаточно профессиональные такие вопросы. И, ну, например, в некоторых техниках плетения можно использовать только качественный бисер, только качественный чешский бисер. Ну, чешский или японский, ну, японский это совсем уж дорого, а чешский, ну, то, что все-таки можно понемногу покупать. И я, значит, слышу от девушек, ну, приблизительно такое, вот, чешский бисер это дорого, мы плетем из китайского, зрячие говорят, нам нравится. Ну, зрячие говорят красиво. Для меня, например, такой ученик умирает сразу, потому что у ученика нет перспективы. То есть он не хочет. Он не хочет делать свою работу лучше. То есть ему сказали, что это хорошо, и все. Мне такая похвала нужна была только на первом этапе, когда я делала первые шажки, работы были кривенькие, ну, в общем, всякие разные. А сейчас мне нужна вот именно конструктивная критика. Именно конструктивная. То есть что значит «хорошо»? Ну хорошо, что дальше? А если мне кто-то скажет, вот здесь у тебя немножко не хватает объема, вот здесь у тебя не совсем точно подобран там цвет или фактура бисера. Да, здесь не зря чем сложно, я согласна, но все равно можно спросить, то есть если этим заниматься, то обязательно можно найти способы делать, то есть у любого бисера есть какая-то своя характеристика. Какой-то огонек, какой-то там парчевый, какой-то там жемчужный, какой-то тертый, какой-то еще. И, ну, естественно, что нужно сочетать одну и ту же фактуру. Желательно сочетать, да? Вот сейчас у меня скоро там выйдет материал, где будет об этом написано. То есть всегда можно спросить у кого-то, чтобы, ну, помогли подобрать. Но когда люди не стремятся к этому, то есть, ну, да, нравится. А вот именно надо стремиться, надо развиваться, надо что-то делать, понимаете, чтобы завоевать имя и, допустим, продавать работы. Для этого тоже нужно время. Это замечательно, когда у кого-то получается. Но хочется, конечно, чтобы работы покупали не из жалости, а именно, чтобы эту работу, ну, скажем так, не стыдно было поставить в любой интерьер. Хочу сказать, что очень трудно выложить материал словесно. Очень трудно. Буквально приходится, чтобы описать схему плетения какого-нибудь лепестка, то есть буквально садишься, начинаешь сам этот лепесток плести и как акын. Что вижу, про то пою. То есть что делаю, и тут же вот излагать это как-то, писать текст. Понимаете, если показать, вот дать в руки, человек сразу поймет. А тут экран, у него там куча бисера и куча проволочек в руках, и это бывает нелегко.
0: А вам не предлагали вести такие уроки на базе библиотеки в мастерской?
1: У нас клуб работает, клуб вдохновения работает. Там прекрасный преподаватель Бученова Ирина Владимировна. Я же у нее училась. Она замечательно преподает, она тоже очень стимулирует такую творческую жилку у девочек, которые к ней приходят. Мне самой еще помогала Крупкина Ольга Ивановна. Это преподаватель Тверской коррекционной школы. Она же моя сокурсница по университету. Вот она мне помогала, у нее настолько безупречный вкус, вот она мне помогала в сборке сложных работ. Это совершенно неоценимая помощь была. То есть это вот учителя, которые мне помогали. Потом я еще набиралась опыта у Корнеевой Татьяны Геннадьевны. Это преподаватель. То есть есть Волоколамский ЦРС, есть ЦРС в Железногорске. Там работает Корнеева Татьяна Геннадьевна. Она тоже очень такой человечек замечательный. В каком плане? Она готова принимать любые идеи. То есть она не сидит строго на своих методиках, а если она видит, что кто-то что-то предлагает, она обязательно это посмотрит, посоветует, нужно усовершенствует, не нужно, ну, похвалит или не похвалит. То есть мне было с ней очень комфортно.
0: То есть вы там тоже обучались?
1: Нет, я там не обучалась. Я там обучалась в плане компьютера, на компьютерных курсах. А к ней, ну как же, плетельщица не зайдет к преподавателю. Это же не может быть. Потом в прошлом году меня пригласила Светлана Михайловна, это преподаватель Волоколамского ЦРС. Вот она там ведет факультатив по бисероплетению, кадры ее фамилия. Она меня пригласила принять участие в Амбилимпиксе. Вот я принимала участие по компетенции бисероплетения. Ну, это что касается бисера. Помимо этого, я в Волоколамске закончила курсы макраме. Очень замечательные курсы, и я, в общем-то, продолжаю этим заниматься. Здесь я пока в конкурсах не принимала участие. Мы с Валентиной Васильевной немножко разминулись. Но вот даст Бог, в этом году, если Обилимпик состоится, то я поеду, наверное, уже по макраме. В основном у меня бисероплетение, макраме. И в качестве такого хобби, я бы сказала, мне очень нравится модульное оригами. Это из крошечных модулей собираются красивые поделки. Как правило, это объемные поделки. Начинают все с лебедей и тоже учат этому в Волоколамске. Ну, а там уже учит этому преподаватель флористики Лидия Валентиновна. А потом уже мы сами. То есть нас немножечко ставят на крыло. И кто хочет, продолжает. Вот у меня сейчас дома роскошная коллекция. Здесь мне опять же помогает мой муж собирать. Тут у меня и Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, елка. Тут у меня кот, жар-птица, курочка-ряба, кувшин. В общем, много чего таких вот поделок. И мы, кстати, в прошлом году ездили в Саранск на Всероссийскую творческую ярмарку и заняли там второе место. Собственно, мы бы заняли первое, но первого места не было в нашей номинации, поэтому мы заняли второе. Мы набрали больше всех очков. Вот туда мы возили совместную выставку. То есть я не хотела как бы представляться как Лариса Шевцова, а я хотела, чтобы мы выступили как вот семейный дуэт. Вот мы так и выступили. А смысл был в том, что мы совмещаем техники. Сергей Анатольевич у нас резчик по дереву, и мы во многом совмещали, например, макраме и резьбу по дереву. Допустим, вазочка из дерева, а букет или куст из бисера. Макраме и бисер, например. Вот у меня стоит роскошный букет роз. Он стоит в вазе, оплетенной сутажем. Ну вот мы постарались представить на выставке не только свои работы, то есть он представлял резьбу, я представляла свои отдельные работы, ну и вот эти комбинированные техники тоже было очень интересно.
0: Помимо этого, были другие награды у вас, другие конкурсы, помимо ярмарки, помимо Обилимпикса?
1: Ну я, в общем, не очень-то я этим занималась всем, потому что, понимаете, жизнь мне складывается не только из конкурсов, я прежде всего работаю, работаю постоянно. Конкурсы, они у меня идут как бы между делом, поэтому творческих, ну у меня была масса, нет, не побед, я не скажу, это было бы совершенно нескромно. Но я постоянно принимаю участие в наших областных каких-то выставках, которые проводятся вот в рамках когда недели, когда месяца белой трости. Но у нас наши председатели наших вот вузовских организаций, они приняли, в общем-то, очень мудрое решение не давать первые места, а, в общем-то, награждать всех по типу «Победила дружба». Почему? Потому что, понимаете, работы из бисера, они настолько яркие, и, наверное, даже если они действительно более красивые, чем другие, несправедливо постоянно вручать награды плетельщицам. У нас вот помимо меня замечательно плетет Римма Базаровна Баженова. Тоже обучались мы вместе с ней, у Ирины Владимировны. Впоследствии она выиграла конкурс, областной конкурс, то ли открытие, то ли... Ну, такой вот хороший конкурс, престижный. Очень престижный конкурс, потому что там принимали участие все категории инвалидов. И среди всех категорий инвалидов она вот, безусловно, заняла первое место. Это было очень почетно, очень приятно. В прошлом году вот такое же первое место заняла Крупкина Оксана. Это вот дочь Ольги Ивановны. Тоже у нее замечательные работы по бисероплетению.
0: То есть мастериц у вас много области?
1: Ну, в общем, да, да. Ну, за счет того, что хороший кружок, хорошо поставлена работа. И опять же, вот Ольга Ивановна, она же сама замечательно плетет. И естественно, что она, ну, может быть, где-то как-то помогает Оксане, она помогает нам, когда нужно, и абсолютно безотказные люди. И, вы знаете, то, что этому уделяется большое внимание, это замечательно, потому что если раньше мы были строго привязаны к УПП ВОЗ, это, как правило, тяжелая работа. Да, она давала нам в советское время финансовую независимость, занятость, да, то есть мы работали, у нас у всех были какие-то... Но это была очень тяжелая, подчас грязная работа, не всегда хорошо оплачиваемая. У меня нет, ну, скажем так, протеста против того времени. Но работа была действительно тяжелая. А сейчас люди и рады бы, но работы нет. А заниматься чем-то нужно. Потому что если ничем не заниматься, то будешь сидеть и жаловаться на жизнь. Это неправильно.
0: Вы попробовали себя в разных сферах деятельности, скажем так, да, если говорить в плане работы?
1: Ну, начинала я, как все, на УПП, потом немного училась, потом опять вернулась на УПП. А с 90-х годов работа была связана с телефоном. Я работала менеджером, как правило, в строительных фирмах. Работа заключалась не просто в том, чтобы снять трубку и принять заказ. Как правило, если ко мне обращалась какая-то фирма с предложением поработать, то я сама делала рекламную кампанию, то есть выбирала средства массовой информации, в которых эта реклама будет размещена, делала эту рекламу, то есть придумывала ее, придумывала текст, придумывала, ну, может быть, в некотором смысле идеи для дизайна. Дизайн я, безусловно, не делала, потому что мне на это зрение не хватало, а саму какую-то идею. Реклама, которая делалась под меня, под мой стиль общения, она, безусловно, срабатывала лучше. И вот таким образом, в принципе, у меня не было, ну, практически не было простоев в работе. Я не знаю, может быть, только 92-й год, но опять же, это время, когда еще действовало УПП, там давало оно денег или не давало, это уж другой вопрос, но оно было. А потом вот этот вот бизнес, потом пару лет мы вели сезонный бизнес, то есть занимались продажей кваса в летнее время в городе Твери. Но пару лет поработали, эта работа, она очень тяжелая, выматывающая. Денежку дает, но совершенно неинтересно.
0: И это не имеет зрения?
1: Ну, в общем, да. Там было очень много работы. Я работала и за бухгалтера, и за кадрового сотрудника, и он практически управляла. Но вместе с Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич мне всегда очень хорошо помогал. Это мой тыл такой безусловный.
0: А в настоящее время в какой сфере деятельности вы себя нашли?
1: Сейчас основной вид деятельности. Я работаю в секретариате крупного завода оператором связи. То есть это моя основная работа. Я

0: веке, такая очень камерная, хорошая обстановка, красиво накрытый стол, не чайный, а просто такая роскошная кружевная скатерть, красивая настольная лампа. Мы выходим к этому столу и читаем стихи, маленькие рассказы, притчи. Иногда немного поем, но в зависимости от темы. Вот у нас такая встреча прошла буквально в пятницу.
1: Здорово. Ну тогда я думаю, что нам сделаем большую паузу, и вы нам что-нибудь почитаете.
0: Ну, я могу прочитать одно из своих любимых стихотворений. Оно мне настолько понравилось, что я сперва его даже не могла читать. Я плакала. А потом как-то оно у меня улеглось, и я уже сейчас читаю его с удовольствием. И в нем, ну, мало того, что это просто очень красивое стихотворение, в нем есть и небольшое назидание, которое, ну, многих людей заставляет немножечко задуматься о том, что они, кто они, куда они идут. Оно будет полезно даже и вот в свете Великого Поста, который сейчас начался. Стихотворение написала Вероника Тушнова. Называется оно «О счастье». Ты когда-нибудь плыл по широкой воде, обнимающей плотно и бережно тело, и чтоб чайка в то время над морем летела, чтобы облако таяло в высоте? Ты когда-нибудь в зной добегал до ручья, что коряги и камни обегают журча, что висящие корни толкает и лижет, и на мох серебристые шарики нижет? Ты когда-нибудь пил этот холод взахлёб, обжигая им пыльные щеки и лоб? Ты когда-нибудь после очень долгой разлуки согревал свое сердце о милые руки? Ты когда-нибудь слышал в полутьме, в полусне дребезжащий по крышам первый дождь по весне? И ребячья ручонка тебя обнимала, и удача большая в работе бывала? Если так, я почти согласиться готова. Счастлив ты, но ответь на последний вопрос. Ты когда-нибудь сделал счастливым другого? О, ты молчишь. Так прости мне жестокое слово. Счастье в жизни узнать тебе не привелось.
1: Лариса, а вот для вас что такое счастье?
0: Вы знаете, вообще счастье, это, мне кажется, что это сиюминутные какие-то моменты. Счастье – это любовь. И я не имею в виду упрощенный вариант, то есть любовь мужчины и женщины. Счастье – это любовь к Богу. Наша любовь к Богу, она настолько мала в сравнении с Его любовью к нам. Вот это я считаю счастье. Это большое счастье, потому что человек, который общается с Богом, он не бывает одинок. Он никогда не бывает одинок, понимаете? И вот это общение, оно помогает на многие совершенно, ну, какие-то сложные вещи взглянуть по-другому. Ну вот, например, вот человек родился незрячим, да? И у многих же возникает ропот. За что? Почему? А ведь можно на это посмотреть по-другому. Если Бог закрыл глаза, значит, Он дал что-то другое. И это другое нужно найти. Нужно обязательно найти там. Оно обязательно есть. И как только находишь, как только начинаешь это понимать, уходит ропот. Все житейские трудности, все какие-то неудачи, они сразу куда-то отходят. И вот это общение, вот эта любовь, она позволяет любую проблему решать с себя. Конечно, можно обвинить другого в своих несчастьях. А может быть, нужно подумать, для чего мне в жизни дана та или иная ситуация? Ну вот даже вы едете в транспорте, и вдруг на вас налетела какая-то тетка, там оскорбила, наступила, еще что-то, да? То есть для чего вам такая ситуация? Может быть, во-первых, для того, чтобы вы были немножко более смиренны. А может быть, для того, чтобы вы не накричали на нее, а проявили терпение и милосердие, и пожалели ее, потому что если человек кричит и ругается, значит, ему хуже, чем вам. И его надо просто пожалеть. И когда вот к каждому своему поступку вы относитесь вот таким образом, намного легче жить. Совершенно недавно я услышала, я боюсь, что я точно не передам фразу, это не цитата, но смысл такой, что если у вас Бог на первом месте, то все остальное в вашей жизни будет точно на своих местах.
1: Лариса, вот к такому пониманию, философскому пониманию жизни вы пришли, наверное, не сразу, а, наверное, через какие-то испытания, да, через какие-то трудности, страдания, наверное.
0: Вы знаете, по-разному. Я же все-таки родилась еще в советское время и жила в советское время. И, конечно, меня воспитывали как всех. Октябренок, пионерка, комсомолка со всеми вытекающими последствиями, типа председателя совета дружины. Ну, в общем, в такой вот активной фазе. Потом, конечно, какие-то горести. Я пошла в церковь. Первый раз пошла из любопытства. Просто из любопытства. приобрела иконку Юрской Божией Матери. Вы не поверите, 34 года.

0: года, эта иконка у меня, и она не потерялась. Я столько за это время переездов совершила, эта иконка до сих пор у меня, и она вот у меня сейчас в сумке со мной везде ездит, везде ходит. Потом, наверное, через достаточное количество лет я узнала, что умерла моя одноклассница. Очень хорошая, любимая нами девочка. И мне захотелось пойти в храм поставить свечку. Вот я пошла. Потом какие-то шажки я делала, потом не делала. Понимаете, а потом пошла в церковь я уже после смерти первого мужа. Тоже такие неуверенные шаги были. А потом, знаете, вот на каком-то этапе, даже, наверное, где-то еще в самом начале, мне попала такая совершенно небольшая книжка Серафима Вырицкого. Она называется «Духовное завещание. Разговор Бога с душой человека». Многие ее знают как «От меня это было». И сперва я читала и не понимала, ну вот как это, вот я осталась одна, вот все так плохо, вот как, ну пап, почему от меня это было? И чем дальше я читала, тем больше я понимала. И потом я, когда видела эту книжку где-то в церковных лавках, я ее покупала, ну в каких-то количествах, ну небольших, но покупала. И у меня до сих пор нет этой книжки, вот именно у меня, потому что я все время раздавала эти книжки, они вот очень-очень мне помогли. Понимаете, нужно научиться не просто верить в Бога, а верить Богу. Верить в то, что Он всегда с вами рядом, и Он вас любит. И бывает так, что мы о чем-то просим, но нам это не дается. Вот здесь очень важно поверить, что вам это просто не нужно. Если вам это не дается, значит, вам это не нужно, не полезно. Потому что если вам это полезно, вам обязательно это дастся.
1: А вот встреча с супругом, такая судьбоносная встреча, да, с человеком, который близок к вам по душе. Вот каждый такой встречи мечтает, что-то говорят. Как такие встречи судьбоносные вот происходят?
0: Ой, вы знаете, абсолютно такая вот встреча на работе. Это был колл-центр, он был на Огородном проезде, в нем работало огромное количество незрячих людей. Работала не только Москва, работала и Подмосковье, и соседние области. Тульская, Рязанская, Тверская, Калужская. Ну, в общем, ну практически все города, граничащие с Москвой. И он там работал. Мы с ним познакомились просто во время обеда. Тогда еще не было столовой, мы собирались перекусить в таких комнатах отдыха. Познакомились, оказалось, что у него родственники в Твери. У него в Твери две тетушки. Мы поехали вместе, мы возвращались с работы на следующий день. У нас работа была по суткам, сутки через трое. И вот опять же, нас, наверное, сперва сблизила вот эта вот тема любви к Богу, то есть вот тема христианства. Я о чем-то его спросила, и он мне как-то очень доходчиво ответил. Я сейчас, наверное, не вспомню, о чем был разговор, но вот эта доверительная такая ниточка, она уже возникла. Потом нас сблизило творчество, потому что он рукодельник, гораздо в большей степени, чем я. Но вот и я, это тоже нам помогло. Потом мы стали больше общаться, иногда встречались уже здесь, в Твери. Вместе ездили в Храм Христа Спасителя в Москве, когда вот после работы. У нас тогда были перестои электричек, ремонтировали дорогу, чтобы пустить сапсаны. Бывало так, что мы в 11 часов заканчивали работу, а уехать не могли, нечем было. И мы вот ездили то в Кремль, вот ходили туда, Соборная площадь, Успенский собор, Архангельский собор, то в Храм Христа Спасителя, то в Останкинский парк, там великолепный храм Живоначальной Троицы. Ну, вот так вот как-то потихоньку-потихоньку. Потом в том же году у меня умерла мама. Вот он мне очень хорошо помог. Понимаете, он меня не то чтобы как-то защитил или утешал, он меня немножко оградил от всех и дал мне возможность восстановиться. Это была очень ценная помощь. То есть вроде бы не деятельная, а действие в ней, именно итога в ней было больше, чем если бы, ну, было какое-то там поглаживание по голове. Ну, понимаете, именно вот ограда такая вот была очень важна. Ограда, забота. Ну, а потом спустя какое-то количество времени мы женились.
1: То есть вот это понимание, что вот это появился ваш человек, оно, получается, как-то пришло вот спонтанно, да так, неожиданно.
0: Светлана, не знаю. Нет, наверное, нет. Наверное, не спонтанно, а именно вот осмысленно. Потому что, понимаете, браки, которые заключаются в зрелые годы, они немножко другие, чем те, которые мы заключаем в 20 лет. То есть 20 лет – это любовь, это влюбленность, это такие какие-то яркие чувства. И здесь тоже яркие чувства, но здесь другое. То есть там мы больше мечтаем. То есть мы мечтаем, как мы будем вместе жить, кто каким станет, понимаете? А браки, которые заключаются в зрелом возрасте, они чем интереснее? Тем, что вы знаете, что вы человека не поменяете. И вы его либо принимаете целиком, либо вы его не принимаете. Если его приняли, то вы знаете, что вы его приняли, и вы не можете от него требовать то, чего он вам не может дать. Это очень осмысленные отношения. И при безусловной опытности какой-то и в чувствах, и в поступках.
1: Ну что ж, а мы, наверное, сделаем небольшую музыкальную паузу. И раз мы заговорили вот в этой программе о Боге, о церкви, то, наверное, воспользуюсь тем, что я веду эту программу, и поставлю песню в моем исполнении «Матушка-церковь».
0: А мы послушаем.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях Лариса Шевцова из Твери. Лариса, ну вот до эфира вы сказали такую вещь, что в каждом человеке есть заложенный искра талант. Если человек, допустим, вот в настоящий период, ну, живет такой пустой жизнью, да, как-то вот ни в чем себя не находит, то это временно, да? То есть в любом случае эта искра в нем есть, и рано или поздно она проявится.
1: Искра есть, безусловно, а проявится она или нет, зависит все-таки от нашего желания. Не всегда, понимаете, если человек уходит в обиду на жизнь, в обиду на всех, она может и не проявиться, к сожалению. Так бывает. Вот вы же сами знаете, вы поете, вы принимаете участие тоже во всяких разных конкурсах. И рядом с вами есть люди, которые ничего этого не делают, которые ничего не хотят, которые приходят на ВОСовские дни ради того, чтобы получить шоколадку, если председатель позаботился о спонсорах. Такое тоже есть, к сожалению. Есть часто неверие